0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: В нашей стране, если трудовик и физрук бросают пить, любая школа автоматически становится гимназией.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в ресторане.
2: Женщина, а вы не ошиблись? Этот стол на имя Сережи Ермолаева.
3: Это ты, дорогая моя, ошиблась. Здесь ресторан, а не сауна.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Нет, девушка, я уже все заказала.
4: Нет, я не официантка. В смысле, официантка, но не здесь. Это же номер на имя Сережи Ермолаева. Ой, номер, я просто еще в гостинице подрабатываю.
5: Всем привет. Извините за опоздание, пожалуйста. Вообще, сейчас сразу отвечу на вопрос, который в воздухе повис. Вы друг с другом не знакомы. Поэтому знакомьтесь. Это вот посерединке моя жена. Вон там моя любовница, а это женщина, с которой я сплю, когда любовница не может.
4: Между прочим, я стопудовый вариант.
5: Поэтому ты и здесь.
4: По полу.
5: В общем, смотрите, какая ситуация. У меня небольшие финансовые трудности, поэтому вас троих я больше не тяну. Нам нужно как-то подзатянуть пояса, что ли.
3: В смысле? У тебя есть любовница?
2: В смысле подзатянуть пояса?
4: Спасибо, что позвал, очень тепло здесь.
5: Да, пожалуйста.
3: Я не поняла, какая любовница? А как же я?
5: Оля, ты жена, ты мой друг, я мать твою знаю. Ну должна же ты меня понимать, в конце концов. А сейчас нам нужно объединиться, хорошенечко подумать и решить, как вот с этой проблемой справляться.
3: Но Антошенька хотя бы институт закончит.
5: Оля, я твоему старшему брату чем смог, тем помог, понимаешь? Ему 56 лет, дальше все только от него зависит.
2: Пупсик, подожди, ну я надеюсь, ты продолжишь мне снимать квартиру в центре Москвы на Чеховской.
5: Ну вот давай слово «Чеховская» тоже подожмем маленько. Теперь будет не «Чеховская», а «Чехов».
2: Это... Подожди, это какой-то загородный жилой комплекс?
5: Ну это скорее загородный жилой город такой.
4: Я извиняюсь, а по мне что?
5: А, поход в силе.
4: Класс, я уже гитару нашла.
3: Зашибись. Значит, ей ты платишь за квартиру, а мне ты заплатил за МРТ.
5: Оля, ты жена, ты мой товарищ. Я тебе в туалет бумагу приносил. А с ней у меня просто секс.
3: А со мной, значит, просто сексом заниматься нельзя.
5: Оля, ты жена. Ты понимаешь, для тебя секс — это подарок на праздник.
3: Хорошо. Вчера был День Святого Валентина. Где мой подарок?
5: Оля, это выдуманный праздник. Дождись Дня полиции, господи. Короче, предлагаю следующую схему. Сейчас мы по всем фронтам поджимаемся, да? Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам. А начинаешь ходить, ну, просто ходить. Это и дешево, и полезно. Много ходить.
2: Подожди, Пупсик, но я надеюсь, что по морям мы с тобой продолжаем летать?
5: Продолжаем, только теперь к морям добавляем слова «Лаптевых» или «Каспийская», допустим.
2: Сережа, тебе 40 лет, и ты бедный. До следующих 90-х у нас еще 70 лет. А я столько не выдержу, я тебя бросаю, понял? Надеюсь, шубу возвращать не нужно?
5: Да, оставь себе.
3: Знаешь что? Свинота ты, понятно? Я все могла понять. Ну извини меня, спереть шубу у жены родной. По-моему, это перед... Я с тобой разоржусь, козлина.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Утром проснулся, смотрю, что-то не то. И главное, что-то не то. Проснулась и тоже смотрит. Кто ходит в гости по утрам, тот видел много страшных дам. Лучше хреновый день дома, чем хороший день на работе. Сегодня вторник, завтра среда. Делайте выводы. А мужик-проказник работает и в праздник. Взрослая жизнь – это когда ты делаешь все, что хочешь, как только сделаешь все, что не хочешь. А когда сделаешь все, что не хочешь, то ты уже ничего не хочешь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вчера был в гостях у Люси. Все надписи в лифте полностью подтвердились.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: Мама 5-летней Вики сидит перед зеркалом и мажет лицо кремом. К ней подходит дочка и говорит: «Мам, ну не мажься ты больше этим кремом для морщин. Я вчера посчитала, что у тебя их стало на одну больше». Алена 5 лет и 5 месяцев. Мы с родителями отдыхали в Египте и не видели ни одной живой мумии. А вот папа уснул на пляже и на второй день был очень на нее похож. Из школьных сочинений Демьяна. Отец Чацкого умер в детстве. Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой и с собой взяли только необходимое – картошку, палатку и Марью Ивановну. Одной рукой Илья Муромец держит копье, другой смотрит вперед.
0: Угарный папа.
1: Оля 4 годика говорит: «Мама, знаешь, почему я такая хитрая? Потому что у меня хорошие мозги. А если бы их не было, лежала бы на диване и тупила». 5-летний Вова отдыхает у бабушки в деревне. После посещения кузницы подбегает к папе и с восторгом делится увиденным. «Ой, папочка, что я сейчас видел? Дядя лошадь живую сделал. Ну честно, я подошел, а он уже заканчивал ей ноги прибивать». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вы там что, совсем обалдели? В мире столько разных купюр, а вы не знаете, что мне дарить на день рождения.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Согласитесь, чудесно же, когда супруги понимают друг друга с полуслова. Разговаривают муж и жена. Любимый, не хочешь тяпнуть соточку? Муж недоверчиво. Хочу. Тогда собирайся на дачу и тяпку не забудь. А за некоторые шутки, как известно, что бывает? Правильно, в зубах промежутки. Вот, собственно говоря, об этом и речь. Представьте, друзья, значит, кладбище. Просыпается мужик с бадуна на кладбище. Понятно, что немножко в шоке, озирается. Рано утром, думает, что я здесь делаю. Ну, встает и потихонечку направляется к выходу. И вдруг видит, могильщик яму роет. Думает, дай-ка я его напугаю. Взял себе лицо землей, измазал. И сзади подходит, так говорит. У-ха-ха! Ну, а могильщик как рыл яму, так и роет. Не обращает внимания, он опять. У-ха-ха-ха! Могильщик ноль реакции. Копает, не отвлекается. Ну, какой, смотри, непугливый, подумал мужик. Ну, и пошел к выходу. И вдруг у самой калитки его догоняет могильщик. Со всего маху бьет ему лопатой по голове и говорит. По кладбищу так и быть гуляем. Но за территорию не выходим. Дорога ложка к обеду, а вилка особенно. Кто из нас, друзья, не любит ходить в гости? В выходной день молодая еврейская пара готовит праздничный стол к приходу гостей. Циля, к нам сегодня придут Рабиновичи, так что спрячь, пожалуйста, серебряные вилки. Абрамчик, а что ты думаешь, украдут? Нет, думаю, узнают.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Наши руки не для скуки, и об этом хорошие новости. Ученик 11-го медицинского класса московской школы Денис Качанов разработал спрей для носа, который прокачивает мозги. В составе лекарства для активации мозга, которое обычно принимают в виде таблетки. Но Денис решил проверить, можно ли его ввести через нос, ведь оттуда до извилин прямая дорога. Школьник проводил исследование на базе научно-образовательного института фармации. В итоге работает, но надо еще докрутить, конечно, доисследовать. Но как приятно, что вот такие умы у нас подрастают. Москвич Константин Добров сделал обычную схему московского метро трехмерной. И теперь можно посмотреть, на какой глубине относительно поверхности залегают станции. На этой карте ветки метро похожи на американские горки. То ныряют глубоко под землю, то взмывают вверх. Самая высокая станция Воробьёвы горы просто парит над столицей. Она находится на высоте 10 метров. Карту можно вращать, выбирать одну или несколько линий, переключать год и смотреть, как метро прирастает. Посмотреть, как все это работает, и узнать адрес сайта можно в нашей группе ВКонтакте. Заходите, это очень залипательная вещь.
1: Хорошие новости.
0: Минский дизайнер Егор Жданович придумал сшить пуховик из сена. Ну, то есть выглядит вроде как обычный куртец, но только набит душистыми травами. При этом, чтобы все могли видеть состав. Куртка прозрачная и структуру сена хорошо видно. Дизайнер подчеркивает, сено он купил на местном рынке, так что все максимально свое, родное. И хотя Егор говорит, что сделал самый дешевый пуховик в мире, купить моднейший шмот можно за 50 тысяч российских рублей. Главное, чтобы потом в этом сене мыши не завелись. А у меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорош.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Утренние лужи – это слезы людей, которые отчаянно не хотят идти на работу.

0: всегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Гаишник написал: по дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул: четвертого не возьмем. А это милиционер пишет: после обыска у самогонщицы Сидоровой, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Парень из Иваново мне написал: купил плавки. Плавки, на этикетке написано: не мочить. Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано: побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах. Плакат на железнодорожной станции: внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках: нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска. Если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200. Это кому остальным? Инструкция для кондукторов в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и дальше, не верю своим глазам, приподнять головной конец. Я, дурак, думал, у меня голова. Не. Табличка на дверях супермаркета: дверь закрывается автоматически, в скобках, сама. Кемеровская область: табличка на окне ларька: ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка: при покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок. Объявление на здании: фитнес-клуба тут нет. В скобках: меньше надо жрать.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Одна девушка сорвалась с диеты и насмерть загрызла торт.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.

0: Команда «Союз», город Тюмень.
1: Вашему вниманию представляется выступление в исполнении создателей таких хитов, как «Друг в беде не бросит, в Рио флаг выносит», «Помнящие Ельцина шутники», сокращенно «Пельш», «Союз», смотрим.

0: китайцев прям до Хуанхэя.
1: Так, остановитесь! Друзья, хватит петь свои дурацкие песни. Вы вообще понимаете, где вы находитесь? Мы в уникальном регионе.
2: О!
1: На шикарной ледовой арене. В зале присутствует сам губернатор Приморского края.
3: А кто здесь губернатор?
1: Владимир Владимирович.
3: Как Владимир Владимирович губернатор? А что случилось?
1: Так, Витя. Друзья, я смотрю, вы сегодня опять не подготовились.
4: Как это не подготовились?
0: Мужичок с находки, у него две ходки. Как сидеть устал, депутатом стал.
1: Так, Айдар. Еще раз споете такую песню?
4: Заметь, не я это предложил.
1: Так, друзья, вы ради этого летели 9000 километров?
4: 9000?
2: Тут даже в километрах дорого.
1: Так, Артем. Лучше спойте нам песню.
2: Объявите меня.
1: Витя.
3: Надеюсь, следующая песня понравится всем жителям Северной Кореи.
1: А как же Южная?
3: А они не опасны. Поет Артем Муратов.

0: Артем! Артем, вам вообще знакомо такое слово, как интеллект?
1: Я вообще-то вырос в семье учителей.
0: Вы договариваете, мама физрук, папа трудовик.
2: У меня вопрос. А женский алкоголизм лечится?
0: Нет, Александр.
2: Так что, я походу баба?
0: Ну-ка, уходите отсюда! Друзья, прекратите хамство в нашем выступлении.
3: Что прекратить?
4: Ты тупорыла! Хамство! Главное, человек говорит, не хамить, а она борзеет, овца.
0: Так, Витя.
5: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисток, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую. Ну если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская плюс Хабиб. Погнали. Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Так, я, да?
4: Назови меня в койке по имени и по отчеству. По фамилии, ты прости за такие формальности, возбуждаюсь от официальности.
0: Это из личного.
3: Это твоя песня?
0: Да-да-да.
3: Лично?
0: Вот только именно это я написал.
3: Ну, браво, браво. Давайте автору поаплодируем. Мы никто не знаем, какое у тебя отчество, хотя нет, шучу, все знаем. Позвольте я.
0: Давай.
3: Да. Где завод стоит над речной волной, искупались мы вечерком с тобой. Местные глядят, усмехаются, а на нас трусы растворяются. Шутки,
0: песни, плюс! Хабиб?
2: Ну я в своей тональности, ладно? Там
0: конечно, конечно, без разницы.
4: И я на солнышке лежу и ушами шевелю. Если б чачу не пил и ногами б шевелил.
0: Не пейте.
3: Ну чачу, по крайней мере.
0: Дальше я боем.
4: Я пришел сюда уже немного пьяный, сразу в морду дал швейцару под лицу. В гардеробе я прошелся по карманам, продал часики свидетеля отцу. Произнес я тост за прошлое невесты, закусил и вытер руки об фату. Жениху порвал пиджак на видном месте и зубов убавил деверю во рту. Чужая свадьба! Чужая свадьба! Случайный гость в распахнутую дверь!
0: Надя, твоя я, песня.
3: Да? Что, аплодисменты, я не знаю. Я просто без них не могу видать уже, да? Ясно.
4: Два соска Антошка прищемил гармошкой. Вот тебе мораль, без майки не играй.
0: Так, Хабиб, твоя песня.
4: Марджанджа, Марджанджа, что это что? Кем надо быть, чтоб назвать так дочурку?
0: А Марджанджа была бы, если бы дочь Хабибовна?
2: Марджанджа Хабибовна.
3: Звучит как заклинание просто.
0: Марджанджа Хабибовна.
5: На Юмор ФМ.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
6: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.
5: Шутки, песни, плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Граждане, Минздрав предупреждает. Алкоголь – основная причина всех увлекательных приключений.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Сёма, ты мне приснился в эротическом сне. И что я там вытворял, Сарочка? Ты пришел и все испортил.
2: Значит, папа, сын и внук едут на рыбалку. Зашли в автобус, сели, присели. Вдруг заходит девушка такая, необычайно красивая, и колготочки в сеточку такие модные очень. Ну и мыслят каждый по-своему. Значит, внук мыслит, это же какая красавица. Я бы с ней, конечно, зажег бы, ничего не могу сказать. Папа думает, это сколько же денег она у родителей выпросила, чтобы ей купили такие колготки. И у деда мысль, вот, блин, опять сети забыли.
3: Женщина встречает свою подружку, а рядом с ней стоит мальчик, и рот перебинтован полностью так, вокруг головы. Ну, они переговорили, говорят, а что это с Антошей случилось? Дурак, разгрызал орех и порвал рот. Говорит, да ладно, серьезно, как можно грызть орех и рот порвать? Вот тебе и купи, мама, кокос.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама. Психолог, который привык решать все разговорами.
1: Ко мне можно с тревожностью.
0: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
2: Я псих, ты врач, работаем.
0: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
4: ОКЛ Стрит, ОГРН, 116-7467-8061, город Москва.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Что происходит с русским языком? В него снова и снова входят чуждые нам слова. Вот, например, «Я не пью».

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, добрый день. Вопрос из глубин ада от юриста по бракоразводным процессам. Как захотеть заводить семью, если вокруг одни сплошные негативные примеры?
0: «Сатья отвечает».
2: Хороший, да. Ну, будем считать, что это синдром выжившего. Ну, раз юрист по бракоразводным процессам, то, ну, это называется профдеформация. То есть, если ты молоток, тебе везде мерещатся гвозди. Очевидно, что человек, который работает в кожно-венерическом диспансере, он тоже опасается половых отношений, потому что все, что он видит, имеет латинские названия с приставкой «бледная». Поэтому, ну, надо понимать, что, во-первых, не надо жениться на своих клиентах. Это то же самое, как стоматологу кажется, что у всех зубы дырявые. Поэтому надо общаться с тем, кому повезло. Кто правильно построил брак, у кого, ну, вышло, да, у кого... Ну, кто, заходя в санитарное помещение, не смотрит, есть ли там труба, на которой можно повеситься. Как-то так. А так, ну, в браке есть свои какие-то плюсы. Какие, никто не знает. Особенно из мужчин. Ну, женщины знают. Мы как-то общались с публикой, и был вопрос, зачем мужчине вообще нужен брак? Какие в браке плюшки у него? Ну, кроме как ненадолго порадовать рядом лежащую женщину, других плюшек нету. Поэтому мужчина, он такой, мне это невыгодно. Ну, ты кайфовая, порадуйся. А других вариантов нет. Если ваш брак секс, значит, ищите девушку какую? С высокой половой конституцией, с короткими ногами, широкими губами. Ну, вот эта вся история, которая такая гибкая, которая горячая, которая, ну, путешествовала за, ну, группой Иванушки Интернешнл. Ну, вот, какой проект, такая и женщина. То же самое и женщина. Она видит свой проект и подбирает под него мужчину, который ей нужен. А не такое, что вокруг все разводятся. Ну, во-первых, не все, а только 4 из 5. Хотя, если положить руку на сердце, ну, я понимаю, о чем. Значит, наша задача с тобой – пройти в Госдуму, принять законы, защищающие мужчин в браке. То есть, если разводишься, фамилию возвращай. Все.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Люди и деньги в этом выпуске. В Венеции хотят снова поднять плату за однодневный визит в город для туристов. Сейчас с каждого берут по 10 евро, а планируют эту мзду поднять в 3 раза. То есть сейчас 1000 рублей будет 3. А вообще хотели 50 евро брать, но потом что-то застеснялись. Власти говорят, что налог все равно будет расти, но прямо сейчас им не хочется отпугивать туристов. Жадность. В Непальской ассоциации альпинизма рассказали, сколько стоит подняться на Эверест. Сейчас за такую возможность, именно возможность, ведь неизвестно, дойдешь ты или нет, придется выложить 5 миллионов рублей. Это если идти в составе группы. Если же тур индивидуальный или премиум, то тогда все будет гораздо-гораздо дороже. Причем абы кого за их же деньги не пустят. Чтобы взойти на Эверест, нужно сначала совершить восхождение на одну из вершин, которые расположены в Гималаях. Тоже, конечно, за деньги. Представляете, мы начали платить за то, чтобы на гору влезть. Лет 200 назад никто бы не поверил, что мы за это будем готовы выкладывать деньги.
1: Хорошие новости.
0: Столичный курьер получил рекордные чаевые – 7 тысяч рублей за то, что доставил еду из ресторана на расстояние 300 метров. Заказ был настолько объемным, что пришлось забирать его в два захода. Но за это на чай довольный и ленивый клиент оставил 7 тысяч рублей. Сотрудники сервиса доставки говорят, что в среднем их чаевые максимум 300 рублей. Эх, как же хорошо быть москвичом. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Объявление. Меняю двухместную туристическую палатку на детскую коляску. Палатка новая, использовалась один раз.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Как лечит стариков врач? Здравствуйте, папаша. Здравствуйте, доктор. Врач, папаша, времени мало, на что жалуетесь и домой? Старик, знаете, меня по ночам что-то схватывает за талию и держит. Врач, жена у вас есть? Старик, умерла жена. Врач, видите, жена уже умерла. А вы на что жалуетесь? Старик, знаете, врач, все знаю. Вам сколько лет? Ого, 73. Что же вы еще хотите? Старик, понимаете, доктор, по утрам, врач, понимаю, отец мой, по утрам и по вечерам, это все возрастное. Папаша, иди спокойно, не загромождай. Старик, но этого раньше не было. Врач, конечно, не было. Конечно, не было. Вам когда-нибудь было 73? В первый раз. Старик, может быть, послушаете? Врач, что слушать? Я знаю наизусть. Ну, поднимите рубаху побыстрее, папаша. Так и быть, не дышите, не дышите, отче. Теперь дышите, дитя мое. Теперь согнитесь пополам. Старик, тяжело. Врач, видите, уже тяжело. Начинаем перекличку. Ревматизм, старик, есть. Радикулит, старик, есть. Ревмокардит, старик, есть. Желудок, старик, нет, врач, все нормально. Все нормально, старик, все в порядке. Старик, как же, врач, возрастное все. Ну, от времени, от времени. Старик, может быть, выпишите что-нибудь, врач? Да что выписывать, рецепт тратить? Иди спокойно, папаш, иди домой. Старик, может быть, греть? Врач, грей, сядь на печку, приободрись. Старик, паровое у меня, врач, возрастное, папаша, возрастное. 73 года громыхал. Отдыхай, борец. Мне молодежь надо лечить. Следующий. Дальше. Он мне рассказывал. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью, в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи, и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Айкон. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
7: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
8: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
9: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
10: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
11: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
10: Юра Борисов, Иван Янковский.
12: Ты что думаешь? Я испугался.
13: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
10: Битва моторов. В кино с 8 октября. 12+.
14: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
15: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девочки милые, если муж назвал вас в постели чужим именем, откликайтесь, не пожалеете.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Кто сказал, что татуировка – это долго, больно и дорого? Быстро, больно и дешево. Так тоже бывает.
3: Федеральная сеть бюджетных тату-салонов. Ну, пока так.
2: Мы ждем вас в самых мрачных, неухоженных подвалах вашего города, где худшие тату-мастера России за очень недорого набьют вам что угодно и на какие угодно места.
4: А если мне не очень понравится результат?
2: Тогда вы...

0: Худшим тату-мастерам нужно даже ногами. Так что все по-честному.
1: Ой, что-то конторка у вас какая-то сомнительная.
2: Хо-хо, ну, пока так.
3: Сеть бюджетных тату-салонов. Не читайте отзывы и не смотрите образцы наших работ на сайте www.3tatu.tut.
4: Да, здрасте, меня зовут Сигизмунд Пипеточкин, и я автор из знаменитой системы самообороны Сигизмунда Пипеточкина. В нашем жестоком мире не просто выжить, если тебя зовут Сигизмунд, и практически невозможно, если твоя фамилия Пипеточкин. Вот почему с малых лет я упорно работал над своей боевой системой.
5: Приобретайте аудиокассеты с курсом самообороны Сигизмунда Пипеточкина.
4: Основы моей системы заложила сама природа. Долгие наблюдения за индюками, за быками, за всякими козлами и другими элитными бойцами животного мира позволили разработать интуитивно внятную систему самообороны. Всего одно занятие уже сделает вас опасным противником. А ровно через месяц вы станете непобедимым, как и я.
5: Специальное предложение. Купите две аудиокассеты с курсом самообороны Сигизмунда Пипеточкина и получите в подарок DVD с лучшими боями Сигизмунда на дискотеках и в ресторанах его родного Биробиджана.
4: Меня зовут Сигизмунд, и я научу тебя драться, как Сигизмунд. Вот.
5: Издательский дом «Любовь и быт» представляет.
6: О ней говорят, ее боготворят, обожают, покупают и читают миллионы.
5: Королева русского любовного романа Ася Синяя.
6: Абсолютный рекордсмен книги Гиннесса по количеству художественных произведений в неделю продолжает радовать читателей и почитателей.
5: Спрашивайте в книжных магазинах вашего города.
7: Роман «Утопия» за 24 сантиметра до счастья.
8: Роман «Антиутопия. Корнишоны любви».
7: Философская повесть «Длина и диагональ».
8: Сборник романтических новелл «Озорная седовласка».
7: И абсолютный хит продаж, эротический роман-сенсация «Стоны и пистоны».
5: Ася Синяя.
6: Эта женщина знает и пишет о любви.
5: Подробности на сайте очень-синяя-ася.муть.

0: одиночества.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
2: Слушайте, а есть в зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Я анализировал всех, с кем я встречаюсь, их объединяет одно. Они все прибухивают. Просто мне нравятся творческие девушки, а такие, как правило, прибухивают, да? А мне важно сказать девушке, что сегодня, дорогая, мы будем с тобой бухать кальвадос в духе героев Ремарка. И она поняла все предложение, а не только мы будем бухать. Но это проблема. Один раз такая говорит, я пошла готовить. Прихожу на кухню, она готова. Все, это уже до свидания. Я заметил, что вообще образ бывшего, он всегда как этот крот из сказки про крота. Вообще три стадии мужчины. Это принц, потом ты крот, а потом ты человек, который вспоминает только когда грустно. Типа, конечно, в жизни случилось, а такая, блин, капец. Ваня в целом нормальным был. Тут я лоханулась, конечно. Надо дать ему шанс извиниться. Вообще, и у каждой девушки есть такая подруга, как из сказки «Ласточка», которая всегда на кураже. Ненавижу ее. Она идеально впишется в любой выпуск передачи «Мужское и женское». Твоя с ней встречается, та на ухо ей падает и трындит. Сегодня мы поговорим про твою бедолагу. И пообщавшись с ней, она узнает, что оказывается, она несчастна в этих отношениях. Типа, мне кажется, ты мало развиваешься. Мы должны быть две самодостаточные личности. Я вот развивалась, развиваюсь и почти уже развелась. А ты? Ты что-нибудь будешь делать для этих отношений? Эта ласточка, она всегда сама не замужем, потому что под ее высокий стандарт никто не подходит. Потому что всех нормальных мужиков еще щенками разобрали. Я понял, что у меня немножко такое депрессивное настроение, когда я посмотрел свой плейлист, он легко можно было назвать его «365 дней осени». Там была всего одна веселая песня, «Мне сегодня 30 лет», а потом снова «Listen to your heart, when I call your name». Я заметил, что все песни наши, они о любви, они грустные в России, а о тюрьме веселые. Потому что в тюрьме твои близкие, а тебя никуда не уйдет. Он всегда рядом. Вообще люди, которые хорошо одним, они часто об этом говорят, хотя мы даже не спрашиваем. Да? Замечали? Это чтобы мы сами не забыли, не расплакали случайно. Мы вот за этим это делаем. Есть такая статистика, что 75% мужчин и 68% девушек не верны своим партнерам. И прикиньте, никто из них сегодня не пришел. Вот это да. Когда я узнал, что мне, скорее всего, изменяют, я подумал, блин, я убью ее. А потом я зашел на женский форум. И знаете, кто оказался в этом виноват? Я! Не доглядел. Но я не мстительный человек. Никогда не мстил. За меня всегда мстила карма. Мстила карма. Однажды я работал арт-директором ресторана и телеведущим. И меня из этого ресторана нечестно уволили. Через месяц этот ресторан сгорел. Угадайте, какой счастливый журналист вел репортаж с этого события. Сегодня мы находимся на некогда любимом ресторане нашего города. Теперь это пепелище. Вот так судьба, злодейка. С вами был, а с вами нет, Владислав Сапунов.
1: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужики, знайте, детектор лжи существует, и я на нем женат.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Роман Карцев и Виктор Ильченко.
1: Скажите, это склад? Тот самый?
2: Да.
1: Слава богу, я пока к вам попал, ни вывески, ничего. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно.
2: Что вам?
1: Вот это я могу, это что?
2: Сколько?
1: Можно одну?
2: Одну.
1: А полторы?
2: Дальше.
1: Скажите, а у вас есть, подождите, а можно я с женой? Я мигом.
2: Пропуск на одного.
1: А позвонить?
2: Отсюда нельзя.
1: А сюда?
2: И сюда нельзя. Быстрее мне рабочий день кончается.
1: А завтра?
2: Пропуск на сегодня.
1: А вы не поможете мне?
2: Я не знаю, что вам нужно.
1: Что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужно. Что мне нужно? Что у вас есть?
2: Что вам нужно?
1: Что мне нужно? Все. Лекарства какие-нибудь.
2: Какие?
1: Какие у вас есть?
2: А какие вам нужно?
1: Ну вот, допустим, пиримидон.
2: Сколько?
1: Да нет, ну что пиримидон? Да нет, ну что пиримидон? Да нет, ну что в самом деле? Что пиримидон? Пиримидон тоже. Ой, господи, что ж мне нужно?
2: Сколько?
1: 10. Да что я с пиримидоном?
2: Ну что, 8?
1: Да, 10.
2: Пожалуйста.
1: 15.
2: Пожалуйста.
1: Еще 2.
2: Можно.
1: Еще одну.
2: Хорошо, дальше.
1: Что у вас есть?
2: Что вам нужно?
1: Что вы пристали, что мне нужно? Мне сказали в порядке исключения для поощрения.
2: А, так вы отказываете?
1: Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Из одежды что-нибудь.
2: Что?
1: Шапки.
2: Одна.
1: Да, 2.
2: Дальше.
1: 3.
2: 3 дальше.
1: 4.
2: Так, обувь.
1: Сандалии импортных нет?
2: Есть.
1: Белые.
2: Сколько?
1: Белые.
2: Сколько?
1: Они белые?
2: Они белые.
1: 2.
2: Пары?
1: 1 и джинсы.
2: Белые?
1: Синие одни. А что, и белые есть? Белые 2 и сандалии 2.
2: Пары?
1: 1. Нет, 2 и джинсы. 2 и джинсы 1.
2: Пары?
1: 2.
2: 2.
1: 3.
2: 3.
1: 4.
2: 4.
1: Я же не только себе, понимаете?
2: Нельзя,
1: я
2: только вам.
1: Вас понял. Скажите, товарищ, что у вас из продуктов питания?
2: Что вас интересует?
1: Что меня интересует? Меня интересует, что? Меня интересует поесть. Ну, допустим, например, скажем, вот если колбаса.
2: Потом?
1: 2. А хорошая?
2: 2.
1: 3. А какая?
2: Какая вас интересует?
1: Такая, покрепче.
2: Значит, 3.
1: А что, есть? 4.
2: 4.
1: 5.
2: Ну?
1: Ясно. 4, 1 чуть раньше.
2: Значит, 5.
1: Почему? Сначала 4, потом 5.
2: Хорошо, дальше.
1: Что у вас есть?
2: Что вас интересует?
1: Крабы есть?
2: Сколько?
1: 1.
2: 1.
1: Ну, 2.
2: 2.
1: Ну, 3.
2: 3.
1: Ну, 4.
2: 4.
1: А вот я слыхал... Я слыхал, бывают такие, бывают языки, такие олени. Я, конечно, понимаю.
2: Сколько?
1: Есть?
2: Сколько?
1: Кило.
2: Они в банках.
1: Тогда 1, нет 2, нет 3, чтобы уж сразу. Ну, если вам все равно 4.
2: Вы их не будете есть.
1: Тогда...
2: Они своеобразного посола.
1: Тогда 1.
2: 1.
1: Нет 2, себе и на работе.
2: Нельзя, только вам.
1: Я сам съем, вы сможете посмотреть. Ну, 1.
2: 1.
1: Нет, 2. Вдруг подойдет, я тут же съем 2.
2: 2.
1: 2. 1. Нет, 3. Нет, у меня денег не хватит. Скажите, товарищ, а вот, скажем, рыба.
2: Сколько?
1: А вот свежая.
2: Живая, что ли?
1: Да, живая.
2: Какая?
1: Живая. Ну, свежая рыба.
2: Ну, какая вас интересует?
1: Живая рыба, свежая.
2: Какая свежая? Какая свежая?
1: Ну, живая какая?
2: Какая живая? Какая живая?
1: Живая рыба, какая живая, я не помню, какая она живая.
0: Классика жанра на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
9: ВТБ накопительный.

0: счет открыть спешите. Доступно в ВТБ или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных, полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
3: Папа, что это за песня?
4: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
3: Это которую можно настроение менять?
4: Угу.
3: И на рюкзак вешать?
4: И не только.
3: Пап, нам пора в Перекресток.
5: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
6: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правила, акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 1870-003-4493. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
7: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо
8: оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
9: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера первый раз села за руль после лишения прав. Все вокруг орут, руками машут. Сразу видно, соскучились.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
1: Гол! Штанга!
2: Сильнейший удар по воротам. Каким-то чудом вратарь среагировал на мяч. А этим чудом оказалась его голова, за которую он теперь держится всеми своими конечностями. А вот Эмиль Хеске в матче с Германией заставил всех поломать голову. Зачем же он вышел на поле? Да, этот игрок особенно опасен, когда находится у ворот противника и никто ему не мешает. Что не говорите, а пушка у этого футболиста просто фантастическая. Ну а на этом повторе, извините за выражение, ни хрена не видно. Что же, друзья, завтра снова игра. И мы надеемся, что она будет более предыдущая, чем все остальные. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Этот выпуск про ветошь. Аналитики перелопатили сотню мировых блокбастеров за последние 3 года, и оказалось, что чаще всего на главные роли приглашают Крисов. Сразу 3 роли забрал Крис Пратт. Еще снимается очень много Крис Пайн, Крис Хемсворт и Кристиан Фридель. В каждом 4-м фильме есть говорящее животное, и это не Крис. На самом деле, исследователи хотели выяснить, насколько часто снимают кино про женщин в возрасте. И из сотни фильмов наскребли только 5. Ну, типа «Субстанции» с Деми Мур и «Бриджит Джонс» с Рене Зельвегер. Маловато будет. Продолжаем про старину. Отечественные лингвисты поняли, о чем написано в новгородской грамоте 15 века под названием «Сисиниева легенда». Это заговор, а текст его гласит: «Святой Сисиний и Сихаил сидели на горах Синайских, смотря на море, и был шум с небес велик и страшен». Вот кажется, что Сисиний должен помочь вырастить большую грудь. Это же заговор. Но нет, это заговор от трясучки. Сисиний и Сихаил. Как жаль, что такие красивые имена канули в лету.
1: Хорошие новости.
0: Во Франции нашли 100 окаменелых яиц титанозавров возрастом 72 миллиона лет. Ученые думают, что глубже под землей может находиться еще больше яиц. И вот их решено не перемещать в музей. Мол, кому надо, тот пусть едет в поле и смотрит на яйца прямо там. Если их извлечь, они окажутся в подвалах и где-нибудь на полках. Они заслуживают, чтобы их видели здесь, говорят специалисты. Эх, а могли бы высидеть титанозавриков? Еще больше хороших новостей на сайте веселойрадио.ру. Заходите, будем рады. Ну а я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.
2: Реклама. Думали, вафли – это только к чаю?
3: А вот и нет. Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
4: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на спецрейс Уфа-Челябинск. 9 и 10 октября мы отправляемся в танцевальный бар «Мидпоинт» на Кировке. Вас ждет настоящее мужское шоу, где грация, пластика и харизма сольются в одно целое.
5: Пристегните ремни, ведь наши стюарды точно вскружат вам голову. 9 и 10 октября, улица Кирова, 143. Подробности 214-77-00. Бар «Мидпоинт.ру» 18+.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки, помните, если в 19 вы закатываете глаза, в 35 будете закатывать помидоры.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Дверная ручка конторы задергалась. За стеклом топтался старик в заштопанной белыми нитками панаме и широком чесучевом пиджаке.
3: «Закрыто! Закрыто!» – поспешно крикнул Остап. «Заготовка копыт временно прекращена!»
2: Однако старик продолжал делать руками знаки. Остап отворил дверь. Старик, скорбно улыбаясь, прошел за барьер и опустился на стул. Он закрыл глаза и молча просидел на стуле минут пять. Когда сотрудники конторы стали шепотом совещаться, как бы поудобнее вынести его тело на улицу, старик поднял коричневые веки и сказал:
4: «Моя фамилия Фунт. Фунт».
3: «И это, по-вашему, достаточно, чтобы врываться в учреждение, закрытое на обед?» — весело сказал Бендер.
4: «Вот вы смеетесь», — ответил старик. «А моя фамилия Фунт. Мне 90 лет».
3: «Что же вам угодно?»
2: — спросил Остап, начиная терять терпение.
4: «У вас контора».
2: «Да, да, контора», — подбадривал Остап. «Дальше, дальше».
4: «Вам не нужен председатель?» — спросил Фунт.
3: «Какой председатель?» — воскликнул Бендер.
4: «Официальный. Одним словом, глава учреждения».
3: «Я сам глава».
4: «Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Ну, так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову?»
2: Старик в пасхальных брюках разозлился.
4: «Я Фунт!» — повторил он с чувством. «Мне 90 лет! Я всю жизнь сидел за других! Такая моя профессия — страдать за других!»
3: «А, вы подставное лицо!»
4: «Да!»
2: — сказал старик, с достоинством тряся головой.
4: «Я зиц-председатель Фунт! Я всегда сидел! Я сидел при Александре II Освободителе, при Александре III Миротворце, при Николае II Кровавом!»
2: И старик медленно загибал пальцы, считая царей.
4: «При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел. Исчезла чистая коммерция. Не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе. Ох, как я сидел при НЭПе. Это были лучшие дни моей жизни».
2: Остап перетащил зиц-председателя за свой начальнический стол и принялся терпеливо выспрашивать вечного узника.
5: «Вы не знаете такого Корейка, Александр Иванович?»
4: «Не знаю», — ответил старик. «Такого не знаю».
5: «А с Геркулесом у вас были дела?»
2: При слове «Геркулес» зиц-председатель чуть пошевелился. Как Фунту не знать Геркулеса, если последние четыре отсидки были связаны непосредственно с этим учреждением? Вокруг Геркулеса кормилось несколько частных акционерных обществ. Было, например, общество «Интенсивник». Председателем был приглашен Фунт. «Интенсивник» получил от Геркулеса большой аванс на заготовку чего-то лесного и сейчас же лопнул. Кто-то загреб деньгу, а Фунт сел на полгода. После «Интенсивника» образовалось товарищество на вере «Трудовой кедр». Разумеется, неожиданный крах. Для Фунта отсидка кому-то куш.
5: «Кому же?» – допытывался Остап, расхаживая вокруг старика. «Кто фактически руководил?»
2: Старик молча сосал чай из кружки и с трудом приподнимал тяжелые веки.
4: «Кто его знает?» – сказал он горестно. «От Фунта все скрывали. Я должен только сидеть. В этом моя профессия. Ну что, вы будете брать председателя?» — спросил старик, надевая свою заштопанную панаму. «Я вижу, что в вашей конторе нужен председатель».
3: «Пожалуй, возьмем», — сказал Остап. «Подайте заявление уполномоченному по копытам».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ. Шутки и песни. Сайт веселоерадио.ру.
14: В Снежинске 8 часов.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Крепкий кофе с утра? Да вы с ума сошли! Я ж потом на работе не усну.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в офисе.
2: Денис, а может ты в коридоре покушаешь, а, все-таки, братик? Или хотя бы окно откроешь, а? И почему у тебя вообще вся еда постоянно воняет жареным луком, а? Скажи, пожалуйста.
3: Потому что я ем жареный лук. У меня бабок нет. Я беру лук, жарю его и ем.
2: А.
3: У меня с этой зарплатой вообще ни на что не хватает. У меня трусы уже, как эта тряпка, которую на двигатель кладут, пока машину чинят. Телефон не могу поменять. У меня телефон с треснутым экраном. После каждого звонка на ухо швы себе накладываю. Реально не понимаю, как жить. Просто не понимаю с этой зарплатой.
2: Зато я тебя прекрасно понимаю, Дэн. У меня такая же фигня. Я вон недавно приехал в банк. Я хотел просто взять деньги в кредит. Ага. Указал свою зарплату. А они мне говорят, не, ну серьезно, сколько? И это я еще соврал на 20 тысяч. То есть я им сказал, что я зарабатываю 45. Понимаешь? Поэтому ты не один такой, да?
4: Да обидно! Вот серьезно, уже доставщики больше нас получают. Вы вообще заметили, раньше они пешком ходили, потом на самокате, потом на велосипеде, потом на велосипеде моторчик появился, потом лобовое. Я вам отвечаю, лет через 5 их диспетчеры Шереметьево сопровождать будут.
5: Слушайте, ну давайте начальник...

0: выскажем, правда? Да? Давайте скажем, да, что нас не устраивает наша зарплата.
1: Да.
0: Может,
1: да,
0: и поднимет. Хотя он меня один раз уже поднимал. Угу. Знаете, на сколько? На 5 минут. Ровно до своего смеха. Но сейчас мы можем просто прям серьезно поговорить. Прям так, это, без шуточек.
2: Блин, да, я серьезно, он меня вообще бесит сильно.
1: Да.
2: Вот он кайфует постоянно.
0: Да.
2: Вот как ни посмотришь его соцсети, да, он то на Эминеме, вот, то, да, на Басте,
1: да,
2: то он вообще еду фотографирует.
1: Вообще.
2: Да? Один, вот, раз, помните, он пришел с целым пакетом фисташек.
0: Да.
1: Вообще.
0: Я, ну, вам офигела.
2: Просто
0: вообще-то
2: с целым пакетом. Ну откуда,
1: да,
2: столько денег у человека? Откуда?
1: Просто, да.
2: На нас экономит.
1: Да.
2: Откуда? А я вам, кстати, не говорил, что на прошлом у нас корпоративе, да, вот то, что у нас был, по документам должна была петь Клава Кока.
1: Да?
2: Да, а не я, переодетый. Клава Кока должна была
0: петь. Ну так давайте ему выскажем.
3: Да. Дэн, ты и начни.
1: Да, хорошо.
3: Вот сейчас близко к нему подойдешь и прям луком на него дыши, чтобы у него аж слезы с глаз пошли. Давай.
1: Ну вы подхватите.
0: Да.
3: Здорово, бедолаги.
1: Без проблем. Сейчас.
3: Что-то я не слышу звуков работы. Мы что, все доделали уже?
1: Смотрим.
3: Работайте, работайте.
4: Сейчас. Михаил Жорикович, у нас есть разговор.
3: Разговор? У нас? Денис, ну, чтобы разговор состоялся, нужны какие-то общие темы. Ну вот я лично вообще не разбираюсь, в каких баклажках какое пиво вкуснее. То есть, ну, это не мое. Или как натопить навозом так, чтобы в квартире было тепло зимой. Ну, тоже я тут не силен. Ну, и ты вряд ли мне сейчас скажешь, что вот самое время в Барселоне недвижку покупать, там цены сладкие, правильно?
4: Вот. Я вот про это хочу, ну, про это и разговор как бы.
3: Ну?
4: У нас зарплаты ни на что не хватает.
3: Прям ни на что не хватает?
4: Не, на что-то хватает.
3: Получается, хватает зарплаты?
4: Нет, на что-то хватает, а на что-то не хватает.
3: Денис, так а ты не покупай то, на что тебе не хватает. Я вот, допустим, покупаю только то, на что мне хватает. И мне хватает. Ну, логично.
4: Ну, да.
3: Ну, все. Вот. Получается, разговор состоялся. Поздравляю тебя с этим, Денис.
4: Да.
3: А то стоим, как два родственника, которые второй раз в жизни видятся. Вроде и надо поговорить, и вроде как не о чем.
4: Да.
3: Работайте, работайте.
5: Да, да. «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Трусость не мой конек. Мой конек — горбунок. Христофор Колумб был первым, кто попутал берега. Бросить курить легко. Я сам уже 100 раз бросал. Никогда не бери в долг у того, кому не можешь настучать по шее. Черепашки-ниндзя всегда нападают вчетвером на одного. Потому что у них учитель — крыса. Однажды часы с кукушкой упали со стены прямо мне на голову. Время не щадит никого.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Только в октябре в стройбазе номер один суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, милые, сообщая о своем возрасте, помните, между вами и вашим старшим сыном должна быть разница хотя бы в 9 месяцев.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: Дедушка с 4-летней Аленкой изучают карты России, повторяют, как называются жители той или иной местности. Дедушка спрашивает: «Аленка, скажи, где живут буряты?» Аленка, не задумываясь, отвечает: «В бурятнике». 6-летний Егор подходит к маме и говорит: «Жизнь не имеет смысла». «Почему?» – спрашивает мама. Егор со вселенской грустью: «Все зубы выпали. Кому я такой теперь нужен?» Из школьных сочинений Степы. Вася приобрел себе собаку, когда он был еще щенком. Самые вкусные грибы – это подосиновики, подберезовики и черничное варенье с булкой. Во дворе гуляли куры, утки и другая домашняя тварь.
0: Угарный папа.
1: Катя, 5 лет. Говорит бабушке: «Я вчера ударилась больно». «Плакала?» – спрашивает бабушка. «Нет». «Молодец. А почему не плакала?» «Так дома же никого не было». 6-летний Ваня, прочитав сказку про султана, заявляет маме: «Мам, я тоже хочу 5 жен. Одна будет готовить, одна петь, другая купать меня, и одна уложит тебя спать», — добавляет мама. «Нет», — говорит Сережа, — «я всегда буду с тобой спать». «Здрасте. А кто будет спать с 5 женами? «А пусть они с папой спят». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор ФМ. К вашим услугам единый номер +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: KGM представляет.
2: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
3: Ура! Новая машина!
4: А чем он так хорош?
2: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
4: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
2: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
1: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
5: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
13: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
14: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
15: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
16: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях. Дружба.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Стриптизерша Галя уснула в торте и вернулась домой не сразу и не вся.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
3: На кассе.
4: Девушка, откройте кассу, пожалуйста.
5: Мужчина, вы можете пройти на кассу самообслуживания.
4: Понимаешь, в ней души нет. Вот кто меня спросит, 15 рублей посмотрите, а я отвечу, показывайте.
5: Идите на кассу самообслуживания.
4: Да я в этих компьютерах не разбираюсь. А вот у женщин средних лет еще как. Вот вы женщина.
5: Да хватит вам. Послушайте, там же ничего сложного.
4: Ну, если я что-то не то пробью, кто позовет Галю?
5: Мужчина, это стереотип, мы уже никого не зовем.
4: Что с Галей?
5: Такие кассы помогают уменьшить количество персонала.
4: Что с Галей?
5: Почему вам так принципиально эта касса?
4: Мой дед ходил на обычную кассу. Мой отец ходил на обычную кассу. Сейчас они оба приболели, вот я пришел.
5: Ну, зато там вы можете оплатить товары улыбкой.
4: Я покупаю тест на беременность, крекеры и шпроты. Как думаешь, я хочу улыбаться?
5: Я вас поняла. Давайте сюда. Карта магазина есть?
4: Понимаешь, в ней души нет. Ну...
0: Команда аж до слез. Улан-Удэ.
6: Ну все, третий сезон, вторая попытка. На этот раз точно 10 мультов заберем.
7: Да. Отвечай
6: прям
7: не,
6: точно.
7: Грубов, можно же проще сделать.
6: Как?
7: Просто на богатой жениться и все.
8: Че?
7: Там нормально.
8: А где такую найдешь сейчас? Миллион дел, но я нигде не
6: работаю. Миллион дел, но я нигде не. Всем привет, я Татьяна Вакальчук. Единственный генеральный директор Wildberries.
8: Татьяна, а если серьезно, вы почему с мужем развелись?
6: Ну, ни одна семья из-за Wildberries поссорилась. Вот наша очередь наступила как бы. Татьяна, а вы что с мужем так поступили? Из-за вас у него теперь кликуха кефир.
8: Почему?
6: 1%? У меня есть обращение ко всем девчонкам. Девчонки, как жаль, что на маркетплейсе нельзя купить мужа, да? Нельзя картинки там нет, а отзывы посмотреть, да? Короче, выбирайте сердцем и подключайте мозг, хорошо? Хорошо?

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. И у меня настоящая солянка из советов и рекомендаций экспертов. Погнали! Маркетолог Александр Афиногенов посоветовал россиянам покупать к Дню Учителя практичные подарки. Букеты цветов считаются не очень удачным вариантом, они быстро вянут. Практичнее подарить растение в горшке, которое будет украшать рабочее место. Еще лучше подарок, связанный с повседневной деятельностью педагога. Ежедневник, блокнот, набор качественных ручек, ну или портфель. Так себе подарки – это алые розы, они для возлюбленных, и бомбочки для ванны. А может лучше спросить самих педагогов? Может, им как раз нужны бомбочки для ванны. Оказывается, сейчас идет голосование за слово года. Мы думали, лингвисты сами выбирают, а оказывается, нет. Все повесили на россиян. Специалисты Рамблера говорят, что пока на первом месте нейрослоп. 18% за него. Второе в списке – слово «нишевый». У него 16% голосов. Выражения «red flag» и «six seven» по 14% имеют. Ну и каждый четвертый респондент признается, что не понимает значения ни одного из слов. А я голосую за Вуздухана. Не знаю, кто это, но звучание нравится.
1: Хорошие новости.
0: Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, когда уже пора надевать шапку. Вы не поверите, но как только температура достигает плюс 10 градусов. Доктор советует носить шапку даже в ветреную погоду. Почему? Потому что ветер срывает молекулы тепла, и мы переохлаждаемся, отметил терапевт. С непокрытой головой люди теряют 30% тепла, а потом простужаются. Особенно быстро остывают дети и пенсионеры. Вы уже в шапке, надеюсь? На этом пока все. Но я, Юля Деточкина, не прощаюсь. Скоро очередной выпуск хороших новостей.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 4. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 10 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске – плюс 6.
5: Реклама.
6: Вольф. Моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. Вольф. Официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
7: При покупке масла Вольф в сети автоцентров «Мир масел» замена бесплатно. «Мир масел». Продажи и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска.
8: Подробные условия акции уточняйте у менеджеров автоцентров.
9: Обнаружен идеальный ужин. Чебаркульская птица. Во всех духовках города.
10: Осень умеет удивлять. Новый G-Land тоже. G-Land G6. Теперь с полным приводом. 150 лошадиных сил, 7 ступеней и 6 режимов движения. Испытайте новинку на тест-драйве в G-Land Saturn. Челябинск, Молодогвардейцев 2.
11: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: Юмор ФМ. Хорошие новости. Время местное.
4: Привет, в студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга» ООО «Стоп-Т». Сегодня по всему миру отмечают День Учителя. В этот день, в 1966 году, ЮНЕСКО и Международная организация труда утвердили единые рекомендации, касающиеся статуса учителя. А сам праздник отмечают с 1994 года. Относится он, конечно, не только к школьным учителям, но и к любым педагогам из самых разных сфер. Так что сегодня самое время вспомнить то и чему учил вас всю жизнь. Самые интересные кружки, школьные уроки, пары в институте. Вспомнить любимого учителя несложно, а сегодня ему можно и нужно сказать спасибо и написать несколько приятных слов. Благо, практически всех сегодня легко отыскать в соцсетях. От теплых слов перейдем к теплу в наших домах. В Челябинске сегодня начинается отопительный сезон. Решение приняли, исходя из погодных условий и прогнозов синоптиков. Многие школы, детские сады и медучреждения уже подключены, а в жилой фонд тепло начнет поступать с сегодняшнего дня. На полный запуск системы всего города понадобится 5-7 дней. От дня сегодняшнего перейдем к перспективам на будущее. Элеватор в центре города станет культурным пространством. Территорию объекта будут комплексно развивать. В Минкульте рассказали, что разрабатывается проектно-сметная документация, а работы начнут в следующем году. Этот объект очень интересный. Есть необходимость привести его в порядок, чтобы сделать точкой притяжения для горожан, отметили в ведомстве. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
5: Реклама спонсора.
12: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
5: Всегда хорошие новости.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Человек написал мне из реанимации. И первая фраза заставила дочитать его письмо до конца. «Пишу вам из реанимации, ухахатываясь над собой, когда думаю, как я сюда попал». Он решил построить пристройку к своему дому. Ну, из кирпичей. Тоже в какой-то провинциальной загогуль, не такой в провинциальном городишке. Ну, русскому человеку ведь не придет на ум купить кирпичи. Это вы понимаете. Только наворовать. Обшарил все окрестности. Нашел свободные кирпичи. На 6-м этаже недостроенного дома. Вот. Оказывается, рабочие лебедку вообще давно украли уже сами. И поднимали кирпичи бочкой. Чисто русское приспособление. Это непереводимо ни на один язык мира. Они бочку привязали к тросу, трос пропустили через блок и тянули. Наш герой дождался конца рабочего дня, и первая фраза повергла меня в истерику. Он пишет: «Смеркалось». Поэтичен русский мужик, вообще должен сказать. Ну, просто Тургенев. Записки охотника за кирпичами. Смеркалось. Он забрался на 6-й этаж. Видимо, вообще не знал закона физики, судя по всему. Потому что нагрузил, так уж нагрузил по-русски, чтобы не 300, а 150 раз сбегать в ночи туда-обратно. Спустился вниз, выбрал руку покрепче правую, привязал трос, решил подтянуть и отвязал конец. Ну, смеркалось, я вам говорил. Поскольку бочка была намного тяжелее его, ну, нечего рассказывать, смеркалось, не смеркалось, но он начал возноситься. Ну, а чего, ха-ха, красота, над елками взмыл закат, смеркается. Видимо, любой с закатом он не заметил, как, пролетая мимо третьего этажа, он встретился с бочкой. А куда он денется? Они же по одной вертикали летают. Та ему отшибла верхнюю часть туловища. Он с русской находчивостью как-то что-то увернулся. Все, полетел дальше. И пишет, думал, конец. Все. Подлетая к блоку. Перекрестился левой рукой свободной. Он вообще не знает закона физики, судя по всему. Потому что они же есть. И длина троса конечна. То есть в это время бочка долетела до земли, ударилась об землю. От удара дно и кирпичи вылетели. Она стала легче. И этот бедолага с той же скоростью мгновенно полетел обратно. Смеркалось. И пролетая мимо третьего этажа, он нижней половиной туловища встретился с бочкой. Та ему отшибла все оставшееся. Наконец, все. Упал на кирпичи. Свои. Приватизировал. Можно строить, но нечем. Пишет, отключился от удара. Дальше боюсь вам говорить. Когда очнулся, его цитата из письма. Представляете, что со мной было? Когда очнулся, уже не смеркалось. Он говорит, подождите, дайте договорить. Взошла луна. Ну, поэт, он еще в лунном свете любуется этим всем. А дальше я, правда, боюсь вам рассказывать, потому что дальше его фраза. Первое, что пришло мне на ум. На кой я намотал трос на руку? И он его отмотал. И вдруг пишет с загадочным скрежетом. На меня полетела тень. Наконец, бочка упала на него, он отключился и попал в реанимацию. И... Но в какой это стране может быть?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
5: Казань.

0: Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
7: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
8: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
9: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
10: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
11: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
12: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
13: Yeah.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А Мариночка была весы по гороскопу и телец по весам.
0: На Юмор-ФМ. Шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
2: Так, осторожно, может быть немного неприятно.
3: Понедельник?
2: Понедельник.
3: Да ладно?
2: Нет, нормально, кстати. Да. Доброе утро всем, кто встречает очередную рабочую неделю в компании Юмор-ФМ. Здесь шутки шоу с этой самой минуты в студии. Ольга Мажара, Оля, доброе утро.
3: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Во всем нужно искать что-то хорошее. Вот мне, например, сегодня соседи привезут целый вагон шишек. И я счастлива.
2: Из Тамбова?
3: А, нет.
2: Мы привыкли
3: уже. Из другого города какого-то.
2: Привыкли, что из Тамбова тебе часто возят.
3: Все везут.
2: Так, приятное в этом часе тоже найдем. Сатя с юмором появится под занавес. 60 минутки на экваторе часа. Игорь Маменко, его любимые анекдоты. Шутки, песни также в планах. А еще раньше золотые номера, горячо любимые игры.
3: Вот удивительно, что тебя не заинтересовало, зачем мне столько шишек.
2: Ольга, работая с тобой столько лет, я перестал чему-либо удивляться вообще.
3: Давай тогда скажем наше любимое
2: доброе, бодрое. И тот самый КВН. Прямо сейчас.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда Парма. Город Пермь.
4: После прошлой игры я стал читать все подряд. Дорогие люди, представьте, что творится у меня в голове. Больше всего меня поразили заголовки нашей желтой прессы. Дальтоники не различают холодную и горячую воду. После секса укорачиваются ноги. Подгузники людоеды. После паспорта укупник съел все архивы НКВД. Тухлое мясо на таможне ищут специально натренированные мухи. Мэрилин Мэнсон, куплетист народ.

0: Домашний кот прошел 900 километров и вернулся домой совершенно другим человеком. Учитель химии продавал детям кислород. В Китае решена проблема с перенаселением. Теперь оргазм – это больно. Пожарные из горящего дома вынесли несущую стену. Америки не существует. Репортаж из Вашингтона. Ну что после этого можно сказать? Мы продолжаем в это верить и бесконечно обсуждать. Мы начинаем лицемерить, умом Россию не понять. Всегда ваш Колян.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Ты хочешь вместе?

0: На Юмор ФМ. Итак, 5 октября, на календаре понедельник, друзья, Международный день учителя отмечается сегодня, с чем всех причастных к этому празднику и поздравляем.
1: Спасибо за все, спасибо.
0: Спасибо.
1: В общем, мы хотим сегодня поговорить, о чем вам рассказали в школе, чтобы вот вы запомнили на всю жизнь. Только не надо вот вариантов типа «из тебя ничего не выйдет».
0: Да почему не надо? Очень даже интересно. Может быть, там кто-то креативно подходил.
1: Я вот до сих пор помню название японских островов, хотя мне это и не надо. Потому что, наверное, всем в школе рассказывали вот этот вот стишок. «Милая моя Хоккайдо, я тебя Хансю, за твою сикоку я тебя кюсю».
0: Да. А пифагоровы штаны во все стороны равны.
1: Да.
0: Теорема Пифагора.
1: Да. Ну давай сейчас все не выкладывать, а тут еще сейчас вдруг человек хотел рассказать про Пифагора, а ты рассказал.
0: А выкладывайте вы. Веселый чат открыт, 915-0303-567. Принимаем ваши варианты, самые интересные, традиционно озвучим в эфире Юмор ФМ.
1: Ну а пока здесь для вас шутки-песни Стас Ярушин и Люся Чеботина. Коротко, смешно и по нотам.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Да тут как бы просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: И сроки не горят, дедлайна нет внутри. И если в отпуске звонит начальник третий раз подряд, то не бери.
3: С тебя песня.
4: Издалека долго принес курьер мой ву. Через рюкзак чую, что ей 17 лет.
3: Что ей 17, я класс.
2: Я одинокий спортсмен, бейсболист from Moldova. Да-га-да-га-да-га-да-га-да-га-да. Самой в кавычках бейсбольной на свете страны. Битой массу игрока поджидая второго. Но так и останусь один бейсболист from Moldova.
3: А, ё-моё.
0: На Юмор-ФМ.
2: Пёсик справил все дела на грядку. Я морковку есть потом не буду.
1: И пойду на рыбу я огуречков.
2: Но и тут он навалил.
5: Колечко.

0: прошла.
1: Импровизация.
0: Приходится импровизировать.
2: Душ с утра я приняла, вышла, не надев халат, на себе почувствовала чей-то взгляд. Одинокий мойщик на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом.
0: Шутки-песни. Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
2: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
0: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера перечитал свое резюме и расплакался. Жалко такого человека на работу отдавать.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам в небо.

Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: на Юмор-ФМ.
1: О чем таком вам рассказали в школе, что вы запомнили на всю жизнь? В этом вопросе разбираемся. Давайте посмотрим, чтобы веселый чат успел прилететь. Дмитрий написал, запомнил фразу, что говорил учитель. Первый год работаешь на авторитет, остальные годы авторитет работает на тебя.
2: Истина, но 100%. Правда, иногда не один год работаешь на авторитет, а прям десятилетие. Но это уже частности.
1: Так хочется застать тот самый период времени, когда авторитет все-таки поработает на имя.
2: 69 лет Валерию из Москвы, и он запомнил закон Архимеда. Тело, впертое под воду, выпирает на свободу. Объем выпертой воды тела впертого туды. Что, простите?
1: Класс, нет, ну все же понятно.
2: Ты все понял? Я вообще ничего не поняла.
1: Ну, тело, погруженное в воду, как предмет, собственно, на него воздействует сила, которая равна весу данного предмета.
2: Ну, у меня пока в голове вот это впертого, выпертого.
1: Это прекрасно, это, да, замечательно. Я еще знаю про закон Архимеда, у нас в школе говорили, после вкусного обеда по закону Архимеда да, полагается поспать, например.
2: А, ну-ка, это лучший закон Архимеда. А это он, да, придумал?
1: Да, Архимед сам лично. Аркадий написал, из школы запомнил фразу, которую нам говорил учитель по алгебре. Не спеши, спешка нужна при ловле блох.
2: Идеально. Что за учителя золотые были у вас? Расскажите нам, о чем вам рассказали в школе, что вот до сих пор вы это помните.
1: 915-0303-567. А прямо сейчас расскажет нам свой анекдот Игорь Маменко, наш мэтр, появится в эфире.
2: Может, в школе ему кто рассказал?
1: Кто знает.
0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
3: Милая, прости, я не знал, что ты на меня нашло, и я наговорил лишнего. Прости, пожалуйста. Она говорит, да ничего страшного, ты погоди, не ешь, я сейчас что-нибудь другое приготовлю. Человек столкнулся с представителями уголовного мира, они его достают из машинки помятой, говорят, брат, слышь, вот эта фара на Мерседес стоит 20 тысяч евро. Мы приезжаем к тебе через месяц, чтобы бабки были. Он говорит, я постараюсь. Приезжаю через месяц. Ну, что у нас с баблом? Он говорит, ребята, дети едят за маску сокон. Я стою на бирже труда. У меня на кирпичах стоят матрасы. Мы еле выживаем. Ну, хорошо, может быть, конечно, двадцатка много. Давай десятка. Ну, десятка, чтобы через месяц была. Он говорит, я постараюсь. Через месяц приезжают. Ну, что у нас с червонцем, брат? Он говорит, ребята, ничего нету. Детей кормить нечем. Уже кирпичи продал вместе с матрасом. Уже обои сдирать. Вообще, он говорит, ну, десятка, наверное, это, конечно, много. Давай мы приезжаем через месяц. Ну, что, пятерка, как штык? Ты понял? Он говорит, я понял, я постараюсь. Приезжаю через месяц. Ну, что с пятеркой? Говорит, нету, ребята. Ну, тогда мы тебя уроем. Он говорит, ну, ладно, что вы, я ж потихоньку отдаю. Мальчик конфетки кушает, а мужик подходит, говорит, мальчик, ты конфетки много не кушай, сладкое плохо. Будешь толстеть, не надо. Он говорит, а мой дедушка прожил до 115 лет. И что, он тоже кушал конфетки? Нет, он не совал нос не в свое дело.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Топ покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
6: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это торабика капучино.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
8: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
9: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
10: ОСАГО в Альфа-страховании.
11: Вот настоящий порядок.
12: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
8: Красота-то какая! Лепота!
13: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
14: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
15: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
16: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
17: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
18: Вот что значит настоящий верный друг.
16: G-Energy значит настоящий друг.
19: Юмор ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор-ФМ.
20: Женщины могут бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и открытый капот автомобиля.

помнишь, как все

же помнишь, как все это

0: на Юмор-ФМ.
1: Песня, после которой почему-то хочется пиццу, даже не знаю, с чем это связано. Так, давайте к теме эфира. Хотим узнать у вас, о чем вам рассказали в школе. В общем-то, что запомнилось на всю жизнь. Кузбасс, на связи Наталья написала следующее. Из уроков физики в школе мне запомнилось. Изменение давления в плазменном канале молнии именуется громом.
2: Обалдеть.
1: Я вообще не учился, мне кажется, тогда.
2: Я вообще сейчас такая думаю, вы где? Где вы учились, а где мы учились? Но точно в разных городах. В Иваново такого не говорили.
1: Хорошо, что отложилось, да.
2: Саня вот, кстати, написал, мама не хочет сдавать деньги на шторы посторонним людям. Я скажу вам больше, никто не хотел сдавать ни на какие шторы. И почему их нужно было менять каждый год, это тоже большой-большой вопрос.
1: Да, и почему всегда висели старые, тоже непонятно. Сдавали на новые. Евгений пишет, доброе бодрое утро, учение свет, а не учение чуть свет и на работу.
2: Вы не поверите, едем на работу в кромешной темноте.
1: Да, пара неучей сейчас в эфире получается, как-то так.
2: Вот, кстати, Григорий из Солнечной Хакасии вспоминает, бисектриса это крыса, угол делит пополам. А на самом деле оказалось, что там еще и про обезьяну и кота есть. Ты в курсе?
1: Серьезно? Ну, я знаю, что вот здесь пропущено. Бисектриса — это крыса, которая бегает по углам. Пополам. А что там про обезьяну?
2: Высота похожа на кота, который выгнет спину и под прямым углом соединит вершину и хвосту, и сторону хвостом. А вот про эту обезьяну. Медиана — это обезьяна, у которой зоркий глаз прыгнет точно в середину, стороны против вершины, где находится сейчас.
1: Но красиво.
2: Вообще.
1: И ничего не понятно.
2: Медиана, обезьяна.
1: Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Веселый чат открыт. Пишите, ждем.
0: На Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Оль, что лично ты выберешь? Автомобиль на одной чаше весов, либо же дождевик на другой чаше весов?
2: А я смогу сделать так, чтобы у меня был и дождевик, и автомобиль.
1: Да, это мы не сомневаемся, конечно, да.
2: Если мне надо будет.
1: Да, а, кстати, и то, и другое можете забрать у нас в прямом эфире Юмор-ФМ. Суперигра «Автомобиль за улыбку» в самом разгаре, но в ближайшие минуты мы готовы разыграть и код дождевик.
2: Да, если хотите получить автомобиль, нужно поделиться улыбкой на сайте веселое-радио.ру, а вот если хотите прямо сейчас код дождевик, тогда звоните 229-2909, код Москвы 495.
1: Ждем ваших звонков и продолжаем делиться с вами юмором качественным. Сати появится эксперт по взаимоотношениям в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Мария, домохозяйка из Екатеринбурга, спрашивает.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: У меня такой вопрос. Что делать, если мы с мужем по-разному смотрим на распределение семейного бюджета? Например, я хочу потратить деньги на отпуск, а он хочет потратить деньги на ремонт. И он все время меня попрекает, что мне ничего не нужно, мне лишь бы кайфовать, а он вот старается для нас, для всех. Такой молодец.
0: Сатья отвечает.
4: Потрясающе. Но лукавство заключается в том, что она хотела бы съездить в отпуск, а ремонт он должен сделать на какие-то другие деньги, которые он, возможно, украдет у соседей. Как-то так. Я даже могу предположить, что задачу перед ним сделать ремонт поставила кто? Женщина, конечно, да. А он гад и не хочет и сесть, и рыбу съесть, и аквариум выпить, как ей бы самой хотелось, да. У нас разное представление. Ну, надо выделить деньги на ремонт, а на остатки съездить в отпуск. Просто если у вас ремонт, то в отпуск надо съездить в Подмосковье, а не в Таиланд в бизнес-классе по 450 тысяч в одну сторону. Тогда никаких ремонтов не будет. Вопрос о том, как поделить те копейки, которые у нас есть, на то бесконечное количество желаний, которые у меня тоже присутствуют. Ну, кто подскажет? Никто. Мы по-разному тратим. Ну, взять кредит, может быть, на отпуск. Решение вопроса. Потому что может быть мудрее, как съездить в отпуск кредит? Я как-то видел рекламу. Даем кредит на подготовку ребенка к школе. Я думаю, ну это ж вообще тест на безумие, да? Это вот просто вот если человек приходит, говорит, мне нужен кредит, чтобы ребенка в школу отправить. И ему не надо давать кредит, потому что ну, он болен. Он уже провалил тест. То есть ты не заметил, что твой ребенок в школу собрал? Ты кто? Я думал, ты просто маленький человек, а ты в школу собрался? Жена, 25 февраля, какой-то человек в школу за мои деньги хочет идти. Берем кредит, берем. Дебилы. Малолетние, судя по всему.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП Рахматуллин Ильдар Уралович.
6: «Вольф» – моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. «Вольф» – официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
7: При покупке масла «Вольф» в сети автоцентров «Мир масел» замена бесплатна. «Мир масел» – продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска. Подробные условия акции уточняйте у менеджеров автоцентров.
8: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 4. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 10 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске – плюс 6.
0: Реклама.
9: Итак, опасный момент. До ужина минуты силы на нуле. Что делает наш повар? Неужели пас в сторону пельменей?
10: Нет!
9: Он достает новинку от чебаркульской птицы. Пакет для запекания летит на противень. Какая техника? Мясо окорочка сочное, обходит всех конкурентов по скорости. Чистая победа. Семья сыта. Чебаркульская птица. Чемпион вашего ужина.
5: О сложных темах на доступном языке. Сатья – эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай» 11 октября в 19 часов 18+.
11: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
12: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект 51А. В акции есть ограничения. Подробности на brudderbeer.ru. 18+.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки, если хотите летом хорошо выглядеть на пляже, начинайте откармливать вашу лучшую подругу.

0: На Юмор ФМ песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Каждая песня на земном шаре изначально была написана про город Воронеж, и у нас есть оригинальная версия данных композиций. А еще у нас утром на связи со студией Юрий находится.
3: Доброе, бодрое.
2: Юрий, приветствуем.
4: Доброе, доброе.
3: Юрочка, как настроение, как дела?
4: Ну, похуже, чем было 3 недели назад.
2: Да. В отпуске были?
4: Да, я вам как раз 3 недели назад звонил, что в следующий день я буду в отпуске, сегодня выхожу.
2: Ох, красота.
3: Давайте мы вам сделаем этот день чуть ярче. Да. Прям вот целый кот и дождевик подарим.
2: Попробуем, да, сделать ярче.
4: Готов.
3: Ну все.
2: Так, Юрий, как у вас с творчеством госпожи Чичериной?
4: Слышал?
2: Замечательно. Сейчас еще раз послушаем. 3 слова, в общем-то, в фрагменте будут перекрыты названием города Воронеж. Все 3 слова пропущенные правильно называете, забираете подарок. Если вдруг нет, 915-0303-567. Номер, по которому принимаем вариант слушателей. Юрий, вам удачи. 3, 2, 1, вперед.
0: Песня про Воронеж.

0: Воронеж.
1: Юрий. А?
2: Так, что-то девочки плачут, девочки смеются.
1: Так, а вот какая-то там скатерть.
3: Скатерть, да, какая, какого цвета?
2: Ну, синяя?
1: Да. Нет. Синяя скатерть.
3: Нет.
1: Ну, такая вот торжественная. На
3: крахмаленность вся такая.
1: Да, именно вот такого цвета.
2: Белая,
3: да.
1: Ну, все белое, девочки.
3: Разбитые блюдца, да, девочки смеются. Ну, в общем-то, давайте проверим на всякий случай. Белая, действительно.
1: А синяя была бы лучше все-таки.
0: Разбитые блюдца. Девочка. Девочки смеются.
1: Вот что называется женской дружбы нет. Но фирменный кот и дождевик у Юрия теперь есть. Юра! Мы спасли этот понедельник.
2: Спасибо, да.
1: Ну супер, все.
3: Поздравляем. Спасибо за игру. Классного дня, настроение на 5 с плюсом.

0: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.

0: Бейсшот открыть спешите. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ-счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я обожаю закаты. Это так романтично. Закат означает, что скоро ужин.

0: Маша, это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: 5 октября на календаре, понедельник, с Днем Учителя. Поздравляем всех причастных, ну и выясняем, чему вас такому в школе научили, что вы, собственно, запомнили это на всю жизнь.
2: Вот Свет написала, что до сих пор не может забыть классическое «Дневник на стол». И тот момент, когда начинаешь вспоминать, а точно ли родители ничего не должны узнать?
1: Да и где вообще дневник?
2: Да-да-да-да-да. У меня, кстати, был один. Вот тетрадки постоянно как будто бы заканчивались и постоянно были новые, а вот дневник был один.
1: У меня тоже был один. Но знаю людей, которые вот по два дневника носили. Один для родителей, другой для учителя. 915-0303-567, друзья. Двери веселого чата по-прежнему открыты для вас. Здесь по-прежнему шутки-шоу. Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
2: Антон Бурный. Всем доброго, бодрого и замурчательного. Кстати, не реклама, прямо сейчас.
1: Да, ничего не продаем, ничего не покупайте.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: А вы уже читали новый роман Кирилла Киллерова?
4: Нет.
5: Как? Вы еще не читали новый роман Кирилла Киллерова?
4: Ну, говорю же, не читал.
5: Да вы что? Это же просто хит.
6: Кирилл Киллеров. Сверхновая звезда российского детектива. Автор нашумевших бестселлеров «Варьё воровское», «Криминальный криминал», «Убийственное убийство». И вот он, новый хит мастера. Напряженный, интригующий, непредсказуемый детективный роман «Преступное преступление преступника». Он бывший, уже совсем не настоящий преступник. Он приступал, но раскаялся и обещал больше не приступать. Но он вынужден приступить и совершить небольшое преступление, чтобы раскрыть большое преступление и наказать самого настоящего преступника.
4: Вот это интрига! Как же называется книга?
6: «Преступное преступление преступника».

0: праздника. Кирилл Киллеров. Спрашивайте во всех книжных магазинах, торгующих книгами.
1: Милый, я хочу трах-бах.
2: Дорогая, что-то я не в настроении. Может, на выходных?
1: Ну, милый, сделай мне трах-бах. Сделай это прямо сейчас.
2: О, ладно, вот тебе трах. А вот тебе бах. Довольно? Спи.
3: Отечественные салюты и фейерверки трах-бах. Яркие, громкие, по поводу и без. Фейерверки трах-бах. Ваши деньги сгорят красиво.
1: Трах-бах, трах-бах.
3: Пожалуй, лучший трах-бах, а то и тарарах в вашей жизни. Спрашивайте, покупайте, бухайте. Ой, то есть бахайте. Общероссийская физкультурная общественная организация «Спортивное метание кирпича» приглашает вас в Челленджик на грандиозный праздник спорта. Открытый кубок мэра по метанию кирпича в воду «Бултых России».
4: Раз в год со всех концов страны слетаются в гостеприимный Челленджик метатели кирпича, победители районных и городских соревнований.
3: В непростой борьбе им предстоит выяснить, кто сильнее в классических дисциплинах.
4: Самый громкий буль.
3: И самый далекий плюх.
4: Изюминкой состязаний станет комбинированная эстафета «Плюх-плюх-буль-буль».
3: А для всех гостей праздника – незабываемое спортивное шоу, веселые брызги и бесконечные круги на воде.
4: Мероприятие пройдет при технической поддержке Челленджикского кирпичного комбината.
3: Во избежание недоразумений просьба приходить на праздник в своей каске.
4: Бултых России! Не плачь, не хнычь!
5: Мечи кирпич!
3: Подробности на сайте всенипочем, когда с кирпичом.бульк.

0: 5 октября. Какие еще праздники выпали на день сегодняшний, на понедельник? Давайте разберемся. Международный день врача отмечается.
1: Поздравляем. Вот действительно низкий поклон всем, кто выбрал эту очень важную, ответственную работу и с ответственностью несет на себе вот этот вот...
0: Не могу не согласиться.
1: Крест, хотела сказать. Ну да. И клятву Гиппократа тоже не забывайте. Не зря давали.
0: Всемирный день архитектуры.
1: Я, кстати, хотела стать архитектором одно время, потому что красиво звучало архитектор. Вот у меня было две профессии.
0: А потом поняла, что можешь красиво звучать в эфире.
1: Конечно. Архитектор и экономист. Красиво звучало прям.
0: Ну, а еще такой праздник, как день «Сделайте что-нибудь приятное».
1: Например, кофе, коллеги, сделайте. И это же приятно будет.
0: Есть у нас тут одна коллега,
1: Который не сделает тебе кофе, Антон, даже не думай.
0: Не можем человечка склонить уже вторую неделю к тому, чтобы сделала нам кофе.
1: Даже в твой день рождения ты кофе не получил, Антон.
0: Да, да. Так что... Ну ничего, будем работать над этим.
1: Работай.
0: Кстати, приятно. Приятное будет делать нам Елена Борщева далее. Биг стендап в эфире Юмор-ФМ.
2: И снова в эфире. Биг стендап. Биг стендап. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Елена Борщева, Пятигорск, Москва.
3: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. Еще у нас есть собака. Это суперпородистый, с родословной породы бишон фризе кобель, которого звали Стайлз. Почему звали? Да потому что после того, как он обгадил всю нашу квартиру, мы просто не можем его так больше называть. Подруга посоветовала пойти к собачьему психологу. Ну, я сначала посмеялась, да, вот примерно так, да. Такая, думаю, ну, наверное, будет как и у обычного психолога, типа, попробуйте найти отца собаки. Все проблемы идут из детства, вот это все, да. Но... Мы действительно пришли, мне оказалось все очень даже мило, прилично. Только почему-то психолог разговаривал со мной, а не с собакой. Видимо, потому что у меня есть 10 тысяч, а у собаки нет. Ну, я не растерялась, задала вопросы про свою личную жизнь. Оказалось, что советы по уходу за кобелем и мужем очень похожи. И там надо гулять, давать сахарок за хорошие поступки. И все бы ничего... Да, если бы она потом мне не сказала, что нужно еще 9 сеансов. Я такая, что? Ну нет, я больше на это не поведусь. Как вы поняли, у меня проблема действительно. И, ну это не удивительно. У меня у самой папа улетел. Он просто живет в Панаме. Ну Панама — это такая страна между Южной Америкой и богатой. Но оттуда еще очень неудобно платить этот налог, как он, алименты. То есть многие выводят туда в офшор счета, а мой отец пошел дальше и вывел в офшор себя. Теперь он всю жизнь живет на Карибах, а я всю жизнь объясняю, что Елена Хулевна Санта-Мария Герра — это не пароль от Wi-Fi. И мы с ним все-таки увиделись на передаче «Пусть говорят». И продюсеры этой передачи хотели, чтобы у нас случился конфликт. Как я это поняла, по бригаде врачей за кулисами. Потом я все-таки съездила в Панаму, и мне не понравилось. Это здесь я экзотика. А там я любая женщина, знаете, вот этот фоторобот в супермаркете, который йогурты ворует. Вот. А так многие помнят меня нелепой девушкой из КВНа. Многие запомнили меня странной тетей из Камеди. Кто-то женщиной из, пусть говорят, у Малахова. Но я надеюсь, что все-таки кто-то запомнит меня как бабушку стендапера. Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте...
2: Это большой стендап. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в октябре в стройбазе номер один суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: А внучок, если на твою вроде как обыкновенную девушку денег уходит как на красивую, значит, она у тебя умная.

0: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Но прежде чем к новости перейдем, Оль, вопрос к тебе. Как долго ты можешь обойтись без телефона?
1: Ну вот в субботу я устроила детокс. Я просто выключила его в 6 вечера условно. Угу. И до 9 утра не брала в руки.
0: Так вот, здесь россияне, значит, рассказали, сколько они... Угу. Наши соотечественники, сограждане, могут провести времени без телефона. Вот почти половина жителей страны могут обойтись без него несколько дней.
1: Несколько дней? Несколько прям дней. Вообще несколько дней?
0: Ну да. Ну. Треть опрошенных не более суток. Угу. И всего лишь 4% не выдержат даже и 2 часов.
1: То есть я, в принципе, еще молодец.
0: Ты молодец, Олька.
1: Смотри, да. Я такая, не-не-не. Я видела, что там что-то писали. И потом, как выяснилось, некоторые люди даже волновались. Как-то давно тебя не было онлайн. А я просто решила устроить детокс.
0: А о главных страхах остаться без телефона, это значит, в общем-то, остаться без связи и пропустить какие-то рабочие задачи.
1: Угу.
0: Но вот в выходные о рабочих задачах думать, соответственно, не хочется совершенно.
1: Да и не надо.
0: Но и при этом 63% опрошенных периодически устраивают себе те самые дни детокса, как и ты в субботу.
1: Идеально. Так и делайте. И, ну, максимум, если уж ну что-то прям вот надо будет, ну, позвонят или в дверь постучат.
0: Ну, позвонят, а у меня все равно на беззвучном.
1: Кстати говоря, вот люди, которые, наверное, вот постоянно там проверяют телефон, вдруг какие новости, что на работе, они же тревожные.
0: Тревожные.
1: Тревожные. Так вот, выяснилось, что тревожники самые умные люди. Это вот психологи так считают.
0: Правильно считают психологи.
1: Потому что только очень развитый интеллект способен за всем постоянно следить в режиме сканера, подмечать какие-то детали, запоминать, делать выводы, искать подвох. И вот пока остальные живут спокойно, тревожник уже там себе, значит, несколько десятков сценарий написал, что так, если вот так будет, то будет вот так. А если вот так, то вот так. А на это уходит очень много-много ресурсов. Я, в принципе, тревожник сам по себе, вот как вот человек. Потому что я всегда рассматриваю несколько вариаций того, что будет, если вот то-то, то-то, то-то и вот то-то. Я всегда ко всему готова. Почему ты, вот ты говоришь, зачем мне огромный шопер, там куча всего. На всякий случай, никто не знает.
0: Когда-нибудь, друзья, мы с вами устроим распаковку шопера Ольги Мажары в прямом эфире.
1: Там туфли, кстати, на всякий случай.
0: Да, туфли и штопор. И загранпаспорт.
1: Нет, стоп.
0: Такие новости к этой самой минуте. Далее классика жанра. Ефим Шифрин появится в эфире Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ. Классика жанра. Ефим Шифрин.
3: Так, ну теперь немного о живописи. Давайте мы сейчас с вами получим удовольствие вот от этой картины. Центральное место в творчестве так рано ушедшего от нас великого испанского художника Эль Греко. По праву занимает полотно площадью 1,5 квадратных метра кающаяся Мария Магдалина. Художники с давних пор обращались к образу прекрасной грешницы. Но все их Магдалины каялись как-то неубедительно. Как-то без огонька. Совсем в другой и оригинальной манере кается Мария Магдалина у Эль Греко. Видите, сразу видно, что она глубоко раскаивается в содеянном. Как это меня угораздило, как бы, спрашивает она. И ей как бы веришь. Ну, а теперь давайте перенесемся в правый верхний угол картины. Все перенеслись? Видите, там нам на глаза попадаются 3 птички. Видите, 3 птички. Кое-кто на Западе полагает, что это колибри. Но наши ученые сумели опознать в них диких уток. И, наконец, в центре кульминационное пятно картины, видите, сама Мария Магдалина. Распущенные, как попало, волосы говорят нам о распущенности Марии в прошлом. Но правая рука уже почти полностью прикрывает трепетную грудь. Значит, Магдалине заговорила-таки совесть. Известно, что Эль Греко рисовал в ужасные времена господства испанской инквизиции. Поэтому никто не мог открыто думать, рисовать, лепить. И большие художники были вынуждены прибегать к аллегории. Прибежал к ним и Эль Греко. Видите, Мария Магдалина не просто крупная женщина с хорошей фигурой, как это может показаться вначале. Нет. Каждая черточка на картине незаметно для себя бросает вызов испанской инквизиции. Видите, даже пейзаж за спиной. Марион ведь написан не только ради того, чтобы как-то заполнить свободное от Мари место. Нет, эти промозгло-серые, коричневые, опостылевшие тона, кричат нам об ужасных условиях, в которых жили простые, никому не нужные испанцы. На всех картинах художнику особенно хорошо удавались глаза. Вот видите, особенно хорошего Магдалины правый глаз. Справа от Мари мы замечаем книжку и чей-то череп. Сейчас трудно сказать, кто позировал художнику. Конечно, над этой головой придется поломать череп некоторым нашим искусствоведам. Но в целом картина поражает своей чистотой. Посмотрите, белоснежные кружева, покрывало поверх Мари. Все это говорит нам о тяжком труде испанских прачек, день и ночь стиравших белье испанской знати, погрязшей в роскоши вине и женщин. Таким образом, можно рассматривать полотно «Кающаяся Магдалина» как суровый документ той далекой эпохи, подписанной талантливой рукой великого испанского художника Эль Греко, так и не сумевшего дожить до правильного понимания своей картины. Ровно 365 лет. Спасибо за внимание.
2: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: LG Energy. Значит, настоящий друг.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая! Лепота!
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Пробки, работа, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
12: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
13: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
17: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девушки милые, учитесь готовить. Неважно, за кого вы выйдете замуж. Рано или поздно оно по-любому захочет жрать.
2: Юмор-ФМ. Ты никогда не был.

0: А о чем вы таком узнали в школе, что запомнили на всю жизнь? В этом вопросе разбираемся. Анастасия написала в веселый чат. Узнала много учебных лайфхаков, которыми делюсь сейчас со своим ребенком, но всегда вспоминаю слова нашего учителя ОБЖ Сергея Филипповича. На своих ошибках учатся только дураки, а умные — на чужих.
1: Идеально! Ведь так и происходит, да, Антон?
0: Ну, сложно поспорить, действительно.
1: Я вот стараюсь на чужих учиться, и, в принципе, наверное, получается. Ну, чаще получается. Руслан вот написал, есть выражение «бытие определяет сознание», а у нас учитель говорил «битье определяет сознание», и с этими словами бил указкой. Кого?
0: Так материал лучше усваивается, это доказано вообще.
1: Сбивается.
0: Ни одним поколением учителей. Ирина написала следующее. Доброе-бодрое. На всю жизнь запомнила шуточные стишки, чтобы лучше запомнить падежи. Ну, конечно. Классика. Иван родил девчонку, велел тащить пеленку.
1: Так.
0: Именительный, родительный, дательный.
1: Да, а еще, кстати говоря, вариация на эту тему. День был именительный, вечер был творительный, я ей предложительный, а она мне дательный. Разве я винительный, что она родительный?
0: Какая пошлость! Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Двери веселого чата открыты, пишите, ждем. Что вы такого, в общем-то, узнали в школе, о чем помните до сих пор?

0: Это вам не шутки. Это
1: шутки шоу.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ.
2: Наш любимый момент утреннего эфира шуток-шоу.
3: Да, это когда мы звоним и говорим: а, доброе, бодрое. Это Юмор-ФМ, суперигра, автомобиль за улыбку. Вы в прямом эфире повторите шутку.
2: Не знаю, я, как вы, но я действительно испытываю неподдельный восторг.
3: Будить людей.
2: Да, звонить, прям ждать. Есть что-то такое в этом завораживающее, зачаровывающее. Да, друзья, та самая шутка, озвученная Андреем Рожковым, здесь в эфире Юмор-ФМ появится совсем скоро. Это значит, что появится у вас и возможность оказаться в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Да, если вы еще не в нашем лабазере, срочным образом исправляйте сие недоразумение. На сайте веселаярадио.ру все происходит легко, быстро и, главное, бесплатно. А если вы в лабазере, тогда будьте готовы. Может быть, именно вам мы позвоним через несколько минут. Пока же здесь рубрика «Реалити-криминалити».
0: Юмор-ФМ представляет.
4: Криминалити.
0: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
5: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
4: Реалити криминалити.
5: Четыре проникающих отверстия в ягодице Щепкина АА могу объяснить тем, что во время нашего диспута о противоречиях философской концепции Гегеля он слишком близко махал перед моим лицом вилкой, и я предупредил его о травмоопасности таких действий доступным языком. Поскольку его это не остановило, я был вынужден наглядно продемонстрировать свои опасения. Панорамное окно кафе у причала пострадало в результате того, что моя бывшая пришла туда с новым хахалем, а я случайно проплывал мимо. На рынке мне дали попробовать настоящую домашнюю грузинскую чачу, но я не мог предположить, что это выльется в пропажу золотых украшений, наличных денег и кожаной куртки. Ушибы пострадавшего могу объяснить тем, что из-за громкой музыки в позднее время в его квартире, которая находится над моей, я сначала постучал ему по батарее, но он не отреагировал. Пришлось подняться и постучать по более чувствительным частям его тела. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, Мухич. Юмор-ФМ. Пока.
4: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 4. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 10 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске – плюс 6.
0: Реклама.
7: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: в леопардовых лосинах до смерти напугала оленей и косуль в московском зоопарке.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Вот она, та самая шутка, которую кому-то из вас выпадет честь повторить, чтобы стать богаче на 3000 рублей, ну и забрать у нас путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: И такая возможность есть абсолютно у каждого, кто прямо сейчас с невероятной скоростью крутится в нашем улыбайзере. Крутится он до тех пор, пока мы не скажем заветные слова, потом он остановится, выберет одну единственную фотографию, обладателю этой фотографии мы как раз-таки и позвоним.
2: Ну что, к заветным словам, Оль.
3: Давай.
2: 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
3: Мария, город Одинцово. Именно она появляется в нашем улыбайзере. И именно ей мы и будем звонить с вопросом, какая шутка Андрея Рожкова только что прозвучала. Ну и как там дела в Одинцово?
2: Маша, 3000 практически ваши.
3: Ишь ты,
2: осталось
3: смотри.
2: Только, да, шутку повторить, ну и трубку взять предварительно. Звоним в Одинцово, звоним Марии, делаем это прямо сейчас.
3: Бывал ли ты в Одинцово?
2: Проездом.
3: А я там, кстати, прям тусила.
2: 30 секунд есть у Марии на то, чтобы поднять трубку, повторить нам шутку Андрея Рожкова, забрать деньги и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: А если красиво сказать, то я проходила обучение сомелье. Вот так.
2: В Одинцово.
3: Угу. Ну, а где еще, если не в Одинцово?
2: Тоже согласен, конечно.
3: Это же знаменитая столица сомелье. Мария, добрый, бодрый, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире.
2: Мария, здравствуйте.
3: Мария.
2: То ли не Мария.
3: То ли. Тебе тоже показалось, что что-то было, а потом что-то куда-то пропало.
2: Попробуем еще разочек.
3: Давай.
2: Попытка номер 2.
3: Мария, мы делаем все для того, чтобы вы оказались в эфире. Сделайте и вы.
2: Да, мы сегодня особенно настойчивы.
3: Да мы вообще, знаешь, всегда такие... Ух!
2: Да ладно, не ври людям-то.
3: Ну, на работе всегда мы настойчивые. Это в жизни, может быть, мы лентяи или кто? Эти вот прокрастинаторы. Да. Мария!
2: Что за сеанс откровения такой случился?
3: Да все знают, что мы не любим ходить в гости.
2: Мария, доброе утро. Это Юмор ФМ. Мы с вами в прямом эфире. Это вы.
3: Алло. Мария, Юмор ФМ. А сегодня ты немножечко, да, это... Фальстарт.
2: Сегодня я немножечко Мария, да. Так, 30 секунд истекли, к сожалению, Мария, но есть приятные новости для вас. Ваша улыбка остается в нашем улыбайзере. Попытка номер 2 может произойти. Уж тогда верим и надеемся, что шутку вы нам повторите, деньги заберете и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Данный эпизод игры завершаем. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
1: «Автомобиль за улыбку». Просто улыбнись и выиграй «Автомобиль».

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
6: 18+. У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном

0: А это pirelli-колесо.ru. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
0: Так я и говорю, pirelli-колесо.ru. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
2: Я Pirelli беру колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: Юмор-ФМ. Шутки и песни.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужики, так и знаете, если женщина запланировала сделать вас счастливым, вас уже ничто не спасет.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: С Днем Учителя еще раз поздравляем всех причастных. Ну и школьную тему мы сегодня затронули. Хотим узнать у вас, о чем вам в школе рассказали, и вы запомнили это на всю жизнь.
2: Ну, естественно, жиши пиши с буквой И.
1: Ну, разумеется.
2: Чаща пиши с буквой
1: А.
2: Чущу. Пиши с буквой.
1: Чую, я хочу. Вот почему-то так захотелось мне продолжить. Принимаем ваши варианты. Веселый чат. Двери открыты. 915-0303-567. Единый номер для наших мессенджеров и смс-сообщений. Шутки шоу в студии Юмор-ФМ. Ольга Мажара здесь.
2: Антон Бурный. Доброго, бодрого и улыбательного. Прямо сейчас для вас мы собрали все самое лучшее в рубрике «Однажды в России».
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют... «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в МФЦ».
3: Все, Галя, я в МФЦ. Что им передать? Что у них сериалы плохие? Галя, это ТВЦ, я в МФЦ. Какую футболку Акинфеева? Это ЦСКА, ты что? Сфоткать фонтан дружбы? Галя, это ВДНХ, ты что, больная, что ли? Я говорю, я в МФЦ, многофункциональный центр у нас в районе открыли. Здесь все справки можно взять, да. Все, давай, а то я сейчас на тебя всю злость вымещу, а мне еще справку брать. Все, давай, пока.
4: Здравствуйте, добро пожаловать.
3: Ты сопля зеленая, так с матерью будешь разговаривать. Подожди, ты сейчас со мной поздоровался, что ли?
4: Да. Я могу чем-то помочь?
3: А, все, я поняла, это вы лыбу давите, бдительность мою усыпляете, да? Я жаловаться буду, понятно?
4: А в чем, собственно, дело? Мы не хотели вас ничем расстраивать.
3: Вот это меня и расстраивает, что вы меня ничем расстраивать не хотели. Ну ладно, не хотите по-хорошему, тогда давайте по-плохому. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Мне нужен медицинский полис.
4: Прекрасно, вам нужно взять талончик.
3: Вот с этого же надо было начинать. А я думаю, как сплю, что ли, ущипните меня. Талончик, правильно, мне нужно... Где мне его взять? По месту прописки, по месту жительства. Где мне его нарисовать самой? Только смотрите, в Чехословакию я не поеду, ее уже нету.
4: Пожалуйста, ваш талончик.
3: Ты смотри, зараза, а?

0: даже придраться не к чему. Люди в поликлинике старались, теряли мой полюс. Я с ними с 3 дня. Они вот взяли, пожалуйста, все на блюдечке, голубой каемочка. И, пожалуйста, лон вам и улыбка, как ляснула бы, честно слово. Ну и что дальше?
1: Там наш специалист, он вам поможет.
0: Вот скоты такие, а?
2: Ваш полис уже практически готов, осталось только распечатать. Можно, пожалуйста, ваш паспорт?
0: В смысле готов полис?
2: Ну вот, только распечатать.
0: Да вы чё? Издеваетесь, что ли? То есть вы чё, не издеваетесь, что ли, а? Привыкли с людьми, как с людьми поступать, а? В банк пришла, там чисто, пшикалка пахнет. Все улыбаются, мне что, только на почту с***ться ходить, что ли? Как жить-то дальше, а? Я же к скотскому отношению привыкла. Мне уже легче перезачать, чем перевоспитать.
3: Рот закрыла, слюна на меня тут все заливает. Справку забрала и пошла отсюда.
0: Ой, господи. Ну, наконец.
3: Бояться мне нечем, кроме нее. У меня там эклеры сами себя не сожрут, чаем не зальют. Дверь закрыла за собой, пошла, открыла, вот, дверь закрыла, вот, и сквозняк мне ноги задает.
0: Чего ты стоишь? Ну, учись, как с людьми разговаривать.
4: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Давайте по нашим планам на оставшееся эфирное время шуток-шоу пробежимся. Что касается юмора, Денис Клявер появится под занавес часа в рубрике «Самый лучший Дэн». Свежая порция анекдотов от нашего маэстро.
1: А самый лучший папа — это угарный папа. Он появится где-то в середине часа, и имя ему Гар Дмитриев.
0: Так и будет. Ну а прямо сейчас самая брутальная рубрика.
1: С самым брутальным Джейсоном Стэтхэмом.
0: Я такого не говорил.
1: Ты нет, а он да.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Я никогда не куплю вентилятор, ведь это деньги на ветер. У меня с моей девушкой все серьезно. Я уже год не улыбался. Ну, поели, попили, пора и честь терять. Даже самый крутой и дерзкий гангстер-рэпер все равно прикреплен к районной поликлинике. Сила тока — это когда ума нет, а есть только сила. Один умный человек, не помню уже, как его звали, и забыл, что он сказал, но мысль была хорошая. Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ. Босоногие чувства.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Один очень воспитанный юноша в подъезде своей бывшей девушки написал: «Лена непостоянна».

0: И снова есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Здесь, значит, в последние дни, ну, в частности, на выходных, активно вирусилось видео с девушкой, которая курицу приготовила шлепками.
1: Отшлепала курицу?
0: Отшлепала курицу и таким образом приготовила. То есть утверждается в данном видеоролике, что нужно шлепнуть куриное
1: филе,
0: например, да, 23 034 раза, и таким образом курочка приготовится.
1: У меня только один вопрос. Откуда у людей столько времени?
0: Ты знаешь, я когда это увидел, думаю, да нет, не может быть, надо попробовать.
1: И что, пошел?
0: Нет, не пошел, конечно. Так вот, появилось еще и второе видео, где она дыханием сварила яйцо.
1: Реально?
0: Реально.
1: Она дракон?
0: Видео реально появилось, да. Но, друзья мои, фейк все это дело.
1: Ну, так понятно, ну как вообще?
0: Человеческое дыхание недостаточно горячо, чтобы белок начал сворачиваться.
1: Ну, это смотря сколько выпить накануне.
0: Ну, про курицу вот только ничего не упоминают.
1: Слушайте, ну, сейчас вроде бы вот только октябрь, так. А между прочим, нумерологи уже вовсю говорят, елку нужно ставить в октябре. Елку новогоднюю.
0: Так.
1: Чем раньше поставишь, тем вероятнее привлечешь в 2027 году, в следующем, какую-то вот крупную покупку или пополнение в семействе. В общем, слушайте, запоминайте.
0: Если вы елку не убрали, вы очень богатый человек, судя по всему.
1: В общем, есть список удачных дат.
0: Так.
1: А если с 1 по 7 октября, то ждет крупная покупка в 2027 году.
0: Угу.
1: С 15 по 21 пополнение в семье. С 1 по 7 ноября любовь. С 15 по 21 ноября удача будет. С 22 по 30 деньги и рост дохода.
0: Угу.
1: С 1 по 7 декабря новые возможности. С 15 по 21 декабря исполнение желаний. С 22 по 28 декабря благополучие в семье. А вот если вы уже под самый конец соблаговолите елку нарядить, там, 30-го, там, 29-го, 30-го или 31-го, не поверите, новая жизнь будет.
0: Если поставите елку в октябре, вы еще гарантированно получите косые взгляды от друзей, знакомых и так далее. 100%. Тут даже к астрологам не ходи.
1: Ну а что, отопление включили, можно елку уже наряжать. Нормально.
0: Такие новости вот к этой самой минуте. Далее давайте переходить к юмору. Детские перлы у нас на подходе, которые любезно озвучил Гар Дмитриев. Угарный папа в эфире Юмор ФМ.
2: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
3: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
2: Угарный папа.
3: Юре 3 года. Гостит у бабушки. Видит, как бабушка вынимает искусственные зубы. Громко хохочет и кричит. «Бабуля, а теперь давай глазки вынимай!» Мама 4-летней Леры решила немного похудеть и объявляет. «Все, с завтрашнего дня я буду голодать!» Лера берет маму за руку и говорит. «Мамочка, я тоже буду голодать, но есть я все-таки буду!» Тимофею 5 лет. В очередной раз просит завести котенка или маленькую собачку. Мама говорит «нет». Тимофей со слезами на глазах продолжает конючить. «Ну, мам, ну давай заведем хотя бы бомжа!»
2: Угарный папа!
3: 5-летняя Света пришла с мамой в поликлинику. Рассматривает двери туалетов и неожиданно выдает. «Ну, М понятно, мальчики. А Ж почему? Жевочки, что ли?» Мама укладывает малышку Ладу спать и поет ей колыбельную. Спела 2 куплета, дочка, кажется, уснула. Мама на цыпочках выходит из детской. Прошло 3 минуты, раздается крик. «Мам, а про Люду ты спеть забыла?» «Про какую такую Люду?» «Ну, здрасте! Баю-бай! Должны все Люды ночью спать!» Друзья! Очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач. Работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
5: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.

0: открыть спешите. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Юмор ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Наука не стоит на месте. Вот и медицина шагнула далеко вперед, оставив далеко позади нашу деревню.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: А о чем вам рассказали в школе, что вы запомнили на всю жизнь? Вот в этом вопросе разбираемся. Олег написал веселый чат. Пифагоровы штаны во все стороны равны, соответственно.
2: Я вот помню это, но я не помню, что это значит.
1: Теорема Пифагора.
2: Что это значит?
1: Следующий комментарий.
2: Олеся вот написала: не стих, а стихотворение. Нет слова стих и ихнее.
1: Егоные, еёные.
2: Еваные.
1: Нет, Оля, это другое. Алексей пишет: доброе утро. Учительница по русскому вызывала к доске. Я поднял руку и сказал: можно я попробую? На что в ответ услышал. Она сказала: одна попробовала, да родила.
2: Смотрите, когда? Ведь на всю жизнь человек взял, да и запомнил вот все это. Анастасия написала: прежде чем захлопнуть дверь, посмотри, не забыл ли ты портфель. Ого. Наш учитель начальных классов портфель менял на слово голову.
1: Угу. Я, кстати, никогда не слышал вот такую присказку школьную.
2: Угу. Я тоже.
1: Так, значит, город на Неве, у нас Санкт-Петербург на связи. Елена написала: помню, нас пугали, когда мы были пионерами. Если будешь плохо себя вести, не получится из тебя комсомолец. Каково же было наше разочарование, когда в какой-то момент все исчезло. Мы так и не стали комсомольцами, а старались.
2: Грустная история.
1: Я могу себе представить, конечно, представляешь.
2: Ты так мечтал, ты ждал, а нет. Сейчас максимум можно какую-то вечеринку устроить вот в таком вот стиле, и все.
1: Где плохо себя вести можно уже абсолютно официально на этой самой вечеринке. 915-0303-567, друзья. Единый номер для мессенджеров и смс-сообщений. Пишите свои варианты. Что вы такое в школе узнали, что запомнили на всю жизнь? Ждем.
0: Шутки шоу на Юмор ФМ.

чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: на Юмор-ФМ.
1: Подумал я, что сегодняшний понедельник мог же совершенно иными красками заиграть для Марии из Одинцова.
2: Если бы она ответила на наш звонок и на вопрос, какая шутка Андрея Рожкова прозвучала только что. Но начнем с того, что она просто не ответила на наш звонок.
1: Так, человек проснулся, раз, и уже богаче на 3000 рублей.
2: Хоба!
1: Приятно.
2: И уже путевка в суперфинал суперигры «Автомобиль» за улыбку.
1: Великолепно.
2: Но
1: если
2: нет.
1: Вот, да, вашей улыбки пока нет, но к чему все это? Надо исправляться. Сайт веселорадио.ру, официальный сайт Юмор-ФМ. Заходите, поделитесь своей улыбкой и автоматически окажитесь в числе претендентов на суперприз. В 2026 году, напоминаю, за счет Юмор-ФМ, для вас это абсолютно бесплатно, вы можете стать обладателем собственного четырехколесного друга в суперигре «Автомобиль». За улыбку.
2: Как говорится, улыбайся и катайся на Юмор-ФМ. Только да. Так.
1: Авторская придумана Ольгой Сергеевной Мажарой непосредственно.
2: Спасибо.
1: Браво! Браво!
2: О, браво, кстати, мы будем кричать сейчас и самому лучшему Дэну. Денис Клявер прямо сейчас появляется с анекдотами.
1: На Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: А вот вам, друзья, история о том, что не надо на себя много брать. Ну, вот, понимаете, не надо. Разговаривают двое супругов. Сёма, и посмотри, вот чашечки наполовину пустые, а я считаю, что они, наоборот, наполовину полные. Я у тебя оптимистка, да? Правда? Нет, Ривочка, просто тебе нужен лифчик на 2 размера меньше. А вот такой, понимаете, друзья, анекдот о пользе точных наук. 3 математика пошли на охоту. Не записывайте, это не задача. Увидев кабана, первый математик выстрелил и промазал на метр вправо. Второй выстрелил и промазал на метр влево. Третий внимательно посмотрел на все это, что-то прикинул в уме и радостно произнес: «Мужики, все окей. В среднем мы его застрелили». Все профессии полезны, все профессии нужны. Приходит мужчина к проктологу, вот, ну и доктор ему говорит: «Здравствуйте». Он говорит: «Здравствуйте». Говорит: «Что случилось?» Он говорит: «Доктор, да я по вашему профилю, понимаете, у меня вот там вот в этом месте какой-то небольшой дискомфорт, не могли бы вы посмотреть?» Он говорит: «Да, пожалуйста, снимайте штаны». Доктор все посмотрел и говорит: «Одевайся, молодой человек, не переживайте, у вас там небольшая проблемка на входе. Ну, я вам выпишу крем, специальные таблеточки, и через недельку будете у меня как новенький». «Спасибо, доктор», говорит пациент. Ну и уже собираюсь уходить, говорит: «Единственное, давайте договоримся на будущее. Ну, такой принципиальный моментик, что все-таки у меня там не на входе, а на выходе».
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 4. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 10 тепла. В Озерске, Миасе и Челябинске – плюс 6.
0: Реклама. Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+. Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Единственное, что могло сломаться в советской мясорубке, это стол.

0: Бурной и Мажара.
1: Слушайте, опять у нас получились ностальгические три часа.
2: Да? Ну, я хочу еще немного ностальгии добавить.
1: Да, сегодня день учителя, с чем всех и поздравляем. Да, и говорим мы вот о чем. А что вы такого, в общем-то, в школе узнали, что запомнили на всю жизнь?
2: Юрчела вот нам написал: мне 57 лет, а я все еще помню с уроков химии. Учитель всегда говорила: сапоги мои того пропускают H2O.
1: Класс.
2: Ну, слушайте, мне никогда такого не говорили, но это реально вот классно и легко вообще запоминается.
1: Да, у меня вот кеды летние тоже того.
2: Тоже пропускают H2O.
1: H2O пропускают, да. Спасибо за ваши комментарии. Кстати, со всем можно ознакомиться в наших социальных сетях.
2: Вы, главное, не пропускайте те самые шутки Андрея Рожкова.
1: Которые появляются здесь в абсолютно любой момент. Ну и главное поймать, главное запомнить.
2: И
1: главное
2: повторить.
1: Дождаться, когда позвоним вам, а там уже и повторить, соответственно, да. Так это работает. Все подробности нашей суперигры, напоминаю, на сайте веселаярадио.ру. Это официальный сайт Юмор-ФМ.
2: Да, на этом шутки-шоу прощается с вами до завтра. А дальше у нас кто появляется?
1: Кто бы мог подумать?
2: Шикарный ведущий.
1: Кирилл Горин. Далее, в общем-то, голос из ваших динамиков. Любите, жалуйте. Шутки-шоу вернутся завтра в 7 часов утра в студию Юмор-ФМ. Появится Ольга Мажара.
2: А Антон Бурный. А на сегодня все мяу-мяу и мур-мур-мур. Пока.
1: Чао, пока. До завтра.
0: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
8: 18+.
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
10: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
11: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Один мальчик играл со спичками и проиграл трехкомнатную квартиру.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
4: А у нас в Камызяке вечная любовь, возможно, только к одному человеку. Мэру города Камызяк. Эта песня посвящается ему.
5: Вечером поздним гремит гроза. Ты выходишь скорее во двор, заодно и купишь.

0: Ну или, конечно же, только с вами и только с юмором. Сопровождение лучшей музыки стартует понедельник. Многие уже его почти отгуляли на Дальнем Востоке, например. Ну а мы продолжаем шутить и делать это еще больше. И все это в компании Андрея Рожкова. И смешно, в финале этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Ранее Сатья с юмором ответит на волнующие нас семейные вопросы. А немного ранее Игорь Маменко расскажет нам тройку смешных анекдотов. Прямо сейчас вашему вниманию шутки песни плюс с ведущей Стас Сирушин и Надежда Ангар. Здесь для вас будут петь, шутить и веселиться. И все это в компании Виталия Гагунского. С этой минуты здесь с вами Кирилл Горин. Всем здравствуйте. Теперь у нас еще больше юмора.
1: Шутки песни плюс Стас Ярушин. Шутки песни плюс Надежда Ангарская.

0: шутки, песни плюс. Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
1: Стас.
0: Так, я, да? А у нас во дворе нет девчонок вообще. Нет девчонок вообще. А у нас во дворе, потому что наш двор расположен в тюрьме.
1: А, так, что я, получается, да?
3: На отдых люди русские отправятся и вроде от других не отличаются. Но есть особенность одна бесспорная. Носочки белые, носочки белые, носочки белые, носочки белые, сандали черные.
0: Да-да-да.
1: Это же правда.
0: Да. Я сам люблю, знаешь, как носочки белые, но не сандали черные, какой-нибудь постельнее, обувь, типа шлепок ходить люблю. И даже один раз, я помню, где-то в социальных сетях выложил, там столько хейта получил.
1: Ну и класс.
0: Я щеляб. Виталич.
4: Рабы, фазаны, пальмы, кони, негры. Всем эти кадры щекотали нервы, когда кнутом в момент святого пыла рука порола, а душа любила. В укор обычной телепередачи в том сериале было все иначе. Рабыням поклонялись как богине, но что от тех времен осталось ныне? Только имя.
0: Какое же?
4: Изаура, Изаура, Изаура, Изаура, Изаура, Изаура.
1: Там еще много Изауры, посмотрю тебе.
0: Все.
1: Все, да?
0: Сколько серий, столько и Изаур. Ой, у меня такая короткая, но такая прекрасная.
3: Везут в больничку кота и чики-чики-чики-чики-чики там.
1: Получается, кот еврей.
0: Кот еврей. Кот еврей.
1: Так, а что, я, моя очередь?
0: Да, твоя.
1: Шина най да опа, шина шина най. У Барри Алибасова такой пароль Wi-Fi.
0: Я просто представил, приходишь к Барри Каримовичу домой. А у вас есть Wi-Fi?
3: Да, шинанай, да опа. Шина, шинанай.
0: А я прошу прощения, я написал полностью, он говорит, а, не подходит. Он говорит, а там первая буква с большой. Нормас. Виталий.
4: Я умею сокращать все на свете. Сокращаю имена и слова я. Подошел ко мне Аркадий Укупник и спросил, как будет он сокращенно. Ау, ау, ау.
2: На Юмор ФМ.
0: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ. Шутки, песни,

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Только в октябре в стройбазе номер 1 суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки «Крепс» усиленный – 487 рублей. Утеплитель «Изорок» «Ультралайт» – 739 рублей. Монтажная пена «Аусбау» – 70 – 392 рубля. Краска «Флагман» для стен и потолков – 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер 1. Ремонт легко, когда выгодно.
5: Телефон рекламной службы 723903. Код Челябинска 351.
8: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А вот интересно, а если в центре города поставить памятник голубю, это их хоть как-то остановит?
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два еврея идут по улице, навстречу идут два представителя уголовного мира, два бандита. Он говорит: «Зяма, давай перейдем на другую сторону. Их двое, а мы одни».
2: Мужчина заходит в аптеку. Презервативы есть? Она говорит: «Разумеется. 200 штук». «Ух ты, пакет надо?» Она говорит: «Нет, ну что, она у меня красавица».
1: Мужик возвращается домой, с работы идет в деревню к себе. На улице ненастная погода, снег заждем, промозгло, сыро, очень неприятно, холодный ветер. Он решил сократить путь, пошел через лес. Идет через лес, смотрит, на лесной тропе стоит машина легковая. Он вовнутрь посмотрел, никого нет, дернул, дверь открылась. Ну, он думает: сяду, обсохну, согреюсь немножко. Сел на заднее сиденье, закрыл дверь, и вдруг машина поехала сама. Медленно едет, что-то в этом такое есть. Сама машина едет. Вдруг из темноты появляется рука. Одна рука, страшная, волосатая, с такими ногтями коричневыми. За руль, рулит рука одна. Все по Стивену Кингу идет, даже страшнее. Едет машина, вдруг уже огоньки появились, и пропала рука. А машина едет дальше. Уже огоньки появились, явно деревни подалеку. Вдруг вот такая морда заглядывает к нему в окно. Говорит: «Ты что тут делаешь?» Говорит: «Еду». Говорит: «Прекрасно, я машину толкаю, этот козел едет».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
5: ООО «КЛС Трейд». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
6: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
7: «Персен» поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
8: Спокойный день в руках «Персен» со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Дети – это не только цветы жизни. Вот, например, папа Карло в хороший год срезает с Буратино до 3 килограммов опять.

0: Ну, собственно, Юлия Деточкина тоже скоро вернется опять снова с хорошими новостями. Расскажет про звездные моменты, про Филиппа Киркорова и про то, как ему посвятили огромное количество сообщений. Еще про комментатора Дмитрия Губерниева, который предложил Дюбе стать рок-звездой. Вот так вот. Подробности узнаем совсем скоро, ну а пока о юморе. В финале этого часа, напоминаю, мы встретим монолог маэстро Жванецкого, и вот уже здесь подкрадывается Сатья и все это сделает с юмором.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Сатья, здравствуйте. Муж раньше хорошо зарабатывал, когда работал в найме. Потом решил уволиться и начал работать на себя. Заработок существенно уменьшился, и часто приходится использовать еще и мой заработок в том числе. Как замотивировать его зарабатывать больше?
1: Сатья отвечает.
3: Так и хочется спросить, вам действительно кажется, что мужчина, который ушел из хорошего найма в свободное плавание, не мотивирован зарабатывать?
2: Думаю, что у него есть мотивация зарабатывать
3: но
2: больше.
3: Хотелось бы, чтобы завтра
2: чтобы
3: и миллионы.
2: Быстрее.
3: Ну, конечно, конечно, конечно. Не знаю, не надо никак его мотивировать. Оставьте в покое мужика, пусть отдохнет. Я представляю, моя жена так говорит, нормально же человек работал. Ну, работал у себя в этой, в кофейне. Все же было хорошо. Ну, хороший вышибало. Деньги платили. $150 в месяц. Ушел в свободное плавание. А где миллиарды? Потерпела чуть-чуть. Все, теперь у нее свой остров, самолет, вертолет, дирижабль, стратостат. Знаете, как говорят мудрецы? Тот, кто умеет ждать, он владеет миром. А кто не умеет... Живет на зарплату. Помните, зарплата – это когда человек вам платит те деньги, за которые сам бы работать не стал.
1: Сатья с юмором.
4: Здравствуйте, Сатья. Мой жених, уже в этом месяце я выхожу замуж. Мы живем сейчас в квартире небольшой, которую подарили мне родители. Но это небольшая квартира, и она требует ремонта. Однако муж ничего не предпринимает. Ни ремонт, ни приобретения нового жилья. Как вот сподвигнуть мужа, как подойти к этому разговору?
3: Хороший вопрос. Давайте посмотрим правде в глаза. Приобретение жилья в мире, в современном, это всегда чудо. То есть не так, молодые ребята поженились, я хочу его вдохновить на дом в Барселоне. Ну, края-то надо видеть. Судя по тому возрасту, он тоже не олигарх. Не? Я 20 лет снимал квартиру. 20! У меня аж сердце заболело слева. Куда катится мир? С каждым годом все хуже и хуже живем. У студентов уже квартира своя. Мне мама моя могла подарить альбом с фотографиями. И все. Радуйся, ты счастливая. Вы не живете в общежитии, вы не живете на съемной квартире за шкафом с бабушкой, понимаешь, которая, ну, так храпит, что даже тараканов нету, потому что тараканы не выдерживают. Мы, к сожалению, не можем наслаждаться, получить удовольствие от того, что мы имеем. Вы вступаете в семейную жизнь, и у вас уже есть жилье. Господи, ну сходите куда-то в церковь, ну помолитесь, скажите спасибо, Господи, спасибо. В 23 у меня был военный билет. Ну, а здоровый человек, он, конечно, не сможет жить долго в одном месте. Есть ли у вас детки? Нету. Но они же появятся. Ну, ты скажешь, что хочу детей, это же, ну, и я хочу. Ну, куда мы их будем ложить? В кастрюлю?
1: Сатья! Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Звездный час в хороших новостях. Назван самый популярный артист в соцсетях. Это певец Филипп Киркоров и его Носик. За период с 24 марта по 24 сентября Киркорову посвятили почти 800 тысяч сообщений ВКонтакте, в Одноклассниках, в Дзене, в Максе и в многих других соцсетях. На втором месте по обсуждаемости оказались певица Мия Бойко и на третьем Макан. Ну а в топ-10 также вошли Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Дима Билан, Олег Газманов и Леонид Агутин. Вывод, чтобы не забывали, или нос отрежь, или ляпни что-нибудь эдакое. Мастер ляпнуть что-нибудь эдакое, безусловно, комментатор Дмитрий Губерниев. Дмитрий предложил футболисту Артему Дзюбе стать рок-звездой. Артем – шоу-бизнесмен. Сейчас будет аватар шоу-группы «Кис». Артем, если его загримировать под Эйса Фрейли, будет вылитый космический пришелец. Ему нужно срочно учиться играть на гитаре, отращивать волосы, гримироваться и играть. И может быть счастье, сказал Губерниев. Кстати, на днях Артем завершил футбольную карьеру. Может, не надо ему становиться рок-звездой? Может быть, что-то посерьезнее?
1: Хорошие новости.
0: Родственники легендарной шведской актрисы Греты Гарбо дали согласие на создание ее ИИ-двойника. Этот двойник будет и в рекламе сниматься, и в кино играть. Например, сейчас звезду немого кино начала прошлого века можно увидеть в рекламе подшипников. Наследники уверены, что цифрового двойника бабули ждет большое будущее в Голливуде. С одной стороны, интересно, а с другой, зачем людям учиться на актерских курсах, когда можно вот так вот создать любого ИИ-двойника, и он прекрасно и почти бесплатно сыграет любую роль. Вопросики. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 4. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 10 тепла. В Озерске, Миасе и Челябинске – плюс 6.
5: Реклама.
6: О сложных темах на доступном языке. Сатья – эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай» 11 октября в 19 часов 18+.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: Юмор FM. Хорошие новости. Время местное.
4: Привет, в студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга» ООО «Стоп-Т». Сегодня по всему миру отмечают День учителя. В этот день, в 1966 году, ЮНЕСКО и Международная организация труда утвердили единые рекомендации, касающиеся статуса учителя. А сам праздник отмечают с 1994 года. Относится он, конечно, не только к школьным учителям, но и к любым педагогам из самых разных сфер. Так что сегодня самое время вспомнить, кто и чему учил вас всю жизнь. Самые интересные кружки, школьные уроки, пары в институте. Вспомнить любимого учителя несложно, а сегодня ему можно и нужно сказать спасибо и написать несколько приятных слов. Благо, практически всех сегодня легко отыскать в соцсетях. От теплых слов перейдем к теплу в наших домах. В Челябинске сегодня начинается отопительный сезон. Решение приняли, исходя из погодных условий и прогнозов синоптиков. Многие школы, детские сады и медучреждения уже подключены, а в жилой фонд тепло начнет поступать с сегодняшнего дня. На полный запуск системы всего города понадобится 5-7 дней. От дня сегодняшнего перейдем к перспективам на будущее. Элеватор в центре города станет культурным пространством. Территорию объекта будут комплексно развивать. В Минкульте рассказали, что разрабатывается проектно-сметная документация, а работы начнут в следующем году. Этот объект очень интересный. Есть необходимость привести его в порядок, чтобы сделать точкой притяжения для горожан, отметили в ведомстве. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
7: Реклама спонсора.
3: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга». Руставели 30А.
7: Всегда хорошие новости.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: А вот я всегда, знакомясь с девушкой, первым делом смотрю на ее глаза. А если они есть, шансов у меня немного.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Пальто мне заказали с воротником. Отобрали ему у ателье это пуальто. Хотели им обратно насильно вернуть. Вплоть до мордобоя. Ну, чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная. А в пальто в трамвай не могу войти. Место уступает и без очереди пропускают. И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Ну и на воротнике тот мех, что от медведя остается, когда уже всю шкуру поделили. Хотели им насильно вернуть. Но их больше, не хотят они. Но выпили мы с Григорием по 200. Одел я пальто. Смотрится Касантель. А что, нормальное, говорю? Отличное. Они же объяснили, что этот заболел, а там подкладка, усадка. Девочки молодые шьют, а на 70 рублей никто не идет. Они же все объяснили. Так и носи, так и ношу. Часы купили. Через 2 дня календарь отказал. На дворе уже 30-е, он все 10-е показывает. Выпили мы по 250. Посмотрел на часы. Нормальные часы. Потом стрелки остановились. Мы сразу по 300. Я посмотрел на часы. Корпус есть, цифры есть. Шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 грохнули. Ну и правильно. Сдавали зимой, мазали осенью. Нельзя же всем летом делать. Нормальная квартирка. Опять в санаторий попали, специализированный. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Но у нас с собой было. Мы в палате приспособились. Кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий. Отлично, Константин. Обратно лететь. Сутки на аэродроме торчали. Полсуток погода, полсуток техническое состояние. 5 часов в салоне багаж грузили, 6 часов выгружали. Но у нас с собой было. Нормально. Григорий, отлично! Все равно быстрее, чем поездом. Подсчитали, вроде бы не быстрее. Вроде бы даже медленней. Ничего, говорю, по буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали. Наземные службы отстают, воздушные обгоняют. Мы в их положение вошли, теперь им в наши. И нормально, Григорий. Отлично, Константин. Тут мы с ним в один город поехали. Ну, не просто, а по приглашению председателя горисполкома. Он по телевидению выступал, мол, приезжайте в наш город. Вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе. Так упрашивал, мы сели, поехали. Но у нас такое впечатление все-таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти. Объяснили секретарше, что мы не просто свалились, а приехали по приглашению. Ну, она нас сразу за дверь выставила. Вас много, гостей мало, с ума сошли. Так и будете по всем городам ездить, все председатели по телевидению выступают. Ну, мы на вокзале при буфете приняли по 200. Нормально, говорю. Ну, что, действительно, нас много, мест мало, нас много, штанов мало, нас много. Тут один выход, Григорий. Нас должно меньше быть. У тебя дети есть? Нет. И у меня детей нет. Нормально, Григорий. Отлично, Константин.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

никуда. Ухожу и возвращаюсь, возвратясь ухожу. Ты бежишь за мной с чаем и кричишь провожу. Провожаю, ты целуешь, я опять остаюсь. Дорогая, ты рискуешь, я почти уже.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Autograph Ice-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Autograph Ice-10. Поставь новый автограф.
11: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
12: Водить научите?
13: Юра Борисов.
14: Иван Янковский.
11: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
15: А где тормоз? Стойте!
16: Битва моторов. В кино с 8 октября.
17: 12+.
18: Вы владелец бизнеса.
19: А значит, работаете за...
20: Троих.
19: Четверых.
20: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Юмор ФМ.

0: родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке. Сразу стали искать ей нормального мужика.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Марья Степановна, а может вечером посидим в уютном кафе?
3: Да? И чё дальше?
2: Потом купим бутылочку игристого и поедем ко мне.
3: И чё дальше?
2: Ну как, послушаем пластинки, посмотрим романтический фильм.
3: А чё дальше?
2: Ну, Марья Степановна, сыграем, я не знаю, ну, в шашки на раз-де-ва-ни-е, а?
3: Ну, сыграем, а дальше-то чё?
2: Чё-чё, всё, вопросов больше не имею.
4: Отечественные тормозные колодки «Марь Степанна». Пожалуй, лучшие тормозные колодки в своем отечестве.
2: Когда я торможу, я делаю это эффективно. И все благодаря «Марь Степанне».
4: Покупайте тормозные колодки «Марь Степанна».
3: Ну, купила. А дальше-то чё?
4: «Марь Степанна» – тормоз, который никогда не подведет.
5: Предпочитаете ходить босиком или желаете помучиться?
6: Лучше, конечно, помучиться.
5: Сеть обувных магазинов «Мозолька». Недорогая мужская и женская обувь для клиентов с высоким болевым порогом.
6: Ой, ай!
5: Жмет, давит, натирает.
6: Это просто сущее мучение.
5: «Мозолька». Потерпите, и все пройдет.
7: А есть у вас что-нибудь изысканное?
5: Ну, разумеется. Новая женская коллекция «Испанский сапог». Для очень терпеливых модниц.
7: Надо срочно померить.
5: И непременно оцените наше спецпредложение. Купите любую пару обуви и получите упаковку болеутоляющего средства в подарок. Сеть обувных магазинов «Мозолька».
7: Ой! Ай!
5: Ничего, до свадьбы заживет.
8: Министерство фотографии Казахстана при поддержке Центра казахского языка и скульптуры представляет фильм продюсеров Екербулата Екербуланова и Кудайбергена Нуардулетова от режиссера Бекмухамбета Жолдыбаева, Гульдерига Зейнепзейнапова и Кабаланды Шалахметбельдыев в фильме «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».
9: Алёнушка, мен ишким келеди.
10: Иванушка, ишпенис, козлёночком баласын.
8: Философская притча о семье, любви, проступке и наказании. «Сестрица Алёнушка» и «Братец Иванушка». Жақында барлық кинотеатрларда 16+. Шектеу.

0: ответ на главный вопрос.
1: Ну, на любой вопрос всегда должен быть ответ. Вот, например, был вопрос, будет ли больше юмора на самом веселом радио страны. Вот, пожалуйста, теперь у нас его еще больше. Очень много. Да что уж там, позвольте, я просто озвучу расписание. В финале часа Сергей Бурунов оживит для вас избранный фрагмент из произведения «Золотой теленок» и сделает это все в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». Немного ранее услышим ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол, ой, штанга». Роман Юнусов нам все расскажет. А еще здесь будет классика жанра. И это не все. Прямо сейчас большой стендап. Ну а гидом по юмору в этом часе по-прежнему буду я. Зовут меня Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте.
2: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
3: Привет, друзья! Рад снова всех видеть. Что у вас нового? Я, например, недавно дома закончил ремонт. Да, я прошел эту взрослую игру и чудом сохранился. Я сейчас только понял, что по-настоящему фильмы 18+, это совсем не то, о чем мы думали раньше. Они не на спрятанке сидятся, они все на Ютубе. Под названиями «Как поменять проводку в домашних условиях» или «Вся правда о смесителях с левой резьбой». Окончание ремонта – это капец какой крутой праздник. Я не понимаю, почему для этого дня еще не придумали специальные ритуалы, как на свадьбу. Где бы я тоже, прежде чем зайти к себе в ванну, платил бы ремонтникам выкуп за кафель? Или бы меня просили назвать вслух 100 причин, за что именно я люблю свои полы с подогревом? Для меня окончание ремонта – это такое крутое и значимое событие, что на следующий год, в этот день, я буду отмечать ситцевый ремонт, а еще через год бумажный ремонт. Я вообще считаю, что перед регистрацией моложена в ЗАГСе нужно давать не месяц на раздумье, а сразу провести их через совместный ремонт. Типа, хотите пожениться, переклейте обои. Ты убеждаешь его сделать встык, а ты внахлёст. В ремонте очень много необъяснимых загадок. Я пошел выбирать клей для обоев, и там был коридор цен от 120 рублей до 4000. 4000! Просто, по моему мнению, клей за 4000 должен не только клеить. Там по-любому должен быть какой-то секретный бонус, как в старой рекламе дезодоранта. Когда, помните, чувак пшикал на монетку, кидал ее в фонтан, девушки унюхивали это и прыгали за ней, раздеваясь. Просто клей за 4000. Я не поленился почитать преимущества этого клея перед остальными, и там было написано: после высыхания клей становится прозрачным. Вот чем мне это может быть полезно? Вряд ли я приведу домой девушку, и она мне скажет «да» за прозрачный клей. Типа отдерет обои и такая: «Вау, Саша, клея не видно, а обои держатся. Как тебе это удалось? Снимай штаны». Просто если бы я купил клей за 4000, я бы не хотел, чтобы он был прозрачным. Я бы наоборот хотел, чтобы все видели, что у меня был клей за 4000. Чтобы на обоях просачивалась крупная надпись: «Ты смотришь на клей за 4000? Не смотри, сглазишь». Очень люблю гулять. Недавно гулял по Ашану и прочитал на бутылке с кетчупом: «Вам повезло, эта упаковка полностью разлагается за 3 месяца». Я подумал: что? Повезло? Я хотел бы из нее потом сделать поилку для птиц. А теперь я для них буду ассоциироваться с гнильцой. Они будут лететь и думать: эх, залетели бы к Сане, но передохнем от сушняка. И многие люди сейчас так тащатся от этого, типа: вау, круто, скоро мусор не нужно будет утилизировать. Он будет перегнивать сам, как и наша Лада Гранта. Я не понимаю радости общества от разлагающихся бутылок. Если бы такие были бы в моем детстве, то от алкоголизма отца не было бы вообще никаких плюсов. Так хоть можно было накопить на велик благодаря сдаче его стеклотары и не ходить к психологу пешком. Похлопайте, кто сдавал бутылки в детстве. Трудно сейчас объяснить молодому поколению тему со сдачей бутылок в детстве. Когда я племяннику рассказывал, как я сдавал бутылки в детстве, и он такой: «Круто, дядь Саш, ты сортировал мусор, ты экоактивист». Нет, Сереженька, в наше время это называлось выжить. У кого-то даже накопить на мечту. Если твоя мечта по цене, как 30 пивных бутылок с широким горлышком в неделю. Остальные попадались с узким по рубль 30. А такими не накопишь. Мечтайте так, чтобы вам обязательно хватало на это денег. С вами был Александр Лукашов. До встречи на Юмор-ФМ.
2: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: «Автомобиль за улыбку». Суперигра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего в Ниццу, убедительная просьба. Прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим в Сызрань.
0: «Автомобиль за улыбку».
2: Да, наступило время поиграть в ту самую игру, в которой можно выиграть автомобиль уже в финале этого года. Для участия нужно просто улыбнуться на камеру смартфона, зайти на сайт веселое-радио.ру и здесь на сайте поделиться с нами своей фотографией. Более актуальные подробности, конечно, тоже можно видеть на сайте, но самое главное, напомню, участие бесплатное, все, конечно, 18+, и еще. За правильное повторение шутки в моменте вы получаете 3000 рублей и отправляетесь в суперфинал. Опять напомню, состоится он в конце этого года. Кто же отправится в суперфинал, мы узнаем прямо сейчас, вернее, кого выберет наш улыбайзер, кто, возможно, отправится в тот самый суперфинал. Итак, я говорю два заветных слова. Улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И звонить мы будем прямо сейчас в Рязань. Антон, вот так зовут нашего участника игры «Автомобиль за улыбку». Будет ли он дальнейшим участником и суперфиналистом, решит только он. Остается что? Позвонить ему и ждать, когда он возьмет трубку. Итак, Антон, мы вам звоним. Ждите моего звонка. Так, номер телефона мы набрали. И что? И где?
3: Телефон абонента выключен или находится вне зоны обслуживания.
2: Вот так.
3: The mobile phone you are calling.
2: Благодарим вас за английский язык. Это очень приятно. Спасибо за перевод. Да, мы бы не догадались, о чем была речь на английском, ой, на русском. Дорогие друзья, напоминаем, конечно, печально, что у Антона телефон выключен. Печально. Возможно, у него два телефона. Один рабочий, другой свой. И свой телефон сел. Ну, все может быть в этой жизни. Не будем гадать, скажу только одно. Фотография, вернее, улыбка. Улыбка Антона из Рязани остается с нами в нашем фирменном улыбайзере. Позвоним ли мы в будущем, мы еще раз, решит только наш фирменный улыбайзер. Опять же, напомню, это может произойти в любой момент, в любое мгновение. И чтобы не упустить шанс выиграть этот автомобиль, просто держите телефон рядом и, самое главное, слушайте. Слушайте Юмор-ФМ в любом удобном месте прямо сейчас. На работе, в машине, где угодно, даже просто на отдыхе. Включите и не потерять тот самый шанс получить заветный подарок уже в конце этого года. Данный эпизод игры у нас будет сыгран, уже все завершается. И, соответственно, Антону мы еще раз передаем привет. Всем вам напоминаем, что участие в игре бесплатное. Добро пожаловать на сайт веселорадио.ру. Здесь вставляйте свою фотографию с улыбкой. И самое главное, ждите нашего звонка. Ну а данный эпизод игры сыгран. Раскручиваем наш фирменный улыбайзер. И игра наша продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Семен Альтов.
1: Лохматый пес неопределенной национальности шагал не спеша. От зеленого забора до синего. От синего до зеленого. Лениво брякала железная цепь, на которой сидел пес. Неподалеку остановились две вкусно пахнущие женщины. Одна держала на поводке собачку, которую пес в жизни не видел. Но откуда ему серому было знать, что голубая изящная овечка называется Бендлингтон? Скосив на Барбоса черные с поволока глаза, Бендлингтон сказал: «Hello! Эй, псина, как тебя там?»
2: «Тюзик, сэр!»
1: «О, Тюзик! А меня лорд!» «Ну что, всю жизнь так и сидим на цепи, мой френд?» Пес, однако, за словом в карман не полез. «А вы все за хозяйкой на поводке бегаете?» «Френд, май, июнь!» Бендлингтон переступил с ноги на ногу. «Знал бы ты, куда я бегаю, на приемы, на выставки. Вот видишь, медаль золотая, за экстерьер получили. Это за форму морды, что ли?» «Да, завал лица. А я тут в сауне побывал, гордо сказал Бендлингтон». «Это что такое?» «Собираются приличные люди, часами потеют». «А что, кроме как в сауне, у нас уже и попотеть негде?» Удивился пес. «Ну, дела. Видео тут смотрели у знакомых, фильмы ужасов. Вот это да. 3 ночи потом лаял во сне». «Видео не видал», признался пес. «Но тут вчера сосед возвращался. 30 минут ключом забор открывал. Вот это было кино. А меня на той неделе везут в Москву свадебное путешествие. Причем девочка специально приезжает из Швеции. Нас в мире всего 7 осталось, нам с кем попало нельзя. Представляешь, девочку везут из Швеции ко мне замуж». «Постой», изумился пес, «постой. Так ты только если твоя приезжает из Швеции?» «Ну, дела. А я любую могу. Какая тут пробежала, какой к забору прижал? Моя. Бывает по 2 в день. Кстати, могу познакомить». «Да нет, нельзя мне», вздохнул Бендлингтон. «Породу надо беречь. Будь она проклята. Зато мои потомки идут по 300 рублей, а твои, коктейль терьеров, никто и за рубль не возьмет. Да, в отличие от некоторых, мои не продаются и не покупаются. Зато сколько их по белу свету бегает безвозмездно». «Вот тут мерси», — обиделся Бендлингтон. «Я действительно гуляю по миру. На той неделе у нас круиз вокруг Европы. А ты сидишь тут зато на цепи. Извини, excuse me». «Нет, это вы меня excuse», — ответил пес. «Вы же на поводке? Веселенький круиз вокруг целой Европы на поводке волочат». «А ты-то», — завизжал Бендлингтон, — «что ты тут видишь? Круиз от зеленого забора до синего? Годами сидишь на цепи. Кто вам сказал, что я сижу на цепи? Искьюз меня? Могу встать на цепи, могу лечь на цепи. Что хочу, то и делаю. Меня никто не дергает. Сам себе хозяин». «Ох, здорово!» Бендлингтон попробовал лечь, но повис на поводке, захрипел. Сели и сказал пёс, что в переводе с английского значит: «Свобода определяется длиной цепи».
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.
3: Главное правило женатого ферзя:
4: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: KGM представляет.
9: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
10: Ура! Новая машина!
11: А чем он так хорош?
9: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
11: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
9: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
10: Да!
8: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
0: Юмор

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Буквально недавно предлагала чай, а теперь постель. Ох, нравятся мне эти проблемы.

0: Ну вот, тоска пусть отдыхает где-нибудь подальше от веселого радио. У нас здесь другой стиль. Скоро услышим порцию хороших новостей, которые будут немного шокирующие, но при этом хорошие. Например, как создали цифровую модель человека, который жил 315 тысяч лет назад. И все это на основе его черепа, кстати. Ну или, например, физик из РАН пообещал, что нас, землян, услышат на других планетах. В общем, обо всем подробно расскажет нам Юлия Деточкина. Еще раз напомню, в хороших новостях это совсем скоро. Ну а пока немного о юморе. В финале у нас рубрика «Ильф Петров и Бурунов» и прямо сейчас ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол ой штанга».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент! Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем!
2: Гол! Штанга!
3: Да, друзья, если честно, я еще никогда не видел, чтобы этим местом отбирали мяч. Но Казимира, видимо, футболист с неограниченными возможностями. И все-таки уникальный это вид спорта марафон. Ведь спортсменов никто не заставляет. А как бегут? Да, сегодня поражение «Локомотива» так же неизбежно, как повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Шамар идет к воротам, выходит к воротам. Забыл Шамар, зачем пришел к воротам. Как известно, шотландцы отлично играют головой. Вообще, говорят, они такими и рождаются. Пожалуй, разделю возмущение тренерского штаба. Поле откровенно не готово к игре столь высокого ранга. Где аллейки? Где скамеечки, а? Где, в конце концов, урны для курящих футболистов? А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина и немного шокирующие новости. Ученые смогли воссоздать цифровую модель человека, который жил 315 тысяч лет тому назад. Его череп нашли примерно 60 лет назад, он хранился в музее, но теперь, благодаря развитию нейросетей, специалисты смогли реконструировать не только череп, но и лицо, и даже волосы этого человека. Как выглядел Homo sapiens 300 тысяч лет тому назад, смотрите в нашей группе Юмор-ФМ ВКонтакте. Может быть, он на вашего соседа похож? Физик из РАН Владислава Ананьева пообещала, что землян непременно услышат на других планетах. Правда, не завтра, а через тысячи лет. Должны пройти тысячи, десятки тысяч лет, чтобы фронт радиоизлучения Земли прошел через галактику. И все, кто на нас, возможно, смотрят, просто увидели и услышали, что здесь появилась какая-то цивилизация, сказала специалистка. Но, правда, есть вариант, что когда они прилетят, чтобы пообщаться с нами, разговаривать тут будет не с кем, потому что люди тупеют.
1: Хорошие новости.
0: Это не я говорю. Это опять-таки специалисты из Российской академии наук. Они провели опрос, и оказалось, что каждый пятый россиянин уверен, что Солнце вращается вокруг Земли. Еще 16% считают, что люди жили одновременно с динозаврами. 38% верят в существование колдунов, а каждый третий в способность экстрасенсов точно предсказывать будущее. Ну так верните астрономию в школу, а то мы так скоро в плоскую Землю на спинах слонов уверуем. Хорошие новости точно будут. Я, Юль Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП Рахматуллин Ильдар Уралович.
3: «Вольф» – моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. «Вольф» – официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
4: При покупке масла «Вольф» в сети автоцентров «Мир масел» замена бесплатна. «Мир масел» – продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска. Подробные условия акции уточняйте у менеджеров автоцентров.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 4. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 10 тепла. В Озерске, Миасе и Челябинске – плюс 6.
6: Реклама.
7: Колбаска с картошкой – вот это красота! Запомни, вместе вкусней бульбаса!
8: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
9: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. В акции есть ограничения. Подробности на brudersbier.ru. 18+.
10: Та-та-та-таврия.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А внучата, запомните раз и навсегда. Кастрюля начинает жарить сразу после того, как заканчивает варить.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Паниковский торжественно взглянул на Балаганова. «Вам, Шура, я скажу как родному. Я раскрыл секрет этих гирь».
3: «Какой же может быть секрет?» — разочарованно молвил уполномоченный по копытам. «Обыкновенные гири для гимнастики».
2: «Вы знаете, Шура, как я вас уважаю!» — загорячился Паниковский. «Но вы осел! Это золотые гири, понимаете? Гири из чистого золота. Каждая гиря на 1.5 пуда. 3 пуда чистого золота. Я стоял перед этими гирями и бешено хохотал. Какой подлец этот Корейка! Отлил себе золотые гири, покрасил их в черный цвет и думает, что никто не узнает. Вам, Шура, я скажу как родному. Разве я рассказал бы вам этот секрет, если бы мог унести гири один? Но я старый больной человек, а гири тяжелые. И я вас приглашаю как родного. Я не Бендер, я честный». «А вдруг они не золотые?» — спросил любимый сын лейтенанта Шмидта. «А какие же они, по-вашему?» — иронично ответил нарушитель конвенции. «Заплатите за кефир, Шура. После сочтемся». В 11:00 вечера молочные братья, кренясь под тяжестью 2 больших гирь, шли по направлению к конторе по заготовке рогов и копыт. У дверей конторы они остановились. Из-под зеленых конторских занавесок пробивался свет.
3: «Кто ж там может быть в такой час?» — удивился Балаганов, нагибаясь к замочной скважине.
2: За письменным столом сидел Остап Бендер и что-то быстро писал.
3: «Писатель!» —
2: сказал Балаганов, заливаясь смехом и уступая скважину Паниковскому.
3: «Конечно!» — заметил Паниковский, вдоволь насмотревшись. «Опять пишет! Ей-богу, этот жалкий человек меня смешит! Но где же мы будем пилить?»
2: Молочные братья подняли свой драгоценный груз и пошли в темноту. На рассвете, далеко за городом, сидели во враге уполномоченные по копытам и курьер. Они пилили гири. Носы их были перепачканы чугунной пылью. Молочные братья изредка важно переглядывались и принимались пилить с новой силой.
3: «Что такое?» — сказал вдруг Балаганов, переставая работать. 3 часа уже пилю, а оно все еще не золотое».
2: Паниковский не ответил. Он уже все понял и последние 30 минут водил ножовкой только для виду.
3: «Ну-с, попилим еще», — бодро сказал уполномоченный по копытам. «Конечно, пилите, Шура, пилите», — заметил Паниковский, стараясь оттянуть страшный час расплаты.
2: «Ничего не понимаю», — сказал Шура, допилив до конца и разнимая гирю на 2 яблочные половины.
3: «Это не золото?»
2: «Пилить, пилить», — пролепетал Паниковский. Но Балаганов, держа в каждой руке по чугунному полушарию, стал медленно подходить к нарушителю конвенции.
3: «Не подходите ко мне с этим железом!» — завизжал Паниковский, отбегая в сторону. «Я вас презираю!»
2: Но тут Шура размахнулся и, застонав от натуги, метнул в интригана обломок гири. Услышав над своей головой свист снаряда, интриган лег на землю. Схватка уполномоченного с курьером была непродолжительна. Нанося удары, Шура приговаривал:
3: «Кто выдумал эти гири? Кто растратил казенные деньги? Кто Бендера ругал?»
2: В город возвращались без радости. Впереди шел рассерженный Шура, а за ним, припадая на одну ножку и громко плача, тащился Паниковский.
3: «Я бедный и несчастный старик!» — схлипывал он.
2: «Ты у меня получишь!» — говорил Шура, не оглядываясь.
3: «Все Бендеру скажу! Авантюрист!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Айкон. Купите комплект зимних шин Айкон в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Айкон Тайрс.
5: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
13: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
14: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
15: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
16: Юмор ФМ.

0: шутит на Юмор ФМ.
1: Умная женщина никогда не скажет: «Я ошиблась». Умная женщина скажет: «Ой, надо же, как интересно получилось».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Сыночка приехал!
3: Это мы к нему приехали.
2: Мы приехали к сыночке! Сыночка! Самый сладкий сахар, мой любимый родной. А ну, сколько? Вырос 38 попугаев. Помнишь, моя попочка моя?
4: Вы его там смотрите, не съешьте.
2: Хлебала, завали, Катя. Ой, господи, сыночка моя. Ой, зайчка моя.
3: Екатерина, с наступающим.
4: С наступающим.
3: А есть у вас, может быть, какая-то водка?
4: Сейчас...
2: Что, мы 2 месяца назад сказали, что в гости приедем. Ты не могла стол накрыть, что ли?
4: Почему? Вот, все накрыто. Можете уже садиться, пожалуйста.
2: В смысле? Стол накрыт? Вот это чего такое? А где оливьешечка? Где под шубой? Где эти баклажаны и рулетики, закрученные желательно с чесночным соусом? Где соленья? Чего у вас не воняет ничего?
5: Мать! Молодежь так не празднует. Понимаешь, зачем столько еды? Чтобы она за ночь потом в бетонное хрючево превратилась. Зачем?
4: Да, вот поэтому у нас для вас тарталетки с творожным сыром, салатик легкий с бальзамическим уксусом и нарезочка вкусных сыров.
5: Класс.
2: Это что за гейский завтрак такой? Это Новый год, ребята, вы чё? Тут такой столяка должен быть, чтобы еды было от стенки до стенки. Чтобы так салаты чередовались одинаковые. А один салат на телевизоре стоял, потому что не поместился. А на подлокотнике на диване должен этот хлебница с хлебом стоять, вот так салфеткой накрытая. А во главе стола ананас. Да, не по сезону, но экзотика идти, вашу мать! И курицу жирную так, чтоб ломали, чтоб вот так жир аж под мышки тек. А ты что сделала, Катя? Нифига ты ничего не сделала, Катя? До сих пор елку не нарядили. Ну вы вообще в своем уме. Новый год уже скоро, ну.
4: Мы просто считаем, что елочка, она и сама по себе красивая.
5: Ну да.
2: Ну по твоим меркам, Катя, тогда и ты красивая. А елка должна быть с игрушками, с гирляндами.
5: Мать, с какими игрушками, а? Ну вот с какими игрушками? Вот с этими ты... Ой, смотрите, это что? Белочка. Ой. А это что, смотрите, это шишечка. Ой.
3: Семейство, давайте-ка сегодня не ругаться.
2: Так, все, Миша, команда СОС. Значит так, быстро шурую магазин за новогодними продуктами. А я на кухню сильно все резать. И, кстати, на обратном пути в садик залезть, там игрушки новогодних натырь. Елка у нее красивая! Так, быстро поставьте мне «Иронию судьбы» или «С легким паром», чтоб на фонечке я вот так работала.
4: А тут, может, давайте. Мы не будем в этом году «Иронию судьбы» включать? Просто реально, ну, старый же прям фильм. Даже уже страны нет, в которой это все приключилось.
2: В смысле, мы не будем смотреть фильмы Эльдара Александровича Рязанова?
4: Ну, объективно, это очень странный фильм. Ни Ипполит, ни Лукашин, ни Красавцев. У Ипполита вообще «Жигули». Ну как вот сейчас на это смотреть? Ведь фильм просто какая-то череда забавных вот совпадений. И там еще вкрапления, какие-то песни под гитару. И то, казалось бы, даже самое танцевальное, если у вас нету тети, ну не сильно танцевальное.
2: Миша, отбой игрушки. Сейчас я Катиными ушами елку наряжу.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Ну, даже если вы на работе, а где еще? В любом случае, не стесняемся, хотим танцевать, танцуем. Вот мы, например, хотим шутить, и Андрей Рожков тоже хочет. И будет делать это, как и прежде, дальше. А еще, кстати, как и прежде, мы будем делиться с вами только избранным юмором. Вот, например, под занавес часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. Чуть ранее услышим лучшие миниатюры шоу «Лиги городов». Также здесь будет угар Дмитриев, который поделится с нами детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну и прямо сейчас встречайте те самые брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма в блокбастере «Я такого не говорил». Также здесь с вами по-прежнему я, зовут меня Кирилл Горин, и всем доброго настроения.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех. В казахском плове может быть до 3 лошадиных сил. Дают, бери. Не дают, отбери. Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь. Что посеешь, потом хрен найдешь. А тебе не кажется, что фразу «сам погибай, а товарища вручай» придумал какой-то хитропопый товарищ?
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Рекомендую подзатыльник. Лучший способ передачи информации от поколения к поколению.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: 6-летний Семен, поглаживая кошку по мордочке, приговаривает: «Мусенька, ты знаешь, в человеческом мире женщины с усами не очень ценятся». Мама говорит дочке Элине: «Я тебя люблю». Эля отвечает: «Правильно, я для этого и родилась». Из школьных сочинений Пети: «Душа Татьяны полна любви и ждет не дождется, как бы обдать ей кого-нибудь». На крыше было много голубей, человек 40. Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием. С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском саду.
0: Угарный папа.
1: Полине 3,5 года. Пришли на собеседование в подготовительную школу. Психолог спрашивает: «Ты же когда вырастешь, будешь хорошей девочкой?» «Я буду женщиной». Даня 4,5 года. «Мам, а кем я буду, когда вырасту?» «Ну, наверное, космонавтом». Даня озадачена: «А что, на планете Земля уже работы не осталось?» Семья собирается на улицу, одевают младшего. Алекс изо всех сил вырывается от папы: «Я хочу, чтобы комбинезон мне надела мама». Папа делает грустное лицо: «Тогда я ужасно обижусь». «Ну ладно», — подумав, отвечает сын. «Так и быть, застегнешь мне ботинки». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
3: Мне с гусем.
2: Так они все с гусем.
3: Так я все и возьму.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Психолог, который привык решать все разговорами.
3: Ко мне можно с тревожностью.
2: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
4: Я псих, ты врач. Работаем.
2: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
5: ВТБ накопительный.

0: открыть спешите. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. ОНО «Национальные приоритеты».

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: На самом деле обезьяны умеют разговаривать. Просто они боятся, что люди об этом узнают и заставят их работать на радио.

0: Вот с такой же скоростью вращения планеты приходят новые новости. И только хорошие, конечно же. Совсем скоро Юлия Дедочкина расскажет о спа-поезде, в котором встроены сауны. Комфорт только для вас. А еще о том, как в Москве и Питере проведут ужины в стиле Гарри Поттера. Обо всем, обо всех подробностях, хороших новостях совсем скоро от Юлии Дедочкиной мы и услышим. Но перед этим, напомню, в финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. И прямо сейчас для вас Лига городов.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
4: А самое сложное в жизни обычного мужика это просто лечь спать.
5: Как же я устал на работе. Все, что я хочу, просто разбиться об кровать и не вставать никогда в жизни. Все.
6: Андрей, ну а как же...
5: Спагетти завтра, давай спать. Полин, ты забрала мое одеяло.
6: А ты забрал, у меня лучшие годы жизни.
5: Но тебе же не дуло.
6: Да мы уже совсем не разговариваем.
5: Я очень устал, я просто хочу поспать, ты понимаешь?
6: Ну почему?
5: Потому что я работаю два через перекур.
6: Это как?
5: Два часа работаю, потом перекур, потом еще 7 дней.
6: А ты что такой злой?
5: Да потому что мы живем квинтэссенцией бессонницы, Полина. Я каждый раз прихожу домой в надежде поспать. И тут начинается снизу этот хаски, у которого хозяин только шаг сделал за дверь. И сразу... Соскучился он по собаке, дебил. За этой стеной у нас семья с младенцем, который постоянно орет. Уже 6-й год младенец. И вроде спокойно, спокойно. Лег. И 3, 2, 1... Яу, тварь на мотоцикле куда-то поехала. А ты же у нас фанатка поставить стирку на ночь. И в какой-то момент стиральная машина такая: что-то я застоялась. Теперь я в коридоре. Но мы не уходим далеко из ванной, потому что этот шампунь 24 в одном в один момент понимает, что на него слишком много возложено в этом доме, и решает совершить суицид об ванну. Бам! Снова бам, уведомление на телефон. Леша Свистунов теперь в Телеграм. Леша Свистунов, гори в аду! Тут стук в дверь. Здравствуйте, я участковый, у вас драка в подъезде. Не будьте понятыми. А ты же у нас с активной гражданской позицией, да? И вот мы стоим в этом фисташковом подъезде, где она говорит: да не бил он меня, я его люблю. Я просто упала. А у него прям весь кулак в макияж. А он явно не начинающий визажист. И в какой-то момент возвращаешься, ложишься. И 3, 2, 1. Няу, тварь на мотоцикле домой вернулась. И вот поэтому я просто... Ты уснула?
2: Когда на улице... Лига городов, это

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. И все для людей в этом выпуске хороших новостей. Из Москвы в Карелию решено запустить спа-поезд. Настоящий поезд со встроенной сауной, который будет работать с 9 по 31 октября. Работать банька будет и в пути, и на стоянках. Сеанс длится 90 минут. Стоимость всего лишь 2700 рублей за человека. Включены халат, простыня, полотенце и тапочки. А из ресторана можно и еду заказать. Поездка длится 2 дня и 3 ночи, так что попариться успеете. В двух столицах, Москве и Петербурге, в октябре проведут иммерсивные ужины по Гарри Поттеру. Суть в том, что фильм показывают на большом экране, а гости ресторана в этот момент едят те самые блюда, которыми угощаются юные волшебники в кино. От торта Хагрида до тыквенных пирогов и сливочного пива. При этом все места забронированы уже почти на 2 недели вперед. На всякий случай напомню, что там в кино еще и конфетки со вкусом ушной серы были. Это, наверное, на десерт?
1: Хорошие новости!
0: В России запускают международный гастропроект «From Russia with Taste». Цель – показать иностранным шефам, что российская кухня – это не только борщ и блины, но и строганина и буузы. На платформе соберут истории блюд, рецепты, комментарии российских шеф-поваров и рестораны по всему миру, где это уже все можно попробовать. Сайт переведут на 20 языков. Плюс шеф-повара и туристы смогут отправиться в гастротуры по Москве, Петербургу, Казани, Сочи и Владивостоку. Это будет большой и вкусный ликбез по российской кухне. Я, конечно, не шеф-повар, но в гастротур поехала бы. А вы? У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 4. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 10 тепла. В Озерске, Миасе и Челябинске – плюс 6.
3: Реклама.
4: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК Трактор». Украина 102-74-00-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Учитель философии принимает душ таким, какой он есть.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Мне в магазине, где я покупал себе ноутбук, ребята рассказали, как к ним пришла вот эта девушка, такая моднявая, такая стразанутая по всем местам, и говорит: мне нужен для моего компьютера, для моего ноутбука, мне нужен G-разъем. И там зависли конкретно. Пацаны профессиональные. Говорят: вообще нет такого. Друг у друга поспрашивали. Говорят: извините, такого не бывает. Она говорит: вы ничего не понимаете, вы уроды. Вот у меня бойфренд, он все понимает. Он мне сказал, что же разъем нужен. Посмотрели по компьютерам, по компьютеру проверили все. Нету такого. Звонят ее бойфренду. Спросили, он говорит: да я ей в жизни не говорил, что нужен же разъем. Я ей сказал: тебе нужен такой же разъем. Такие рассказы меня не удивляют. Мне позвонил один из моих бывших близких знакомых. Мы учились вместе в Московском авиационном институте в одной студенческой группе. Сейчас он бизнесмен. Среди бизнесменов появились приличные, порядочные люди. Их немного, но человек 7 есть на Россию. Вот. И он позвонил и мне говорит: Миш, рассказ для тебя. Может понравится, будешь рассказывать зрителям. Я взял на работу секретаршу год назад. Ну, скажем так, помощницу. Хорошенькая, замечательная фигура, высоконькая. Вообще загляденье. Но хорошая работница, он говорит. Да, это как красивая, но умная. Вот. Однажды, да, и очень хорошо работает. Обязательная. Хорошо работает на компьютере. В интернете все и находит, что надо. Однажды мы поехали с ней на переговоры, он мне рассказывает. Но была пробка, и мы вынуждены были, чтобы не опаздывать, нырнуть в метро. И вот мы едем с ней, она меня спрашивает: Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вот метро какое красивое. Он говорит: да, красивое. В Москве очень красивое метро. Он говорит: а зачем такое глубокое? Это же не рентабельно. Такое современное мышление уже. Он говорит: вообще-то это же бомбоубежище, помимо того, что это метро. Он говорит: да. А зачем? Ой, как от бомбежек прятаться? Она так искренне его спрашивает: а что, кто-то собирается бомбить Москву? Он говорит: вообще-то уже бомбили. Да. А кто? Немцы. Немцы. Они здесь были? Он говорит: ну, вообще-то подходили к Москве. Когда? Он ей вынужден был все пересказать. То есть мозг, белый лист оказался, чистый, не исписанный, не замаранный ничем. И он замечательно закончил свой рассказ. Мне он говорит: слава богу, у меня с ней ничего не было. Я еще раз говорю, я не удивился этому рассказу, потому что тоже где-то полгода назад я взял помощницу себе. Мне надо было напечатать старые свои произведения. То, что я начал писать когда-то сатирические, юмористические рассказы, все знают. Но на самом деле я начинал не с этого. Я начинал с очерков, в которых рассказывал о своих поездках. Я был руководителем агитбригады, мы ездили по Сибири, по комсомольским ударным стройкам, и я потом описывал это в каких-то произведениях. И даже в журнале «Юность» меня наградили премией за очерки, которые назывались «Агиттеатр на БАМе» на Байкало-Амурской магистрали. Это я расшифровал для молодых. И я помощнице дал эти очерки перепечатать для того, чтобы публиковать в новой книжке. Мне показалось это очень интересным. Просто смена эпох произошла, и по этим очеркам это видно. И вот она мне перепечатала за день, и вечером я ее уволил. Потому что очерки назывались, я вам говорил, «Агиттеатр на БАМе». Я читаю первую строчку. Название она напечатала: «Антитеатр на Багаме». Причем на одной Багаме.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
4: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
5: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Основано на реальных событиях.
8: Это будет автомобиль для русских дорог.
7: Иван Янковский, Паулина Андреева.
9: Ничего не говорите, можете испортить.
7: Битва моторов. В кино с 8 октября.
10: 12+.
11: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
12: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
13: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
14: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
15: ОК «Элэстрит», ОГРН, 116-747-467-8-0761, город Москва.
16: Юмор ФМ. Шутки

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Издалека мужчина показался Наташе привлекательным, но вблизи стало заметно, его рука обезображена обручальным кольцом.
0: Юмор ФМ представляет.

0: ваше фирменное блюдо греча с сосисой. Вы отдаете кольцо нашему повару, Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками, официант хватает разнос, как бабу зовут?
1: Анфиса.
0: Бац, чау, держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика, она доходит до сосисы, там кольцо, бах, нежданчик, а?
1: Знаете, ну меня смущает греча.
0: Подожди, парень. Ты мне понравился, специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар, это горилла, этот результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
1: И я ее спасаю.
0: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину. Кровь, кетчуп, 50 на 50. У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцу от визи и скатываешь кольцо на безымянный палец! А?
1: Это так позитивно!
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

Да, давай шути, улыбайся, еще больше юмора, еще больше энергии. Вообще не нужно смотреть на календарь, лучше веселиться. В любой день и делать, конечно же, это вместе с нами. Здесь на Юмор ФМ. И вот как мы проведем этот час. В финале послушаем монолог маэстро Жванецкого. Также обязательно услышим совет от всемирно известного психолога по семейным отношениям. И это я, конечно, про Сатью. А еще насладимся тройкой анекдотов Игоря Маменко. Ну и прямо сейчас шутки, песни, ведущие.

И Стас Ярушин, и Люся Чеботина будут петь, шутить и, конечно же, веселиться. И я тоже это буду делать вместе с вами. В этом часе я по-прежнему ваш гид по юмору. Мое почтение. Всем здравствуйте.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: Шутки-песни. То ли больше нет, нет больше то ли. Он стоял в грозу с пирсингом в носу, а дед в чистом поле. Даже напеть не смогла. Бедный Толя, помянем.
3: Через пирсинг лупануло чувака, прикинь. Не заземлился просто.
4: Два зэка летом в Адлере, два зэка летом в Адлере решили искупаться, отдохнуть. Татуировки прятали людей на пляже, чтобы не спугнуть. Но звезды, тем не менее, чуть ниже их под плавками не скрыть.
3: Ты поняла, да, что?
4: Ну, тот, кто сидел у них на коленях, звезды. Вот я так могу сказать.
2: Я же еще таких не знаю, ты же с зэками дружишь. Тебе виднее.
0: На Юмор ФМ.
4: Живет в белорусском Полесье Саид Аль-Махмуд конголезец. Есть люди с Мали и Ирака, стремятся в Европу, однако. Пшенахрен, пшенахрен, пшенахрен. Так с Польши кричат! Так с Польши кричат!
2: Если тебе будет грустно, значит, в руки пульт и выключай Comedy Club.
4: Мало так мало осталось, отвлекся Равин. Фрезеровщик остался без пальцев рук. А еще частично утерян слух, в связи с чем у него речевой недуг. Но как сумел, на гитаре сыграл и спел.
3: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
2: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин. Встретимся на Юмор-ФМ. Чао!
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Если вас трудно получить, легко потерять и невозможно использовать, поздравляю! Вы диплом о высшем экономическом образовании.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В Монголии прошел второй турнир по фехтованию, посвященный памяти жертв первого турнира.
2: Муж с восторгом говорит: жена, дорогая, я тут прочитал, ты представляешь, во время секса мужчина сжигает столько калорий, как будто он пробежал 9 километров. Он говорит: да ты у меня, блин, чемпион мира, 9 километров за 2 минуты. Молодец.
3: Мужик стоит, небоскреб огромный такой, он стоит, курит возле небоскреба. И подходит девушка, говорит: здравствуйте, я из общества борьбы с курением, социальный опрос. Как давно вы уже курите? Говорит: около 20 лет. Она говорит: 20 лет. Я поняла. Берет калькулятор. Все, 20. Понятно. Скажите, а сколько в день сигарет вы курите в среднем? Он говорит: ну, около 2 пачек. Около 2 пачек. Как можно так портить тебе здоровье? Одну секундочку, посчитал на калькуляторе. Понятно. Вы знаете, что если бы не курили, на сэкономленные деньги вы могли купить бы вот этот небоскреб. Он говорит: а вы курите? Она говорит: нет, разумеется. Он говорит: а небоскреб у вас есть? Она говорит: нет. А я и курю, и небоскреб мой.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
4: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.
6: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
5: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнаете больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Жена зашла в комнату с ящиком пива, включила футбол и начала раздеваться. В этот самый момент Валера осознал: машина восстановлению не подлежит.

0: Ну а вот Юлия Дедочкина умеет и находит новые и только хорошие новости. Совсем скоро расскажет нам про мужчин, например, про то, что мужчины с тату худшие любовники. Почему? А потому что за этим скрываются проблемы непринятия своей личности. А еще про то, что одинокие парни раз в 4 месяца меняют постельное белье. И все это предоставили ей те самые британские ученые. Обо всем подробно совсем скоро. Ну а пока о юморе. И смешного в финале часа услышим монолог маэстро Жванецкого. И вот прямо сейчас Сати с юмором ответит на вопрос про отношения с женщиной постарше.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Марина, менеджер из Москвы, спрашивает.
2: Да, здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Сейчас в сети и вообще в целом, даже по миру, отслеживается такой тренд, где женщины старше мужчины. Но есть осуждение, что женщины старше, это значит там в роли мамочки или еще что-то. Много мемов в сети на эту тему, что там мальчик еще маму потерял. Вот. И расскажите вот ваше мнение, к чему это может привести. Спасибо.
1: Сатья отвечает.
3: Даже с зайцем в цирке можно построить отношения. Это не проблема. Это не проблема. Вопрос, какие отношения вы хотите. Отношения бывают патриархальные, матриархальные и равные. Патриархальные, где локомотивом является мужик, а женщина едет в вагоне. Она уголь этого локомотива. Здесь хорошо, чтобы мужчина был сильней, опытней, мог за собой тащить. Женщина от этого кайфует, его вдохновляет. Очевидно, что неплохо, когда мужчина старше. Потому что, что это за локомотив, который, когда ты выходила второй раз замуж, он был октябренком. Допустим, это странно, это вся история. Где-то я слышал даже такую цифру, 5-7 лет, неплохо. Мужчине надо это время, чтобы тебя превзойти, чтобы стать опытом. Ему же надо этот опыт получить, эти качества развить, где бы он развил. И ты его должна, по идее, в патриархальных отношениях воспринимать как более старшего, более сильного, более мудрого. Тебе легче подчиняться, тебе легче служить. Жить, принимать заботу от такого мужчины. Есть равные отношения, это ровесники, которые тусят уже с 14 лет, у них все хорошо, они все вместе, мы с утюгом вместе, они вдвоем схватили, потащили клетчатую сумку на румынскую границу, то есть мы вдвоем, мы добьемся, мы сделаем. Да, нужен ровесник, у вас общие песни, у вас общие фильмы, у вас что-то все общее, просто у него пиписечка внешняя, у тебя внутренняя, все. Взяли холодильник в ипотеку вдвоем, родили детей по очереди, он родил второго. Все, у вас равные отношения, независимые. Вы разбежались, сбежали, все хорошо. Такие отношения. Есть матриархальные отношения, где женщина хочет доминировать. Она хочет быть успешной, она не хочет зависеть, она хотела бы сама давать ему карманные деньги. А рядом у нее Павлик, которого она усыновила, который копит на наушники, который просит зимнюю резину, говорит Елена Сергеевна, хотели бы сырники сегодня со сметанка или морожковое варенье достать. Разный формат. Под разный формат выбираете. А иногда женщина говорит, я хочу замуж, я хочу девочка, я хочу на ручки. Мне 39 лет, а Валере 24 там. А Валера еще на третьем курсе где-то учится. У него задолженности по дисколоидной химии. Понимаете? Поэтому осуждение, какое осуждение, господи, зайди в интернет, посмотри, там сплошное осуждение. Не надо слушать мнение людей, которых ты не знаешь. Это могут быть плохие гады.
2: Спасибо.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. И этот выпуск посвятим мужчинам. Сексолог Елена Перелыгина заявила, что татуированные мужчины – худшие любовники. За стремлением наносить на кожу рисунки часто скрываются проблемы, неприятие собственной личности. Во-первых, это, несомненно, нарцисс и истероид, что уже немало. Во-вторых, мазохист, который терпит непрестанное тыканье иглой в тело. Сопутствовать этому может садизм. Девушкам стоит держаться от них подальше, заключила эксперт. А что насчет женщин с татуированными бровями? Их как-то мы не считаем, да? В Британии аналитики узнали, как часто одинокие парни меняют постельное белье. Страшное будет сейчас. Раз в 4 месяца они освежают свою постель. 12% признались, что делают это еще реже. Ну куда реже? И так уже раз в 4 месяца. Это 4 раза в год. Врач Ангелина Сулейманова советует не делать так. Максимум 10 дней спим в постели и все. Пора стирать наволочку и простынь. Иначе можно даже заболеть. В общем, девочки, осторожнее. Если одинокий мужчина приглашает вас к себе домой, прям аккуратно.
1: Хорошие новости.
0: Ну и вот полезный совет от психолога Татьяны Любиной. Какая должна быть фотка на сайте знакомств? Лучше выбрать свежий снимок, на котором хорошо видно ваше лицо. Желательно, чтобы в кадре не было других людей. Пользователь не должен угадывать, кто из вас кто, рассказала эксперт. Снимок 10-летней давности может собрать больше откликов, но при личной встрече несоответствие вызовет неловкость и ощущение обмана, добавила психолог. Извините, а фотошоп можно использовать или прямо вот быть в своей вот этой вот морщинистой красе? Хорошие новости еще точно будут. Встречаемся на этом самом месте ровно через час.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 4. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 10 тепла. В Озерске, Миасе и Челябинске – плюс 6.
1: Реклама.
3: О сложных темах на доступном языке. Сатья – эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай» 11 октября в 19 часов 18+.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: Юмор ФМ. Хорошие новости. Время местное.
2: Привет, в студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга» ООО «Стоп-Т». Сегодня по всему миру отмечают День учителя. В этот день, в 1966 году, ЮНЕСКО и Международная организация труда утвердили единые рекомендации, касающиеся статуса учителя. А сам праздник отмечают с 1994 года. Относится он, конечно, не только к школьным учителям, но и к любым педагогам из самых разных сфер. Так что сегодня самое время вспомнить то и чему учил вас всю жизнь. Самые интересные кружки, школьные уроки, пары в институте. Вспомнить любимого учителя несложно, а сегодня ему можно и нужно сказать спасибо и написать несколько приятных слов. Благо, практически всех сегодня легко отыскать в соцсетях. Об успехах наших учителей педагог Дворца пионеров Эльвира Рамазанова стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце в Москве в рамках праздничного мероприятия «Ко дню учителя». В Минобре рассказали, что Эльвира Рамазанова руководит коллективом «Чемодан», где развивают лидерские качества юных челябинцев. И об интересных мероприятиях, которые пройдут у нас. 25 октября Челябинск примет второй всероссийский фестиваль «Кокошника». Он состоится в рамках форума «Стальное кружево Урала». Возрастное ограничение мероприятия 12+. На сцене покажут коллекции южноуральских дизайнеров. Зрители увидят необычные версии исторических костюмов и современные образы с кокошниками. В качестве гостей форума приедут психолог Михаил Лобковский, ведущая программы «Время» Екатерина Андреева и писательница Дарья Донцова. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
1: Реклама спонсора.
5: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
1: Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А внучата, помните, мир полон соблазнов. Не пропустите ни одного!

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ничего не разрешаю себе уничтожать. Все старые вещи при мне. Мне 50, а все мои колготочки при мне, все ползуночки, носочки, трусики, маечки. Документики все держу, метричку. Табель первого класса, второго. Все честно, все документировано, ни шагу без фиксации. Вдруг сзади хлоп по плечу. А-а-а! Где был Синрэп и Фрэль 1953 года? А вот справка. А где сейчас находится дядя жены? А вот документ. А где похоронен умерший в 1783 году брат папы дедушки по двоюродной сестре? А парковая 21, квартира 16, копать под кухней. А куда движешься? А вот направление. А как сюда попал? А вот трамвайный билет. Все, крыть нечем. Хочется крыть, а нечем. Лампочку поменял? Вот чек. Что глотнул? Вот рецепт. Почему домой? Вот бюллетень. Куда смотришь? Вот телевизор. Какая программа? Время. Так, плитка в ванной, унитаз, карниз ворованы? Вот чек. Обои ворованы? Чек. Это воровано? Чек. Воровано? Чек. Тьфу, плевательница. Ох, и хочется крыть. С другими городами? Ничего. Санаторий? Ни разу. По-английски? Не понимаю. Молодец. Где? Здесь. А если? Соображу. А непредвиденно? Позвоню вам. А самому захочется? Спрошу у вас. Ну, а если нужен будет мгновенный ответ? Дам уклончивый и спрошу у вас. Автобиография прекрасная. Бабка нищая, дед сумасшедший, прадед бродяга. Да зачем вам трудиться? Вот список ваших вопросов, вот список моих ответов. Нет в городе человека увереннее, чем я в завтрашнем, сегодняшнем, а главное во вчерашнем дне. С высоко поднятой головой сижу. Некоторые издеваются. Справки – это все, что я накопил к старости. Все, причем это копии. Оригинал закопанный в таком месте. Глядя на меня, и другие светлеют. Значит, можно, значит, живем. Самые строгие проверяющие теплеют. Один с дамой подошел. А где вас искать после вашей внезапной кончины, которая произойдет внезапно? В ночь 16 января на 18 декабря? А второе интернациональное. 108 по горизонтали, 6 по вертикали. Внизу буду я со всеми документами. До свидания. Распишитесь. Вы свободны. Отметьте число, час, печать. Чуть больше времени на выход, зато спокоен, что действительно ушел, действительно пришел домой и действительно лег спать.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: это все потом.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
4: Дорога к мечте открыта для тех, кто готов на все.
5: Лучшие гонщики со всего мира стартуют из разных городов Европы.
4: Юра Борисов, Иван Янковский.
6: Ты что думаешь? Я испугался.
7: Надеюсь, вы так просто не сдадитесь.
4: Битва моторов. В кино с 8 октября.
8: 12+.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
12: Психолог, который привык решать все разговорами.
13: Ко мне можно с тревожностью.
12: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
14: Я псих, ты врач, работаем.
12: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
15: Юмор

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вчера, после продолжительного скандала, жена собрала вещи и уехала к маме. Так сказать, на свою истерическую родину.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Да вы с ума сошли! Где вы еще найдете такое качество? Да еще и по такой цене! Вот что, запомните раз и навсегда. Наша фирма веников не вяжет.
3: А наша вяжет.
4: И неплохо вяжет.
3: И отличные, кстати, веники.
5: Здравствуйте, меня зовут Веня Прутиков. Я генеральный директор фирмы «Вяжем веники». Изначально наша фирма создавалась как

0: А вы когда-нибудь видели косяк плотвы? Ныряли к большим зеленым жабам? Плавали с лещом?
1: Мутноводский государственный озеронариум приглашает взрослых и детей окунуться в удивительный подводный мир озер, прудов и болот средней полосы России.
0: Своими глазами увидеть карася, сома и судака в естественной среде обитания.
1: Встречи с вами ждут резвые бычки, пугливые пескари и озорные лягушки.
0: У нас представлена самая полная коллекция ужей и пиявок.
1: А на десерт более 200 видов речной тины, ряски и камыша.
0: Мутноводский государственный озеронариум. Развлечение для всей семьи. Впечатление на всю жизнь.
1: А наши вяленые и копченые сувениры сделают ваш визит действительно незабываемым.
0: Село Мутные Воды, озеро Коричневое. Далее по указателям платная рыбалка.
1: Наш озеронариум ждет вас. Подробности на сайте пиявки-долягушки.рф.
2: Ищите что-то вкусненькое для вашего ребенка?
3: Мама, мама, я хочу Тарасика!
4: Тарасик – инновационное детское питание.
2: Для гурманов от 1,5 лет и старше.
3: Тарасик!
4: Фруктовые пюре, творожки, смузи, йогурты. Фантастические сочетания вкусов в стиле фьюжн.
2: Ананас и холодец, манго и хек. Клубника и гудрон.
4: Попробуйте новинку. Тарасик рыбный со вкусом карасика.
2: Продукты Тарасик содержат все необходимые витамины и минеральные вещества.
4: Ваши дети полюбят Тарасика.
3: Тарасик!
4: Спрашивайте в продуктовых лабазах вашего города.
5: На Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Да, вот оно, наступило время для юмора на заказ, для вас и для ваших сообщений. Эти 60 минут я буду озвучивать приветы, поздравления, признание в любви, ну и так далее. В общем, захотелось сказать приятное своей второй половинке. Пожалуйста, действуйте. Хочется поделиться историей дня, да прошу вас, сообщение ловим просто и бесплатно по единому и неизменному номеру. Номер вот такой, плюс 7 915 0303 567. Пишите в любой мессенджер и не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. А еще в этом часе я буду включать тот юмор, который вы попросите. Зовут меня, кстати, Кирилл.

0: Угорин, всем привет. Ирина из Самары также передает привет своей любимой маме Татьяне. Говорит вам, что вы самая лучшая, и она вас сильно-сильно любит. Артем из Тольятти передает привет своей любимой дочке Юлии, сыну Ване, а также жене Ангелине и говорит, что всех вас любит. Вот так вот сегодня, прям такой день любви. Олег из Ростова-на-Дону передает привет своим коллегам Саше, Диме и Никите и поздравляет всех с Днем Учителя. Всех причастных в том числе просит включить для них, кстати, большой стендап. Да, пожалуйста, ловите для вас.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Дмитрий Ксенофонтов, Батайск.
2: Меня Дима зовут, мне 32 года, я женат. И у нас с женой недавно в семье наконец-то произошло знаменательное событие. Мы побывали у таролога. Да, девушки почему-то прям любят узнавать свое будущее. Мне кажется, это потому, что вы, девушки, не умеете быть счастливыми здесь и сейчас. Вы счастливы вот где-то там, в будущем. Знаете, у меня сейчас сдается квартира ипотечная, и у меня жена, ну, она уже мысленно там живет. У нее там уже столешница, окна в пол, я накачанный. Я заметил, вот, что я своей жене не нравлюсь здесь и сейчас, такой, как я есть. Девушки воспринимают мужчину как стартап, который должен выстрелить. А она в этом стартапе директор по развитию. Она смотрит на вот этого своего Олега, который 30 тысяч зарабатывает, и такая, ну, мы будем делать Google из этого ИП. Я помню, как-то жене недавно говорю, а может, ты не будешь работать, занимайся своими увлечениями. Она говорит, я не могу не работать, у меня должна быть работа. А что я буду делать, когда ты умрешь? Парни, а вам как вообще вот эта информация, что девушки задумываются, когда мы умрем? Ну, ты когда домой приходишь и видишь, что еда не приготовлена, это, ну, стопудово, потому что она думала, что ты умрешь сегодня. Ну, она ставила на сегодня. Она говорит, ой, а я думала, мы что-нибудь закажем. А сама там параллельно 200 порций кутьи отменяет. Поаплодируйте, кто-то ходит к психологу. Так. Нет, я хожу к психологу каждый день. Я живу с психологом, у меня жена психолог. Я ем с психологом, сексом занимаюсь с психологом, если психолога все устраивает. Если что-то не устраивает, приходится воспользоваться советом психолога и любить себя. Да, и знаете, оказалось, что жить с психологом — это реально сложно. То есть, когда тебе обычная девушка говорит, ты дебил, ты думаешь, ну, сама дебил. А когда тебе это говорит профессиональный психолог, как будто бы и не поспоришь. То есть, она спорит с Димой Ксенофонтовым. Я спорю с Фрейдом, Фромом, Юнгом, Лобковским и Месячными. Это как победить? Это мстители. Что еще? О друзьях о своих очень многое узнал. Оказалось, что у меня лучший друг — зависимый абьюзер в созависимых отношениях. Я-то думал, он просто веселый алкаш. А вон оно как. Еще я понял, что мне очень трудно ее манипуляции распознавать. Это, знаете, не вот эти стандартные женские манипуляции, типа, ой, что-то мне в 3 часа ночи вдруг так резко захотелось деньги. Не, там все тоньше, там все вообще неявно. Чтобы вы понимали, я хожу с ней на сальсу и стретчинг, и думаю, что это мое решение. На самом деле, мне кажется, сейчас уже все кое-как в психологии уже разбираются, да? Ну, если уже даже мужчины начали к психологам ходить, да? При условии, что мужчинам вообще, ну, обычно очень трудно говорить о своих чувствах, выражать свои чувства. У мужчин же оно обычно как устроено? Все хорошо, все хорошо, все хорошо. И инсульт, да? Между вторым и третьим все хорошо, он тебе мотоцикл купил. Нет, мне кажется, сейчас мужчины уже и поддерживать девушек кое-как научились, да? Ну, вас поддерживать очень легко, потому что в ваших историях всегда понятно, кто не прав по интонации. Мне жена недавно рассказывает историю, говорит, представляешь, мне написала Катя, пишет такая, «Привет, как дела?» Я думаю, блин, ну, явно же она и меня вот так показывает, да, когда со своими подругами общается. К ней недавно пришла подруга в гости, я подхожу к ней, что-то типа, привет, там я Дима, как дела? Она говорит, а я тебя вообще по-другому представляла. Я даже знаю как.
3: Привет, я Дима. Я недостаточно вкладываюсь в отношения.
2: Спасибо большое, у меня на этом все.
1: Это Чужой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Только в октябре в стройбазе номер один суперцены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Объявление. Вчера на автобусной остановке был потерян кошелек с зарплатой. Нашедшему убедительная просьба не ржать.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И у нас новая партия сообщений, мы продолжаем. Пламенный привет от Алены своему мужу Дмитрию. Говорит, что скучает по вам и скоро будет заканчивать свои рабочие процессы. Просит вас, Дима, ее встретить. Пожалуйста, не забывайте. На связи Рязань. Иван передает привет своему брату Алексею, друзьям Саше, Гене, Алене, Диане, Артему. Мы отдыхаем, этот понедельник не для нас. Вот так вот. Люди решили, что в понедельник они ничего делать не будут. Вернее, что-то, наверное, делают, но про отдых не забывают. Михаил из Москвы передает привет своим коллегам Алексею, Насте и Евгении. Работаем вместе с вами. Настроение супер. Ну, класс, отлично. Также здесь на связи Нижний Новгород. Анна поздравляет с днем рождения свою коллегу и подругу Айгуль. С днем, с праздником. Желает вам крепкого здоровья, счастья и любви. Егор передает привет всему Нижневартовску. Желает всей стране плодотворной недели. Также Юлия поздравляет с началом нового сезона своих коллег из одной очень хорошей фирмы, которая занимается едой в стиле правильного питания, написала она. Кстати, всем приятного аппетита, кто собирается, или кто уже ест, или кто поел, в том числе никогда не поздно сказать, главное, чтобы все было прекрасно. И еще один привет у нас от Ольги из Красноярска. Он улетает мужу Дмитрию, ну и для вас по вашей просьбе прямо сейчас классика жанра.
0: Юмор FM. Классика жанра. Анатолий Трушкин.
2: В понедельник в подъезде объявление. Желающие приобрести слитки золота по цене рубль за килограмм. Сдайте вечером 1000 на оформление купчей. Вечером пришли, все деньги сдали. Спрашиваем, где золото? Нам говорят, кто же его знает? Мы говорим, не знаете, ищите. Они говорят, некогда нам искать, нас самих ищут. И ушли с деньгами. Мы их час подождали, потом милицию вызвали. Милиция говорит, вы в своем уме? Это же жулики. И тут как солнце из-за туч. Прояснило сразу. Жулики обманули, обокрали нас. На следующий день в подъезде объявление. Всевидящая, мать-девственница, Серна Львовна Трифовая, за 500 рублей скажет, как за час заработать миллион. Все ученые уже сказали, аферистка, дураков ищет. Но вечером пришли насчет миллиона. Выходит Серна Всевидящая, один глаз подбит, другого нет. И видно, что она дней 5 без продыха, без просыха и без закуса. Ну, то есть совсем она никакая. Еле-еле деньги берет и кладет мимо лифчика. И ни слова никому. Но все-таки молча собрала все деньги и ушла. Мы через час милицию вызвали, они, вы что? Это же известная аферистка. И тут как солнце из-за туч. Прояснила сразу. Аферистка, вон оно что. Обокрали нас, обманули. Урок нам на всю жизнь. На следующий день в подъезде объявление. Для тех, кого всю жизнь обманывали. Сегодня в бане в 22:00 состоится оргия. Будут проститутки. Билеты по 100 рублей, пенсионерам скидка. Тут уж все стали кричать афера, за кого они нас принимают. А Татьяна Павловна из 37-й каждому подходила и говорила, что хотите со мной делайте, а я не пойду. Вот что хотите. В 22:00, думаю, неужели после всего кто-то из наших клюнет? Подхожу к бане, темно. Я где светлее, ближе к кассе. Опять темно. Взял билет, пошел в предбанник, там темнее темного и тихо, никого нет. Через полчаса свет вдруг вспыхнул, и оказалось все наоборот. В кассе никого нет, а здесь все наши. И мы стали смеяться над собой горьким смехом. Хороший урок нам, дуракам. Пошли домой. Там объявление. Возьму в долг 50 рублей. Через полса верну 5000. Падлой буду Абдула. Интересно, вернет мне деньги Абдула или нет?
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ОА7-агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-ры-ры-нис. Скучно у нас, мой?
7: Папа, что это за песня?
8: Это реклама Мишек Крутышек из «Перекрестка».
7: Это которую можно настроение менять?
8: Угу.
7: И на рюкзак вешать?
8: И не только.
7: Пап, нам пора в «Перекресток».
9: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
10: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организации, правил, акции, количество призов. Срок комиссии порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 102-870-003-4493. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
11: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот сижу и третий день смотрю на муравейник. Ни совещаний, ни планерок. Но, блин, ведь работают же!

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7-915-0303-567.
1: Артем из Сочи передает привет всей стране и говорит, что сильно вас любит. Свою жену он любит и просит не грустить. Зовут ее Алена, написал он. Пламенный привет от Олеси своему мужу Денису. Говорит вам, что вы у нее самый лучший и благодарит вас за лучшие годы жизни. Сергей из Екатеринбурга поздравляет с днем рождения своего брата Александра. Желает вам продуктивного года, отличного настроения на работе, хорошего настроения, подписывается здесь еще раз. Море позитивных эмоций и крепкого-крепкого здоровья, опять же, написал. Вот так вот, вдвойне, в квадрате. Ну а мы тоже не проходим мимо, присоединяемся. Александр, поздравляем вас с вашим личным Новым годом. Напомню, номер телефона для ваших сообщений плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер. Ну и это не все. Также Александр из Самары передает привет своим коллегам Вике, Софии, Айнур и Оле и желает вам легкого и, самое главное, продуктивного дня. Ирина из Москвы поздравляет всех с Днем Учителя, желает терпения, любви, а также много положительных оценок и лучшего, только лучшего написала в этом году. Еще одно сообщение от Сергея из Кирова. Он передает привет своей жене Виктории, просит включить для них протокол о нелепых преступлений. Итак, прямо сейчас рубрика «Реалити-криминалити».
0: Юмор ФМ представляет
2: Реалити-криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити Криминалити.
4: В 19.05 18 апреля сего года я, Юхнович С.П., случайно выглянул в окно и увидел, как по улице бежит гражданин Багунов Р.А. За ним группа женщин, вооруженных различными предметами домашней утвари. И впереди всех жена Багунова с предметом, напоминающим кочергу. Вот что значит вести беспорядочную половую жизнь в таком маленьком и тихом на события поселке, как наш, где все тебя знают как облупленного. В зоопарке я решил покормить медведя в слегка выпившем виде. Кинул ему кусочек бублика с репликой «Жри, зараза!». Но участковый не оценил мои шутки и привез в отделение. Допив бутылку, я случайно задел кулаком официанта по носу, что вынудило его внедрить силы работников правопорядка. В ответ на предъявленные мне обвинения сообщаю, что 16 апреля сего года, примерно в 21 час вечера, домашний попугай по кличке Эстебан, случайным образом приземлившись на клавиатуру моего ноутбука, совершил по ней несколько шагов в правую и левую сторону, что по досадной случайности и привело ко взлому сайта городской администрации. В хакерской атаке считаю себя невиновным, и никакого оскорбительного слова из трех букв на главной странице вышеуказанного сайта я не писал. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
2: Реалити-криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: Маленькая пауза, опять возвращаемся к вашим сообщениям. Передаю привет из Ижевска своему начальнику Бабайлову Сергею. Желаю ему хорошего настроения. Александр здесь подписывается. Наталья пишет: «Добрый день, любимый радио Юмор-ФМ. Передайте привет в город Орел моей мамочке Татьяне Николаевне и доченьке Варюше. Люблю вас, мои девочки, и желаю спокойно и быстро сделать школьное домашнее задание». Ольга пишет: «Привет всем ведущим Юмор-ФМ. Здравствуйте. Мы вчера немного повздорили, Олег, прошу прощения, это пишет. Повздорили немного с супругой Натальей. Хочу помириться и сказать, что я ее безумно люблю. Не злись на меня, мое солнышко. Наталья, можно прощать уже? Ну, пожалуйста, Олег уже на всю страну попросил прощения. Куда уже дальше-то? Привет от Полины, мужу Диме. И есть вот такое сообщение. Привет, тезка. Передай привет всем слушателям и поставь что-нибудь из КВН. А Кирилл из Москвы это написал. Кирилл, ну, для вас из КВН, как и просили.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда Азия Микс. Город Бишкек, Кыргызстан.
3: Настройтесь, сегодня ответственная игра. Нужно чем-то удивлять.
4: Тогда танец!
3: Может быть, песня?
4: Ах ты мой попрошайка, ладно, песня!
5: В Бутово ночью бродил один. Вдруг подходит ко мне братва. Вроде бы гопники. Один за грудки меня как схватил. Я подумал, что мне конец. А он меня целует. Говорит, что любит, по-таджикски понимает. Маму мою знает.
3: Подожди. Это что за внутритаджикские приколы? Кто это придумал?
6: Кого он в Бутово встретил, тот и придумал.
3: Дорогие друзья, встречайте, мой родной брат Санжар. Ты что здесь делаешь? У тебя же в Кыргызстане подписка, а не выезде.
6: Да что-то мне не понравилось, я отписался.
3: Короче, все понятно. Ладно, давай быстро говори, что хотел и...
6: А, у меня же объявление всем поклонникам игры Pokemon Go. В Кыргызстане есть уникальные виды покемонов. Только чтобы их увидеть, ваших телефонов недостаточно. Нужно еще мой записать.
3: Ты что делаешь? Ты решил наше выступление окончательно испортить, да?
6: Я вообще-то хотел вам его окончательно украсить. Встречайте! Моя новая пассия! Анжелиночка!
3: Это что, Анжелина Джоли, что ли?
6: Of course, Анжелина. This is my team. This is my friends. Let me introduce you. This is Юли Гусман, the most popular режиссер in the world. This is Валдис Пенч, the most popular пельч in the world. This is...
7: Oh, Константин Эрнст.
6: А вы что, знакомы, что ли? Ну ладно, все равно скажу, что хотел сказать. The most popular TV producer, the best creative Olympic закрытие-открытие maker and best friend of КВН. Михаил Галустян, Russian Jim Carrey. Константин Лавроненко, Russian Tom Hanks. And Александр Васильевич Пасляков. Russian. Короче, нет у вас такого человека.
0: Тот самый. Хорошая погода.
8: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
9: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
10: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 4. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 10 тепла. В Озерске, Миасе и Челябинске – плюс 6.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Девчонки, что-то я в последнее время чувствую себя как Барби. Вроде молодая и красивая, а колени уже не сгибаются.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И у нас финальная партия сообщений к этому часу. Светлана Кириллова из Чебоксар передает привет Моргуновой Светлане, Петровой Татьяне, Петровой Марине. Хорошего дня вам желает и пишет: девочки. Вот так вот, хорошего дня. Алена пишет: добрый день, прошу передать дочери Алисе, что домашка сама себя не сделает. Праздник для учителей, мама Алена здесь подписалась. Класс. Виктор передает привет своей жене Марине, дочке Юлии, а также любимым сыновьям Диме и Сергею, желает всей стране позитива и добра и тоже поздравляет всех причастных с праздником, с Днем Учителя. Дорогие друзья, вернемся к вашим сообщениям, посланиям, приветам, поздравлениям, любым сообщениям, уже это сделаем завтра. Также стартуем в 2 часа дня по московскому времени и, соответственно, ловим ваше послание по неизменному и простому номеру телефона. Плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер и не забывайте подписываться. Ну а под занавес этого часа послушаем рубрику «Шутить изволите».
2: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
3: Здравствуйте, друзья. А давайте устроим маленький эксперимент. Вот кого вы представляете в первую очередь, когда слышите Бетховен? Если большую, смешную, лохматую собаку, то в этом выпуске «Шутить изволите» про великих композиторов вас ждет много нового и интересного. С Бетховена и начнем.
2: «Шутить изволите».
3: Однажды в Дрездене знаменитый немецкий композитор Людвиг ван Бетховен слушал довольно посредственную оперу «Леонора», написанную композитором Пайером. Спектакль закончился, стихли не очень громкие аплодисменты. Пайер подошел к Бетховену и поинтересовался, что тот думает о его произведении. Бетховен ответил: «Это прекрасная опера. Она настолько мне понравилась, что я, пожалуй, напишу к ней музыку». Однажды к Вольфгангу Амадею Моцарту обратился молодой человек. «Маэстро, как мне написать симфонию?» «Что вы, юноша, вы еще очень молоды для симфонии», — ответил Моцарт. «Начните с чего попроще. Например, с баллады». «Но сами-то вы сочинили симфонию, когда вам было 9 лет». «Да, сочинил», — согласился Моцарт. «Но я ни у кого не спрашивал, как мне это сделать». Однажды Иоганн Себастьян Бах играл на органе одну из своих прелюдий. Его ученик стал бурно восхищаться исполнением. «Как вам это удается, учитель?» «В этом нет ничего сложного», — ответил Бах. «Просто нужно нажимать нужные клавиши в нужное время».
2: «Шутить изволите».
3: Что ж, пришел и мой черед нажать на нужную клавишу и отправиться на поиски новых забавных историй. Скоро вернусь. Ваш Михаил Полицеймак. Так, а где же клавиша-то? А, вот же она!
2: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Реклама.
4: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
5: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
6: ВТБ накопительный. Удобно копительный. Ставка до 14,2%. Процент восхитительный. Свободно пополнить, свободно снять. Выгоду просто и легко получать. На любые цели с комфортом копите. Удобный ВТБ счет открыть спешите. Доступно ВТБ или ВТБ на почте.
7: Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые 2 календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
8: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
9: 18+.
10: Пробки, работы, дел круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
11: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
12: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
13: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
16: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А больше всего на свете я боюсь, что хакеры сольют в сеть мои интимные фотографии. Они точно никому не понравятся.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в баре».
2: Мама, чё за матч сегодня будет, а? Вообще просто, чё за матч? Я даже 3,5 года назад специально развёлся, чтоб сегодня мне вот эта жена никаких дел не подкинула, я посмотрел этот матч.
3: Ну, ты? Да. Нет, Дэн, ты угораешь, а я вот серьезно своей сказал, чтобы сегодня, в этот день, в день матча, никакими своими женскими проблемами меня не задалбливало, да? Не звонила ни в коем случае. Вообще. Вот матч закончился. Тогда позвони, расскажи, кого родила, да, вес там, все вещи. А сегодня матч.
2: Матч сегодня. А вчера что за матч был, а? Что за матч вчера был, да? Вчера что за матч был, а? Вчера матч ты видел, Сань? Матч вчера видел, говорю?
4: А, не, я не видел.
2: Твою мать! Ты слепой, да? Реально? 15 лет дружим, только сейчас говоришь, что ты слепой?
4: Нет, пацаны,

0: Да!
1: Я понимаю, вам это будет сложно услышать, но крепитесь. В мире несколько миллиардов человек, которые не смотрят спорт.
2: Саш, да понятно, что ты с нами как с дебилами разговариваешь?
1: А как еще
2: с вами? Несколько миллиардов человек не смотрят.
1: Да.
2: Но пока живы они были, они ж смотрели.
1: Да.
2: Ты что? Ты прикрылся Моцартом, типа, ну да, Моцарт не смотрит, остальные-то смотрят, ты что гонишь?
1: Короче, Валера, я не смотрю футбол, все, отстаньте от меня.
2: Ладно, давай официанта спросим,
0: давай.
2: Вот он рассудит.
0: Да. Официант, официант! Давай, иди сюда. Футбол смотришь?
3: Так, смотрю ли я футбол? Смотрю ли я футбол? Слушай, смотрите, давай. Я официант. Так. Я официант. Могу позволить себе квартиру за 15 тысяч рублей и, соответственно, столько же километров отсюда. После смены я падаю в электричку, потому что ноги у меня к концу смены, как дети-сорванцы, меня уже не слушаются. Приезжаю домой, принимаю на душ у меня нет сил, и сильно не доходя до кровати, засыпаю. Прям очень сильно не доходя, конкретно в душе. Через 5 часов я просыпаюсь, потому что водичка до носа дошла, и быстро, очень сильно бегу в электричку. Так как живу на суперконечной, первые 18 остановок я еду один, даже без машиниста. Зато у меня есть прекрасная возможность выбрать самое красивое сиденье. Я сажусь на сиденье и первые 5 минут смотрю на спинку кресла перед собой, которое похоже на стенки в психушке. Потом я достаю телефон и смотрю футбол. Да, я обожаю футбол.
0: Понял, а? Все!
1: Подожди, вы серьезно?
3: Нет, конечно, я ненавижу футбол, я терпеть не могу. Я еще не работаю в спортбаре, это просто ужас. Каждый раз, когда я вижу футбол, мне хочется куда-нибудь написать.
0: Давай.
3: До свидания.
1: Че, парни, как настроение?
2: Блин, вот, ну...
1: я же говорил, есть такие люди.
2: Ну ладно, Дэн, че, реально, походу, ну, есть да. такие люди, Санек прав. Блин, а мы тебя постоянно в этот спортбар таскаем, а тебе это не нравится?
1: Мне это не нравится.
2: Давай в следующий раз в качестве извинений пойдем туда, вот, ну, что тебе нравится?
0: Что тебе нравится?
1: Мне Марвел нравится.
2: Марвел.
1: Марвел, Марвел. Ну, понял, Марвел.
2: Да, и куда мы пойдем?
1: Пойдемте на Комик-Кон.
2: На Комик-Кон, да.
1: Там круто, реально.
2: Там круто. Единственное, я вспомнил сейчас, я в этот день это сдохну лучше, чем на Комик-Кон пойду, брат. Извини.
4: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Выходной уже забыт, как будто не было того отдыха. Вот как интересно это вообще происходит, а? Люди хорошо отдыхают, а в понедельник раз, и как будто ничего не было. Это Юмор-ФМ, с вами Солнечная, и мы здесь как раз для того, чтобы решить этот вопрос. Поддерживать, вместе смеяться, сочувствовать, сарказмировать, ну и все такое прочее. И в этом часе у нас тоже будет много самого разнообразного юмора. Вот, пожалуйста, под конец часа услышим Михаила Задорнова. У самого лучшего Дэна есть для нас анекдоты. Появится угарный папа. А еще, друзья, будет много шуток Андрея Рожкова и та самая, которая может привести вас в суперфинал игры «Автомобиль за улыбку». Так что не прослушайте ее совсем скоро. Будем играть. Ну и еще больше юмора у Джейсона Стэтхэма.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Бывают такие дни, когда даже самой сильной женщине хочется побыть обычным слабым мужиком. Покупал девушке шампунь в подарок. Нашел против ломкости. Подумал и купил два. Алкоголь – это вам не бензин. За городом расход гораздо выше. Однажды мне было холодно, и я до утра топил печку. В итоге печка утонула. Некоторые люди как облака. Только свалят нахрен, и сразу отличный денек. Если тебе одиноко дождливой осенью, не печалься. Осень скоро закончится, и тебе будет одиноко зимой.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: такой, какая есть, и успокоительная.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Это та самая шутка, которую нужно запомнить и повторить, когда я до вас дозвонюсь. А звонить я буду обязательно. Самое главное, чтобы вы шутку услышали, потому что, ну, часто, знаете, да, бывает. Вот я только что, а вот чтобы не только что, 24/7 нужно слушать Юмор ФМ. Да, вот так вот радикально. Улыбайзер уже раскрутился, перемешивает фотографии участников. Все там добровольно на сайте веселорадио.ру загрузили свои улыбающиеся фотки и вступили в борьбу за новый автомобиль. Узнаем, с кем сейчас будем играть. Улыбайзер уже пришло время остановить словами «Улыбайзер, стоп!»
1: Автомобиль за улыбку.
2: И звонить сегодня будем в Тольятти. Особенно, я думаю, рад этому наш коллега Дима. Вот на родину твою историческую звоним. Но там живет не наш коллега, а Мария. Мы ее не знаем пока что, но надеюсь, что познакомимся через пару минут, когда позвоним ей, и Мария возьмет трубку. Итак, звони в Тольятти. Мария тоже, кстати, фоточку из автомобиля загрузила. Вот. Но второй никогда не бывает лишним, потому что есть мужья, есть дети. И если квартиру не получается детям купить нынче, знаете, с этим трудности небольшие такие, то вот хотя бы машину тоже неплохо. Ждем. Когда Мария
3: Пожалуйста,
2: возьмет трубку?
3: Дождитесь ответа или перезвоните.
2: Вот мы ждем, тетенька, мы ждем. А вы можете ей сообщить, что Юмор ФМ звонит? Нет, не хотите, да? Вот эти вот стандартные ваши бла-бла-бла. Ну вдруг еще. Ну давайте, у нас есть последние 5 секунд. Вдруг Мария такая видит, Юмор ФМ звонит.
4: Вызывает мой абонент, не отвечает.
2: Ну, все понятно. Очень жаль. Ну все, ничего не будем оставлять на автоответчике. Может быть, Марию в следующий раз еще раз выберет улыбайзер, а может быть и нет. Друзья, на сайте веселорадио.ру, вот заходите, прямо на главной странице стоит ваш будущий автомобиль. На него нажимаете, и там нужно заполнить небольшую анкетку, загрузить свою улыбающуюся фотку, и вы тоже в игре. Возможно, в следующий раз, а сегодня еще поиграем, обязательно, обещаю. Улыбайзер выберет вас. Удачи!
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет. Угарный папа. С гаром.
1: И снова помнить танки, миллион смешинок звонких, ну и так далее. Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
1: Камиль 4 года. Помогает папе с мамой перекапывать огород. Камиль собирает дождевых червяков и приговаривает: «Этот большой червяк – папа, этот червяк – мама, этот маленький червячок – сыночек». Вот такая у нас червивая семья. Папа 5-летней Таисии уехал в командировку. Тася увидела, что мама грустная, и спрашивает: «Мам, ты что, по папе скучаешь?» «Да», – отвечает мама. «А почему ты по нему скучаешь? Он тебе что, родственник, что ли?» Из школьных сочинений Саши. «Мой жизненный пример. ЕГЭ – это не только содрать деньги со школьников, но и увеличивать в стране дворников». Павлин был оснащен красивым складным хвостом. Паустовский часто рассказывал, как они любили сидеть на костре. В поле колосилась золотистая. Спрашивает у десяти... Как человек бьет... Только начинает тошнить уже на второй неделе. Папа помогает маме закатывать соленья на зиму. Процесс не быстрый, жаркий. 5-летняя Арина забегает на кухню за очередной порцией чего-то вкусного, долго наблюдает за ними и говорит: «Что, на зиму пасетесь?» Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте havail.ru.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ». Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Алло, это общество анонимных алкоголиков? Здравствуйте! А подскажите, пожалуйста, как делать мохито?

0: хорошо бы так про работу сказать. Это только мираж. Но нет же, вот она, пожалуйста, физическая. Бумажки, звонки, файлики там всякие на компьютере. Но Юмор-ФМ уже направил вам поддержку в лице спасательницы. Не Малибу, потому что на Малибу у нее не выросло, но спасательницу настроения Деточкину. Скоро она появится в эфире и расскажет в хороших новостях, сколько раз можно отжаться под водой на одном вдохе. Не пропустите, а еще в конце часа услышим Михаила Задорнова. Ну и прямо сейчас еще больше юмора у самого лучшего Дэна.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Так сложно порой выбрать между Багамами и Канарами. А вот, кстати, реальный пример. Диалог двух супругов. Дорогой, я вот без твоего разрешения, правда, но сходила к доктору, и он мне порекомендовал, чтобы мы поехали отдохнуть, съездить на Багамы или на Канары. Куда мы поедем?
4: Куда мы поедем? Мы поедем к другому доктору. А вот, ну, прям первоклассный анекдот. 1 сентября первоклашка идет в школу, родители его отправляют и говорят: «Ну вот, сынок, поздравляем, первый раз в первый класс, давай там». Спустя какое-то время ребенок возвращается домой и говорит: «Пап, мам, ну как вам не стыдно, а? Ну вы меня обманули». «Подожди, как, что случилось, в чем дело? Расскажи спокойно». «Ну вы же сказали, в первый класс, первый раз, первый класс, ну первый». «Ну, а там стулья тесные, кормежка дрянь. Это даже не эконом». Друзья, не бойтесь экспериментировать в постели. Больше творчества. Вот только представьте. Беседуют двое супругов. «Дорогая, я хотел бы попробовать что-нибудь новое в постели». «О, любимая, это восхитительно. Я и сама мечтала об этом. Давай же, я покажу тебе, как менять пододеяльник».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.

0: новости.
1: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. И эти новости заряжены на спорт. В Турции главным тренером мужской команды по футболу стала 22-летняя красотка. Ее зовут Зейнеп Мистан. Девушку назначили тренировать футбольную команду «Тургутлуспор». В клубе подчеркнули, что назначение сделано не с целью пиара. Просто у Мистан очень большой опыт. В 22 года. Тактические знания. И всем понравилась программа развития команды, которую она предоставила. Малышка на миллион стала первой женщиной главным тренером в истории турецкого футбола. Ну что, пожелаем успехов. Во Вьетнаме преподаватель по йоге установил мировой рекорд, сделав 86 отжиманий под водой на одном вдохе. Камал Калой, как его зовут, не первый год занимается йогой и практикует задержки дыхания. Хвастает, что может не дышать аж 6 минут. Ну и не так давно он попал в книгу рекордов Гиннесса, последовательно выполнив под водой 21 позу йоги. Вот бы тоже уметь вот так вот надолго задерживать дыхание. Летом в транспорте может прям очень пригодиться.
0: Хорошие новости.
1: Ну а один китаец решил проверить, сколько пачек с чипсами нужно, чтобы они держали человека на воде. Он привязывал к себе чипсы и прыгал в бассейн. Когда привязал 30 пачек, уже было нормально. Но когда превратил себя в надувного чипсоида, вообще получилось круто. Даже не промок. Для такого эффекта понадобилось 100 пачек чипсов. Посмотреть, как проходил эксперимент, можно на канале Юмор ФМ в Максе. Заходите прямо сейчас. Ну а я, Юлия Деточкина, вернусь скоро, да не одна, а с хорошими новостями.
0: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП «Рахматуллин» Ильдар Уралович.
3: «Вольф» – моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. «Вольф» – официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
4: При покупке масла «Вольф» в сети автоцентров «Мир масел» замена бесплатна. «Мир масел» – продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска. Подробные условия акции уточняйте у менеджеров автоцентров.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 4. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 10 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске – плюс 6.
3: Реклама. «Вольф» – моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. «Вольф» – официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
4: При покупке масла «Вольф» в сети автоцентров «Мир масел» замена бесплатна. «Мир масел» – продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска. Подробные условия акции уточняйте у менеджеров автоцентров.
6: Закройте глаза, сделайте вдох-выдох. Почувствуйте, как уходит стресс. Вам не нужно мариновать мясо, не нужно мыть посуду. Потому что вы выбрали фирменные крылышки от Чебаркульской птицы. Настоящий кулинарный дзен в пакете для запекания. Просто положите его в духовку. 40 минут, мясо готово. Попробуйте новинку от Чебаркульской птицы.
7: Осень умеет удивлять. Новый G-Land тоже. G-Land G6. Теперь с полным приводом. 150 лошадиных сил, 7 ступеней и 6 режимов движения. Испытайте новинку на тест-драйве в G-Land Saturn. Челябинск, Молодогвардейцев 2.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Помню, в детстве я увлекался фотографией, но потом мама ее забрала и спрятала.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Соображалка русских людей поразительна. Просто жалко, что они на пользу родине. Мужик пишет: Михаил Николаевич придумал способ, как стирать носки, не отдавать жене. Беру термос. Не ха-ха, записывайте. Засовываю носки, заливаю теплой водой. Добавляю порошка стирального. Плотно закрываю, бросаю в багажник, и весь день, пока я езжу, они крутятся и стираются. На участке у женщины русской появились кроты. Ну, это у многих такая беда. Кто ей сказал, что кротам, к норкам, чтобы их вывести, надо подвести газ? Нашла умельца. Подвел газ, сидит, ждет, а кроты кайфуют, не вылазят. Кто-то ей говорит: а ты подожди. Огород взлетел на воздух вместе с забором, весь. Набережные Челны. Я горжусь нашими людьми. Когда наступает осень, наступила осень, стали ягоды приносить из леса и воровать сахарный песок на заводе, чтобы варить варенье. Очень ужесточили охрану, пронести, украсть невозможно. Гениальный народ, зацените. Стали носить ягоды на завод и варить варенье на заводе. Вот новость, недавно прочитал. В аэропорту Домодедово русский турист уснул на работающей ленте для багажа. Деваха пишет: папа рассказал о том, как его друзья ездили на рыбалку. Кончилась запивка, они налили спирт в рот и ныряли поглубже в реку, открывали рот и запивали. Это непобедимый народ. Еще одна пишет: когда я была маленькая, сейчас мне 13 лет, уже не маленькая, все ребята во дворе летом играли с водяными пистолетами, у меня его не было. Поэтому я брала у мамы утюг и брызгалась из него. Объяснительная московского дворника: я вовсе не был пьян в пятницу, а лежал на газоне и ел траву, потому что сломалась коса. Гаишник мне говорит: в Крылатском есть туннель. Он говорит: вы не представляете, такой случай недавно был. Думаю, вам расскажу, и тут как раз вы едете. Выезжает из туннеля, он мне рассказывает, блондинозавр. За рулем. Город Таганрог, вижу по номерам. Порш, а фары не включены. Хотя у Порша должны включаться фары в туннеле автоматически. Я ее тормознул. Говорю: почему не включили в туннеле свет? Я не знаю, что с вами будет. Она говорит: ты что, козел, не видишь, что я иногородний? Откуда я знаю, где у вас в Москве свет включается в туннеле? Все-таки гениальные наши люди. Их не отцифрует никто. Случай крайне неприличный, но я не могу его не рассказать вам. В Египте наши дайверы ныряли и говорят: вот вы правы, американцы тупые, мы нырнули достаточно глубоко, но там америкосы на дне камушками выложили сердечко. Нет у них фантазии. Мы стали заныривать глубже. Вот это наши, видим. Большими камнями на дне слово из трех букв выложено. И не поленились на дне Красного моря выложить.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках», и получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
18: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
19: Вот что значит настоящий верный друг.
17: G-Energy – значит настоящий друг.
20: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: С криком «Так больше не может продолжаться! Пора что-то менять!» Иван сел на телевизор и посмотрел на диван.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Краснодарского края «Бак-соучастники».
4: Дамы и господа, встречайте! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
5: Добрый вечер. Я сегодня решил приехать на КВН на маршрутке. Вышел на дорогу, ловлю. Вы знаете, зря говорят, что у наших газелей плохие тормоза. Остановилась как вкопанная. За рулем сидит приятный, молодой, седой водитель. Я спрашиваю, я до фестивального доеду? Ну, немного заикаюсь. Теперь, конечно, да. Ну, я сел к водителю спиной, к народу лицом, как и всегда. И люди через меня за проезд деньги передают. Вы знаете, за последние 15 лет я столько денег в руках не держал. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спрашиваю, может быть, у вас какие-то вопросы ко мне есть? Ну, один пассажир тянет руку, говорит... Скажите, когда вы повысите зарплату сотрудникам ФСБ? Потом девушка тоже тянет руку, говорит, здравствуйте, я корреспондент российской газеты.

0: пока не гудбай, а снова hello. С вами Солнечная на Юмор ФМ, и в этом часе с нами поздоровается огромное количество артистов. И песни будут у них классные, и шутки меткие. Андрей Рожков, вот, например, продолжает шутить в нашем эфире. Под конец часа появится маэстро Жванецкий. Наши слушатели продолжают задавать вопросы Сатье, а он, о чудо, продолжает на них отвечать и делает это, естественно, с юмором, так что в этом часе тоже ожидается, не пропустите. И еще больше юмора с анекдотами Моменко. Ну и прямо сейчас спешл гест стар Нюша в рубрике «Шутки песни плюс».
1: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Ангарская.

0: Сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни и плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
0: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: «Шутки, песни и плюс» на Юмор ФМ.
0: Давай, Надежда, твоя песня.
1: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть задел Евгения!
3: Ой-ой-ой!
0: Ой-ой-ой!
1: Второй день рождения, да?
0: Побежали бомжи в разные стороны, что на ужин у них орлы или вороны.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Нюша, давай!
3: Когда своих не станет, я буду ходить волосами других людей и с волосами их детей. Кошмар!
0: Надь, давай ты.
1: Просто подай на лужайке козу.

0: Козьим молоком на заре насладись. Вымя у козы точно где-то внизу. Ты в том, что не козел, а коза, убедись.
1: На Юмор ФМ.
2: Помню, ты с секретаршей ко мне нанялась. Наша дружба с тобою тогда родилась. До шести в кабинете я честно тружусь. Ну а после шести я с тобою дружусь. Это дружба, подруга твоя и моя. Принеси мне, подруга, еще кофея. Этот милый секрет от супруги-то я. Продолжается дружба твоя и моя.
3: Пам-пам.
0: Ну, получается, Нюша... он изменяет ей.
2: Ну,
0: просто.
2: Получается, ну, все, да. Все, вот, все, в принципе, секрет просто. Нюша, ты.
0: Никаких секретов, секретарши.
2: Да.
4: Редька, редька, редька, кусаю с краю, Петька, Петька, Петька, он друг Чапаю, песня, песня, песня, о чем не знаю, детка, детка, я просто угораю.
1: Шутки, песни,
2: вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
0: Стас Ярушин плюс Нюша.
2: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

0: Реклама.
1: Только в октябре в стройбазе номер один супер цены на материалы для вашего ремонта. Клей для плитки Крепс усиленный 487 рублей. Утеплитель Изорок Ультралайт 739 рублей. Монтажная пена Аусбау 70 392 рубля. Краска Флагман для стен и потолков 600 рублей за 12 килограммов. Стройбаза номер один. Ремонт легко, когда выгодно.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А возможно, это просто совпадение. Но если поменять местами две буквы в имени Наташа, то получится Шатана.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Парикмахер говорит: прошу прощения, висок будем косой делать? Не, давайте лучше машинкой. Две блондинки, одна говорит: хочешь, тебе кое-что покажу? Она говорит: давай. Она заходит с ней в комнату, включает свет, говорит: видишь свет? Да. Горит? Горит. Теперь смотри. Выключает свет, говорит: а где он? Кто? Свет. Я не знаю. Она холодильник открывает, говорит: а вот он. Два человека отучились вместе в институте Патриса Лумумбы, и через некоторое время русский приезжает к человеку в Анголу, он сам оттуда. Смотрит, он там стал важным чиновником, у него все в порядке, он зашел, там шикарный дом. Он говорит: а как ты достиг такого? Он говорит: ну, давайте я покажу. К окошечку подходит, он говорит: посмотри туда, видишь дорогу? Он говорит: да, дорога классная. Он говорит: 10%. Он говорит: да, молодец, хорошо устроился. Через пару лет приглашают его в Россию, тут приезжают, но у него там сумасшедший особняк, цыгане танцуют, самолет стоит. Ну, просто уровень сумасшедший, даже трамваи свои ездят. Все. Он говорит: а как ты как достиг такого? Он говорит: ну, пошли к окошку покажу. Окно открывает, говорит: дорогу видишь? Он говорит: да нет, только мусор. Он говорит: 100%.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: KGM представляет.
3: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
4: Ура! Новая машина!
5: А чем он так хорош?
3: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
5: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
3: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
2: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
9: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
10: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. Yeah.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мальчик Петя без стука зашел в спальню к родителям и застал аиста врасплох.

0: вами Юмор ФМ, и впереди у нас хорошие новости. Там сегодня будет настоящий зоопарк. И Деточкина сама, знаете, та еще любительница ку-ку-ку-ку-ку. И кроме этой птицы, там появятся еще и манулы, и черепахи, и другие животные. Правда, не все из них живые. Ну, в смысле, не все из них одушевленные. Вот так вот звучит не столь устрашающе. Слушайте обязательно. А еще впереди у нас маэстро Жванецкий. И еще больше юмора прямо сейчас с Сати и с юмором, конечно же.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Сатья, здравствуйте. Я замужем. Очень люблю своих детей и мужа. Но часто на них срываюсь из-за того, что в доме что-то не убрано или не сделано. Сама себе в эти моменты, конечно, не нравлюсь. Вот подскажите, пожалуйста, как реагировать без эмоций на вещи, которые раздражают?
1: Сатья отвечает.
3: Мы можем говорить как угодно, как будем себя вести. Вот я сам знаю, как себя вести в экстремальных ситуациях. Но об этом я вспоминаю, когда уже у лифта кого-то душу. Понимаете? Или, не знаю, в семье бывают такие, знаете, стоп-слово, когда начинаешь ругаться. И вот последний раз мы вспомнили на второй день о стоп-слове. Когда уже мы развелись, когда уже облили друг друга всем на свете. Я узнал, почему за меня не надо выходить замуж. Она узнала тоже масса удивительных вещей о себе. И потом, когда мы уже помирились, сидим, она говорит, кстати, а что тут со стоп-словом как-то не сложилось? Потому что эмоция, она впереди разума. Мы не знаем, куда экологично слить свой негатив, и поэтому сливаем на тех, кто попался. На работе, ну попробуй слей, там все такие. Да? Пока домой ехала, гаишники тебя остановили, ну попробуй слей на офицера что-то. Да? Тем более ты через две сплошные переехала на чужой машине, пьяная. Как ты на него что-то ставишь? Домой приходишь, там, смотри, попался. Еще и женился на тебе 26 лет назад случайно. И дитё тоже заперто в комнате в своей. Так кто, что за свинья живет в берлоге? А кто не сделал химию? Ну, все посливало, да? И потом смотришь, а муж уже на трубы смотрит в санитарном помещении, чтобы там что-то приладить. Поэтому надо уметь экологично открывать сердце. Когда говорят, что супружеский долг, я считаю, что супружеский долг – это каждый вечер, когда дети заснули, идти вместе на балкон пить чай. Сидите, пьете чай и друг другу рассказываете, как оно все было, как открываете сердце, говорите о сокровенном, едите вкусно, а уже потом делаете младших братьев и сестер своим детям. Вот такая ситуация.
2: Спасибо.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина и веселый зоопарк. Я вот не знала, оказывается, среди манулов идет негласное соревнование, кто из них жирнее. И пока москвичи радуются, что манул Тимофей, символ московского зоопарка, с начала зажировки уже прибавил 2 килограмма, оказывается, нашего Тимошу обскакали питерские манулы Пепе и Шу из ленинградского зоопарка. Пепе и Шу почти на килограмм жирнее нашего Тимофея. Тимоша, поднажми! Обычно за осень манулы прибавляют до 2 килограммов, ну а к холодам обзаводятся еще и густой зимней шерстью. В Штатах дерзкий, но очень медленный побег совершила черепаха по кличке Лард. Она сбежала со двора частного дома и ползла по улице навстречу новым впечатлениям. Побег заметила ее хозяйка, догнала любимицу, но вернуть не смогла, потому что Лард весит 45 килограммов. Она ее ни поднять не может, ни даже просто развернуть. И черепаха такая ползет. На помощь пришли полицейские. Совместно копы отнесли беглянку в родной дом. Погоня, в которой не за кем было гнаться. Британец, который регулярно приезжает на Пхукет и останавливается в одном и том же отеле, очень любит, когда горничные делают ему лебедей из полотенец. И вот когда он в очередной раз приехал, оставил сотрудницам записку с просьбой о лебедях. Они решили порадовать его, так уж порадовать, чтобы запомнилось навсегда. Короче, создали на кровати целый зоопарк из полотенец. Там были жираф, павлин, носорог, динозавр, лягушка, медведь, свинья, кролик, собака, обезьяна и пингвин. И ни одного лебедя. Ну ладно, спасибо. В хороших новостях кого только не встретишь. Включайтесь, я буду через час.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 4. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 10 тепла. В Озерске, Миасе и Челябинске – плюс 6.
3: Реклама.
4: Было темно. Я знал, что в холодильнике что-то есть. Но что? Я перебирал улики. Пельмени не то. Овощи подозрительно. И тут я увидел их. Сосиски баварские от чебаркульской птицы. Они смотрели на меня. Я понял. Это дело раскрыто. Сосиски от чебаркульской птицы. 2 минуты и ужин готов.
5: О сложных темах на доступном языке. Сатья – эксперт по семейным отношениям. Семинар «Разговоры о главном». Любовь, энергия, наши страхи, дети, деньги, браки, разводы и многое другое. Концертный зал «Таганай» 11 октября в 19 часов 18+.
6: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: Юмор FM. Хорошие новости. Время местное.
2: Привет, в студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термотартуга» ООО «Стоп-Т». Сегодня по всему миру отмечают День учителя. В этот день, в 1966 году, ЮНЕСКО и Международная организация труда утвердили единые рекомендации, касающиеся статуса учителя. А сам праздник отмечают с 1994 года. Относится он, конечно, не только к школьным учителям, но и к любым педагогам из самых разных сфер. Так что сегодня самое время вспомнить, кто и чему учил вас всю жизнь. Самые интересные кружки, школьные уроки, пары в институте. Вспомнить любимого учителя несложно, а сегодня ему можно и нужно сказать спасибо и написать несколько приятных слов. Благо, практически всех сегодня легко отыскать в соцсетях. Об успехах наших учителей педагог Дворца пионеров Эльвира Рамазанова стала абсолютным победителем всероссийского конкурса работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце в Москве в рамках праздничного мероприятия «Ко дню учителя». В Минобре рассказали, что Эльвира Рамазанова руководит коллективом «Чемодан», где развивают лидерские качества юных челябинцев. И об интересных мероприятиях, которые пройдут у нас. 25 октября Челябинск примет второй всероссийский фестиваль «Кокошника». Он состоится в рамках форума «Стальное кружево Урала». Возрастное ограничение мероприятия 12+. На сцене покажут коллекции южноуральских дизайнеров. Зрители увидят необычные версии исторических костюмов и современные образы с кокошниками. В качестве гостей форума приедут психолог Михаил Лобковский, ведущая программы «Время» Екатерина Андреева и писательница Дарья Донцова. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
7: Реклама спонсора.
3: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
7: Всегда хорошие новости. Юмор ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мальчик Петя случайно ударил трудовика молотком по пальцу и получил 5. По крайней мере, ему так послышалось.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это я читаю маленькие произведения, вот такие вот, чтобы просто в этом зале легко усваивалось. Здесь нужны порции небольшие. Как пройти к привозу, приезжие? Скажите, как пройти к привозу? Идите так, как я сижу. Вы имеете в виду лицом? А как же, идите, я вас буду видеть. Если вы не туда свернете, я крикну. Идите прямо, пока я молчу. Точка. Приезжий, где у вас почта? Пошлите со мной. У меня письмо. Пошлите со мной. Откуда вы знаете, куда? Пошлите со мной, я знаю, куда. Я по почте хотел. Пошлите со мной. Не пошлю. А как же вы узнаете, где почта? Приезжий, он обратился к пьяному. Я правильно иду к вокзалу? Где вокзал, спросил пьяный. Вот я у вас хотел узнать. Ну все, узнал, иди, что ты стоишь? Он немец, она русская, общается по-английски. На нем оба говорят плохо, поэтому не ругается никогда. Каждый долго думает перед тем, как высказаться. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. Причем это все документальные истории. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. И я в Кемерово. Вы к шахтерам? Не, шахтеры стесняются. Мы концерт для руководства. Ребенок рассказывает. У нас две новые воспитательницы. Задают нам загадки хорошие. Кто правильно ответит, тому дают жетон. Кто наберет больше всех жетонов, тому премию. Какую? Баксы дают. А где же они берут? Да путанят потихоньку. А молодежи? На моей площадке молодая собака бодро вытянула старушку на поводке из кухни, затянула ее на пустырь, в кусты, в газоны, потянула куда ей надо, тащила старуху по своим делам. Они с бабушкой обнюхивались столбы, бегали знакомиться, лаяли на чужих. Все перевидели, все пережили и побежали домой перекусить. Мой друг, если бы на одну чашу весов положить случайные половые связи, а на другой хороший коньяк, я бы выбрал. Постой, а зачем их класть на разные чаши? Спасибо, ребята.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
5: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
7: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
8: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
9: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: Какой настрой сегодня будет твой? Ты-ры-ры-ры-нись. Скучно у нас со мной.
19: Папа, что это за песня?
20: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
19: Это которую можно настроение менять?
20: Угу.
19: И на рюкзак вешать?
20: И не только.
19: Пап, нам пора в «Перекресток».
20: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
21: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организаторы правил, акции, количество призов, срок эмиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 10870-03-4493, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Главная новость к этому часу. Сегодня утром миллионы простых россиян вышли на улицы в знак того, что им нужно на работу.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Привет, а ты чего такой смурной?
3: Да вот, жена вчера к тарологу потащила, типа за будущее узнать. А там, значит, госпожа Тамара подозрительной наружности 1.5 часа болтала-болтала. Какие-то жезлы, кубки, пентакли, рыцари, королевы. Ничего не понял. Заплатил 50 тысяч.
2: Дружище, ну какая такая госпожа Тамара? Нам, настоящим мужикам, и таролог нужен, мужик. Чтоб коротко, понятно, конкретно и по делу. У меня в соседнем гараже принимает мужской таролог Серега. Я тебе прям рекомендую.
4: Мужской таролог Серега все разложит, расскажет, покажет, поможет, предскажет будущее, перескажет прошлое, обмозгует настоящее, гадает на картах Таро, звездных, топографических, контурных, дорожных, медицинских и банковских картах.
2: У Сереги еще опция такая классная есть – обмыть результат. Я ж говорю, вот такой мужик, хоть и таролог.
4: Мужской таролог Серега погадает по-мужски. Запишитесь на сеанс на сайте картойнебабскоедело.нет.
5: Андрей, здравствуйте. Вас беспокоит служба безопасности, ваш банк.
6: Да как же вы достали, а? Да сколько можно?
7: Вас достали телефонные мошенники?
8: Это зло можно победить, но только изнутри.
9: Высшие курсы телефонных мошенников «Ушаночка» приглашают мужчин и женщин, умеющих говорить ртом, на обучение по специальности «Телефонный мошенник».
7: Улучшить технику речи.
8: Овладеть приемами манипуляции и психологического давления.
7: Развить актерское мастерство. И, наконец, обеспечить себе и своим близким сокамерникам приличный доход. Да, это «Ушаночка».
9: Все выпускники курсов будут гарантированно трудоустроены на срок от 3 до 8 лет с конфискацией.
7: Высшие курсы телефонных мошенников «Ушаночка».
9: Вечер в хату.
8: Подробности на сайте, а я «Ушаночку» поглубже.

0: Тщательно отобранный у оленей умелыми, любящими руками якутских махоробов, этот драгоценный дар природы стал доступен и вам.
1: Тонизирующие таблетки и свечи «Волшебный мох». Чтоб ты все смог. Закажи на сайте оленьелинамвелел.мох.
2: На Юмор-ФМ.
3: Нравится мне, когда ты голый.

0: А на Юмор-ФМ по-прежнему песенно и весело, весело и песенно. Много известных и любимых имен мы услышим в этом часе.
1: Одно из них — Солнечное.
0: Надеюсь, всем привет. Ну, а еще появятся, конечно, настоящие звезды. Вот, например, Андрей Рожков, наша самая яркая звезда, будет шутить все время без остановки. Ильф Петров и Бурунов. Такая у нас есть рубрика в исполнении известного актера. Она появится под конец часа. Оговорки спортивных комментаторов в гол, ой, штанга. Роман Юнусов ее ведет. Геннадий Хазанов появится в классике жанра. Ну и прямо сейчас у нас еще больше юмора для вас в большом стендапе.
2: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
3: Добрый вечер! Так, смотрите, я раньше работал ведущим мероприятий, и мне не нравилось, что из-за моей внешности на каждом мероприятии найдется тот человек, который подойдет ко мне и скажет: «Вы так на нашего дядь Валеру похожи! Царство ему небесное!» Я еще в Москве вел мафию очень богатым людям. Как я понял, что они богатые, когда ехал к ним первый раз? Я вызываю такси, приезжаю к ним в коттеджный поселок, и там пробка из майбахов. И я на желтом Kia Rio. А там пропускная система по номерам, выходит охранник, говорит: «Майбахи, отъедьте, Kia Rio проезжайте». Но это первый раз, когда эконом-бизнесу прям в дал. Я еще смотрю на этот коттеджный поселок, а там прям богатство. Ребята, я такой: «Дима, какие 3000 час? Ну, 3500 уверенно можно было говорить». Меня еще эти миллионеры на Ламборгини покатали. Ребята, кто катался на Ламборгини? Поаплодируйте. Так, да, как бы вам объяснить, что такое Ламборгини? Ладно, специально для нищебродов. Есть пример. Ребята, кто спал на темно-синем надувном матрасе? Вот-вот. Я объясняю то же самое Ламборгини. Вот здесь, если дед храпит, это двигатель Ламборгини. Я начинаю вести мафию, и ко мне начинает приставать бабка. Так похабно себя ведет, что-то

0: щупает, мацает меня, у нее рука сухая, меня как будто куриной лапой трогали просто. Но в моменте эта бабка открыла банковское приложение. Что я вам могу сказать? Не такая там и бабка, если честно. Это милфа в самом рассвете силы. Это винтаж, это must-have, это надо брать. Такое в секонд-хенде на вес не купишь, если честно. А, я заканчиваю вести мафию, мой заказчик теряется, он мне пишет мессенджер, давай закроем сделку, кинь номер карты. Я ему кидаю номер карты, он мне переводит миллион, и после этого пишет, ой, не тебе. Мне прям сильно хотелось увидеть лицо той эскортницы, которая вместо миллиона мои 9500 пришли. Понимаете, знаете, какую ситуацию напомнила? Когда у тебя в детстве день рождения, к тебе вся родня приходит, и денежка идет к тебе, идет, идет. И тут мамкина рука, на! Дима, мы купим куртку. В моем детстве реально купили куртку, только почему-то пахану. Я был в шоке, я на следующий день после днюхи просыпаюсь, смотрю в окно, мой батя в новом пуховике с топором в курятник идет, заходит, и там все куры, Сережа, отвал башки. Не, мне перевели миллион, первый раз на моей карте было столько денег, первый раз на моей карте было 1 500 000 рублей. Мне сразу блокируют, я был миллионером 15 секунд. Мне звонит тип такой, здравствуйте, как я могу к вам обращаться? Я такой, Сруч Макдак, на карте миллион. Он говорит, у вас какая-то аномальная активность на карте? Я говорю, нет, нет, все нормально, мне перевели миллион. Что вы думаете? Он вслух рассмеялся. Я думал, мне скажет, Дим, давай сначала из покупок чебупели уберем, а потом о миллиончике думать будем. Да, за последние, тоже тебе расскажу, за последние 2 года летал на Бали 2 раза. Первый раз летал абсолютно бесплатно. Милфа пригодилась. Не-не-не, реально, бесплатно летал. И, короче, как произошло? Я первый раз летел, и я летел через китайские авиалинии, через Шанхай. И я сажусь в самолете в Шереметьево, поворачиваю голову, и напротив меня сидят 2 китайские бабушки. Одна курицу гриль с фольги достает, другая яйца вареные чистит. И я такой, я извиняюсь, а я в самолете либо в плацкарте? Не хватало того, что стюардесса ручную кладь открывает, а там тип с грязными пятками уже лежит. Я на верхней полечу сегодня. Мы прилетаем в Шанхай, и потом должны были лететь на Бали, и нам самолет задерживают на 12 часов. И работницы китайского аэропорта не понимают ни английского, ни русского, only China. И вот работница китайского аэропорта подходит к нам, видит 50 злых русских туристов. Среди нас есть один азиат. Она его поднимает, 5 минут ему что-то на китайском говорит, и после такая «Translate». Он поворачивается к нам и такой «Люди добрые». «Я бурят, я не понял, что она сказала». Все, народ, на этом у меня все. Всем спасибо.
1: Это большой стендап.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Да какие там мессенджеры? Вот вам средний палец. Уже 1000 лет на рынке быстрых сообщений.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Геннадий Хазанов.
1: Я местный житель, как и все местные жители. Мы местные жители, как и жители других мест. Я вагоновожатый, как и все вожатые вагонов. Мы бурильщики, мы курильщики. Мы все, как и все остальные, решив всемерно, целиком и полностью, одобрям. Одобрям! С большой буквы! Потому что одобрям – это не глагол. Это больше, чем действие. Одобрям – это название эпохи. У людей был ренессанс, у нас был одобрямс. Он был всеобщим. Он торжествовал в балете и нефтеперегонке, на равнинах и плоскогорьях, в трудовые будни и в дни здоровья. Он не зависел от чувств. Он отвергал нормальную логику. Высокий потолки одобрям, низкий потолки одобрям, больше удобрений одобрям, меньше удобрений больше одобрям. Газеты и журналы из номера в номер печатали одно и то же. Дорогая редакция, с глубоким одобрением встретили мы. Издать книжку Сыроежкина одобрям. Изъять Сыроежкина бурно одобрям. И главным нашим одобрями было то, что он всегда был единогласным и единодушным, под бурные, продолжительные аплодисменты. Вопрос, кто воздержался, вызывал улыбку. Вопрос, кто против, считался чем-то из английского юмора. Реакция на вопрос, кто за, была похожа на выполнение команды «Руки вверх». Снести церковь, одобрям! Снести тех, кто ее снес, сердечно одобрям! Периодически одобрям ударялся в диалектическую противоположность и назывался осуждам. Тогда мы намотчики, мы наладчики, мы шофера и профессора с негодованием и гневом, решительно и сурово, узкие брюки осуждам, длинные волосы осуждам, того поэта не читали, но возмущены, этого никогда в глаза не видели, все равно негодяй. Пока бросали камни, проходило время, и уже узкие штаны одобрям, осуждам широкие. И опять же не поодиночке, опять ансамблями, хором, всей капеллы. Как вы считаете? Так же? Какое ваше мнение? Еще более такое же. Не я сказал, мы сказали. Не я наступил на ногу, мы всем коллективом наступили. Не у меня мнение, не у тебя мнение. Даже не у нас мнение. А вообще есть мнение и все. Оно есть. Оно есть как бы само по себе. А уже мы, доярки и кочегарки, его одобрям. Или осуждам. В общем, разделям. И вдруг вместо тишины шум, вместо шума большой шум, там, где раньше уныло скандировали, теперь весело скандалит. Заместитель при всех назвал директора дураком. Тот его обнял, как родного брата. Согласных больше нет. Как вы считаете? Не так, как вы! Ну хорошо, а какое ваше мнение? Не ваше, вот. С одной стороны, это можно понять. Разноголосица радует наш слух после того единогласия, которым называлось бормотание одного на фоне храпа остальных. С другой стороны, есть предложение успокоиться. Есть предложение начать радоваться не только факту крика, а прежде всего его содержанию. И когда сейчас кто-то орет, что он думает иначе, может быть, есть смысл сперва убедиться в том, что он вообще думает.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл» сети на сайте хавейл.ру. 13+.

0: Свой счет открыть спешите. Доступно в ВТБ или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
10: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
11: Вот что значит настоящий верный друг.
9: G-Energy значит настоящий друг.
12: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Запомни, если женщина тебя простила, значит, ей от тебя что-то нужно.

0: Это Юмор-ФМ, и впереди у нас вот действительно по-настоящему хорошие новости. Почему с прилавков в последнее время постепенно так исчезают размеры 3XL, 2XL, скоро и просто до XL дойдет, знает деточкина. Вот тена, а где же теперь брать-то размеры оверсайз, чтобы вот прямо ходить как в одеяло завернутый. Все, не буду я модной, и остальные девчонки тоже. В общем, не пропустите, ну а впереди у нас еще рубрика «Ильф Петров и Бурунов» со знаменитым актером. И прямо сейчас еще больше юмора предлагаем в рубрике «Голой штанга».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
1: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
2: Гол! Штанга!
3: И в этот самый момент Чугайнов отдал пас, так как услышал стук копыт бежавшего сзади защитника. Да, стройными рядами идут японские олимпийцы. А, простите, это корейские олимпийцы. Они так похожи по глазам. Удар! Хороший удар, но мяч застрял в телах сборной Бельгии. Весь вечер на стадионе стояла такая тишина, что было слышно, как наша команда пролетает, как фанера над Парижем. Вы только посмотрите! Посмотрите, как технично опростоволосились игроки «Локомотива». Нарушение! Москвич попал ногой нашему нападающему чуть пониже спины. Хотя там и мягкое место, но все равно штрафной. Вот так всю жизнь пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
1: На Юмор-ФМ.

0: новости.
1: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. И у меня для вас новости про россиян. Выяснилось, что каждый шестой тратит на содержание своих питомцев больше, чем на себя самого. А каждый третий расходует примерно столько же денег, сколько тратит на свои хотелки. Больше всего денег, конечно, уходит на корм, в среднем 6 тысяч рублей в месяц. Остальные там игрушки, врачи, психологи тоже занимают нехилую сумму – 10-12 тысяч рублей. При этом на свое здоровье владельцы в среднем тратят около 1500 рублей в месяц. И приговаривают: «Да на мне заживет, как на собаке». И кто после этого из нас Бобик? Еще одна категория трат – одежда. И тут тоже новшество. Аналитики предупреждают, что одежда размера 2XL и выше начинает исчезать с прилавков. Дело в том, что россияне вслед за остальным миром подсели на уколы для похудения. И шить большую одежду теперь не для кого. Более того, худеющие так стремительно теряют весе, что им приходится менять свой гардероб по 6 раз в год. Из минусов – сэкономить на гардеробе не получится. Ну а в модели плюс сайз теперь записывают людей нормального размера M. Кто хотел, чтобы 90 и вернулись. Ну вот, пожалуйста, принимайте.
0: Хорошие новости.
1: А еще провели опрос среди сограждан, хотят ли они переехать в село. Спойлер, не хотят. Боятся, что останутся без образования, доступной медицины, аптек и кафе. Да, кафе – это тоже важная статья. Каждый пятый не умеет вести хозяйство и что-либо делать своими руками. А еще 14% россиян признаются, что им просто нравится жить в мегаполисе. Оно и понятно. Рыба ищет где глубже, а человек – где нормальный кофе на вынос. Хороших новостей долго ждать не придется. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 4. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 10 тепла. В Озерске, Миасе и Челябинске – плюс 6.
3: Реклама.
4: Ой, внуки приехали.
5: Бабуля, а сосиски есть?
4: Есть, на сливках от Чебаркульской птицы. Я всегда их беру.
6: А они сочные?
4: Еще бы, я их с яичницей делаю. Яйца тоже от Чебаркульской птицы.
5: Бабуля, а можно мы у тебя жить останемся?
4: Оставайтесь, внуков много не бывает.
7: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
8: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. В акции есть ограничения. Подробности на bruderbier.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вика была горячей девушкой. За один романтический вечер она нагрела Виталика на 70 тысяч рублей.

0: FM представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ, курицу с рисом и компот из сушеных яблок. «Сашхен», — сказал Александр Яковлевич, — «познакомься с товарищем из губ пожара». Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца. Сашхен, рослая дама, миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами, тихо засмеялась и выпила с мужчинами. «Пью за ваше коммунальное хозяйство!» — воскликнул Остап. Обед прошел весело, и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения. «Отчего, — спросил он, — в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь? Посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем». «В красном уголке есть стул, английский стул. Говорят, еще от старой обстановки остался». «А я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он, в смысле пожарной охраны, не подкачает? Придется посмотреть. Милости просим». Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся. В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно, но стула не было. Бросились искать стул, заглядывали под кровати и под скамейки, отодвинули для чего-то физгармонию, но стула так и не нашли. Паша Емельевич проявил в розысках стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Емельевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал: «Где же он может быть? Сегодня он был. Я видел его собственными глазами. Смешно даже». «Грустно, девицы!» — ледяным голосом произнес Остап. «Это просто смешно!» — нагло повторял Паша Емельевич. «Один мой знакомый, — сказал Остап веско, — тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи, сидит в допре». «Мне ваши беспочвенные обвинения странны, — заметил Паша Емельевич». «Ты кому продал стул? — спросил Остап позванивающим шепотом. Здесь Паша Емельевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. «Перекупщику», — ответил он. «Адрес? Я его в первый раз в жизни видел».
2: «Набил бы я тебе рыло», — мечтательно сообщил Остап. «Только Заратустра не позволяет». «Но пшел к чертовой матери».
1: Паша Емельевич искательно улыбнулся и стал отходить. «Ну ты, жертва аборта!» – высокомерно сказал Остап. «Перекупщик что, блондин, брюнет?» Паша Емельевич стал подробно объяснять. Остап внимательно его выслушал и окончил интервью словами: «Это, безусловно, к пожарной охране не относится». В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец. «Это 114-я статья Уголовного кодекса», – сказал Остап. «Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей». Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Autograph Ice-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Autograph Ice-10. Поставь новый автограф.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
12: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Юмор-ФМ. Шутки и песни.
17: Юмор-ФМ.
16: Юмор-ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Ученые доказали, у женщин более высокий болевой порог. Вот почему они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в Белом доме.
2: Сенатор Кевин, ну что, есть идеи, как взять русских зубами за яйца?
3: Ну, если честно, не хотелось бы это делать. Этот жест будет похож на то, что как будто бы мы сильно проиграли.
4: А может быть, запретим им масленицу?
2: Можно даже две. А что это нахрен такое?
4: Но масленица – это огромные деревянные столбы, облитые ледяной водой, чтобы по ним никак нельзя было забраться наверх. А наверху висят сапоги. Но только не спрашивайте, как они туда попали, я понятия не имею. Все пляшут, даже медведь.
2: Ого.
4: Там есть медведь, представляете? Костер, блины на лопате, массовые кулачные бои за леденец. А в конце сжигают соломенную женщину, и все это очень логично, называется масленица.
2: Что вы несете? Что это такое? Я не понимаю.
4: Это праздник. Они так провожают зиму. Они берут соломенного коня, садят в сани и возят по деревне. Но обязательно по часовой стрелке, ну, по солнышку, чтоб весна побыстрее пришла.
2: Вы угораете? Вы что, вы просто рассказываете свой сон в ковид? Что за тупой день?
4: Ну, вообще-то неделя.
2: Чего?
4: Этот праздник длится целую неделю.
2: Неделя?
4: Угу.
2: Вы реально? Они пляшут с медведем и лезут на столб целую неделю? Это какой нахрен должен быть столб, чтобы лезть целую неделю?
3: Мы можем запретить им день Ивана Купала.
2: Кевин, уделал их, молодец. А что это?
3: В этот день они должны обязательно искупаться до заката.
2: Так.
3: Потом они возле костра ставят столб.
2: Опять столб?
3: И ставили на него.
2: Опять сапоги? Это что, единственный приз в России?
3: Нет, они ставили колесо.
2: Колесо? Они ставили на столб колесо? Ну это уже вообще гон. Даже по сравнению с сапогами.
3: В общем, они на колесо ставили конский череп.
2: Ну, допустим.
3: Сбивали его палкой в костер. Потом обменивались венками и прыгали через костер. После чего они идут в лес искать папоротник и купаться в утренней росе. Потом вспахивают дороги, чтобы жених быстрее пришел к дому. И ни в коем случае не едят ягоды, особенно вишню, чтобы дети малые не умирали.
2: Ну, пусть занимаются, что. Сейчас что-то другое придумаем, обязательно.
4: Давайте запретим им осенины.
2: Ассасины?
4: Нет, осенины. Ну, такой праздник урожая по осени. Празднуется 14-го, 21-го и...

0: ничего.
1: Ну как? Послушай меня, я твой будущий президент, в конце концов. Отвечай, что на столбах?
0: Зерно.
1: Я так и знал.
0: Ну там просто не совсем так. Они, чтобы зерно не отсырело и мыши его не поели, они строили дома на сваях.
1: Что за сваи?
0: 4 столба.
1: Ну, конечно. А чё мы удивляемся этим сапогам? Они сами живут на столбах. Теперь надо посчитать, на сколько триллиардов долларов мы разрушили российскую экономику.
2: А давайте я посчитаю. Мне нужен калькулятор.
1: Калькулятора нет.
2: О, я же могу посчитать столбик.
1: Не надо! Не надо столбиком! Сегодня ты считаешь столбиком, а завтра полезешь на него за сапогами? Мы просто скажем, что все. Правильно? С русскими покончено.
0: Да!
3: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Невероятный день, понедельник, когда все мы совершаем небольшой, но подвиг почти закончен. Уф. Ну, в том смысле, что оставшееся время можно потратить уже на себя любимого и, конечно, на Юмор ФМ. Во-первых, мы сегодня еще и играть будем, так что рано отключаться, друзья, нужно ловить ту самую шутку. А во-вторых, смотрите, что же ждет нас в этом часе. Михаил Задорнов с рассказом про японца, который живет в России, появится. В Лиге городов команда из Тамбова. Угарный папа принесет забавные высказывания детей. Конечно, ловить шутки Андрея Рожкова, раскиданные по эфиру. И прямо сейчас еще больше юмора с Джейсоном Стэтхэмом.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: На каждом первом свидании я чувствую себя как рыба в воде. Постоянно молчу, и лицо тупое. Я еще не до конца в тебя влюбился, поэтому у меня в животе гусеницы. Сколько девушку не корми, все равно она прожует и снова начнет говорить. Самые популярные виды лапши: пшеничная, яичная, гречневая.

0: и я буду любить тебя вечно. Я всем своим девушкам дарю мыло, чтобы они вспоминали обо мне, когда голенькие. Увидел свою бывшую с другим мужиком, и мое сердце сжалось. А потом разжалось. Именно так работает сердце. И бывшая тут совершенно ни при чем.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Олег ласково называл свою жену «Терминатор», потому что она постоянно требовала новую одежду и автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Марише 4 года. В садике воспитательница у нее спрашивает: «Мариша, ты знаешь, где работают твои родители?» А она в ответ: «Знаю. Мама на 5-м этаже, папа на 3-м». 5-летняя Рита сидит за столом и неаккуратно ест суп. Мама говорит: «Рита, нельзя так делать. Ты же не свинюшка, а девочка». Рита, немного подумав, отвечает: «Ну и что? У свиней тоже девочки есть». Из школьных сочинений Владислава. «Мне нравится профессия учителя, поэтому я хочу стать врачом-хирургом». «Лес у нас на даче очень редкий, но зато дремучий». «Вода в озере папе не понравилась. Говорит, какое-то неприятное ощущение, как будто купаешься в масле». И правда, он вылез из воды весь какой-то жирный.
0: «Угарный папа».
1: Мама забирает Антона из детского садика, а он рассказывает: «Мама, я опять полюбил Стешу, а еще Диану и Алису. Хотя Алиса любит Андрея. Но пока он болеет, Алису можно немножко полюбить». Настя 5 лет. Говорит своему 7-летнему брату: «Вань, а ты знаешь, что нужно сначала жениться, а потом уже детей рожать?» «Это почему еще?» – спрашивает Ваня. «Ну ты смешной. Если вы все уйдете на свадьбу, с кем детей-то оставлять?»
2: Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Торабіка капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабіка
1: капучино. Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открыт. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
5: Это будет автомобиль для русских дорог. От Петербурга до Владивостока.
6: Водить научите?
7: Юра Борисов. Иван Янковский.
8: Это автомобиль. Его почувствовать надо.
9: А где тормоз? Стойте!
10: Битва моторов. В кино с 8 октября.
11: 12+.
12: Юмор ФМ. Шутки и песни.
13: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
14: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Это какой-то ужас! Портфель поработил пятиклассника Петю и каждый день ездит на нем в школу.

0: это Юмор ФМ, и скоро у нас в эфире снова появится Деточкина со своими хорошими новостями. Ну как хорошими? Вот некоторые люди купили себе умные зубные щетки, заплатили за них большие деньги, а эти щетки раз и сломались. Вот как некоторые громко запускают продажи новых супергаджетов, а потом происходит такой фейл, скажем так, помягче, мы узнаем в очередном выпуске, не пропустите. А еще у нас впереди Михаил Задорнов, и прямо сейчас еще больше юмора в Лиге городов.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
4: В любом родительском чате есть такая женщина, которая записывает голосовые сообщения так, что их смысл понимает только она сама.
5: Добрый вечер, дорогой наш любимый Елена Варфальф, Елена Вармал, Елена Бармал. Дорогой Леночка, мы вас поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы домашних заданий и проверок чуть-чуть поменьше было. Вы же совсем улице воздух не гулять. Женский красота уходить. Так еще год, вы по улице будете идти, все будут кричать: «Эй, фу! Позор! Ты это оставь так дело, да? Ты это домашние задания не ему задавать, ты их мне задавать, а мне весь семья постирать, накормить, делай так до попы, ты будешь еще подкидывать. Ты, эй! Ты кто, эй? Ты кто? Лучше потеряйся, мой тебе совет. День настанет, я тебя настигну в натуре. Еще раз с днем рождения вас, всего хорошего.
1: Команда Иван да Марья, Кострома.
6: А очень много девушек уходят в мужские профессии. Девушка-пилот узнала, что на борту бывший.
7: Уважаемые пассажиры, взлетаем, как свободные птицы, в ясное небо. Нет, я сейчас выйду, я ему все в глаза скажу. Уважаемые пассажиры, кислородные маски вы можете надеть прямо сейчас, потому что на борту душнило. Внимание! У аварийного выхода сидит личность, которая будет мешать вам идти дальше. Во время полета вам будут предложены прохладительные напитки и не спать с сестрой своей девушки. Мы обязательно влетим в зону турбулентности, чтобы он понимал, что такое эмоциональные качели. И специально для скотины, который говорил, что английский мне никогда не пригодится. Dear passengers and fucking Сергей.
8: Ну я вообще-то Макс, но английский, во.
1: Суперпроект ТНТ, это Лига городов. На Юмор ФМ.

0: Всем привет, в студии Юлия Деточкина и время скандальных новостей. Мы уже рассказывали про зубную щетку, в которую встроили искусственный интеллект. Там камера снимала зубы, и можно было все подробно рассмотреть прямо в момент чистки. Гаджет начали продавать за 50 тысяч рублей, но пришлось отозвать всю партию. Дело в том, что умная щетка сломалась у каждого человека, кто ее купил, после первой чистки, потому что внутрь попала вода. Разрабатывали гаджет 6 лет. Над ним трудились несколько сотен инженеров и разработчиков. И все коту под хвост. Да. Во Франции скандал в мире литературы. Некий автор гаитянско-канадского происхождения написал роман, который быстро стал бестселлером. 35 тысяч проданных копий всего за 5 недель. Переводы в 20 с лишним странах, разные премии. Но, правда, пошли слухи, что роман написан нейросетью. Решили проверить, и вердикт оказался болезненным. 95% текста – машинная генерация. Для контроля журналисты проверили первые страницы еще 15 других романов. Их детектор уверенно определил как человеческие. Автор упорно твердит: «Я писал сам». Но кто ему теперь поверит?
1: Хорошие новости.
0: И еще один французский скандал. От президента Макрона ушел повар. Шеф Елисейского дворца Гийом Гомес работал на разных президентов. Проработал он в Елисейском дворце 25 лет, но с Макроном не смог. Уволился еще 5 лет назад, а вот теперь вышла книга, где описываются его злоключения. Оказывается, молодой президент топил за ЗОЖ и ПП, ну а повар готовил в основном французскую кухню. И теперь Макрону готовит жена. Фрукты, чай с лимоном, хлопья и творог. Ну а по вечерам омлет. Ну, хотя бы омлет она готовить умеет. У меня все новости к этому часу. Дальше еще интереснее. Не уходите далеко.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах возможно гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 4. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 10 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске – плюс 6.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Волк с очень хорошим зрением воет на Плутон.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я познакомился с японцем в Хабаровске. Он хозяин японского ресторана. Он женился на русской. Он говорит, я в Японию больше не хочу. Здесь так хорошо. Он говорит, здесь так интересно. У меня каждый день адреналин вырабатывается. Русский он знает замечательно, потому что он любит свою жену, она русская. Но он мне рассказал историю, когда выработался адреналина больше, чем за всю предыдущую жизнь. Жена сказала, слетаю к родителям, таежный город. Они сели на Ан-24, у него уже адреналин начал вырабатываться в этот момент, потому что он никогда не видел, чтобы на брюшко садились. И описать ему, и объяснить ему, что там колеса есть невозможно, что они выныривают в нужный момент. А наши ведь еще летчики-приколисты. Я на водоплане летал, я вам должен сказать, у меня тоже адреналин выработался. Когда летчик нас решил разыграть и так приводнился, что мы на 10 метров под воду ушли. Это вам ха-ха-ха! Довольный такой! Японец рассказывает мне. Полетели мы. И вдруг самолет начинает падать. Мало того, что у меня руки вспотели при посадке, а тут он начинает падать, заваливается на одно крыло, потом на другое, и резко вниз идет, и уже земля рядом, уже кто-то звонит, прощается с родными, уже эти бумажные пакеты просят, уже переполнены у всех, уже шишки набили, кто-то ударился обо что-то, вещи летают. Вот, и вдруг, уже когда все чуть не попрощались с жизнью, самолет выравнивается, летит и набирает высоту. Все так, фу, готовы. Высовывается из кабины пилота довольное лицо пилота. Не, вы даже не представляете. И спрашивает, ну чё? Козлов на поляне видели? Этот народ никто не оцифрует.
2: Нет, я все-таки должен вас добить.
3: Два аэропорта. Один из аэропортов маленький для местных авиалиний. Только наши могли разрешить работнику аэропорта в год кризиса накосить травы для его коровы на летном поле. Был дождь. Мужик надел черный плащ с капюшоном. Взял косу. Или косу, как хотите, неважно. Главное, пошел на летное поле. В это время взлетал самолет. Пол самолета перебежала, как кошка. Смерть идет. А этот им помахал. Говорит, и дикий крик пилота в аппаратуру. Уберите смерть с поля!
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
4: 18+.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
7: Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А недавно освоил азбуку Морзе и теперь не могу уснуть в дождь. Вчера он позвал меня выпить по имени 3 раза.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная СНГ по вольной борьбе. Город Сургут.
4: Чё пришли? А, мы чё пришли? Здравствуйте. Мы уже 2-й раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир по папа-римской борьбе. Но эта новость дошла до нас совсем недавно.
5: Ага, с 5-го раза.
4: Но мы, конечно же, все обрадовались.
5: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
4: В смысле с 5-го раза?
6: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
4: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий Гдебровь. Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе. И Д. Скоридзе.
7: Где здесь выход?
4: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
7: Я беру 50 на 50.
4: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
7: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
4: Это неправильный ответ. Правильный ответ – А, студио.
6: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
4: Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
7: Да мы тут все Ксения Бородина.
4: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
6: На лобном.
4: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
8: И мы
4: закрываемся.
8: Счастливы!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

Нескучный вечер на Юмор-ФМ продолжается. Меня зовут Солнечная, всем привет. И в этом часе работать я буду не одна, а в компании Андрея Рожкова. Он много шутит в нашем эфире, и в том числе будет не просто шутить, а вот появится еще та самая шутка, шутчища, я бы сказала, которая может привести вас в суперфинал нашей игры, где мы разыграем автомобиль за улыбку. Так что внимательно слушайте эфир в этом часе, не пропустите ту самую заветную шутку. А еще услышим маэстро Жванецкого. Сатья с юмором даст пару советов семейным. Анекдоты, как обычно, есть у Игоря Маменко. Ну и Стас Ярушин тоже готов нас развлекать прямо сейчас. Шутки-песни.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать. И снова бампер в куски. Обидно до крика, бьет обида в виски. Поломалась бибика, мы с тоскою кричим. Сдай вождение, Вика.
2: В Алушту приезжала в отпуск с севера Марина под 140 килограмм. И каждый день на пляж смотреть ходили все, как две груди впадали в океан.
0: На Юмор ФМ.
3: Ты чушкасу грустная личика. Только наличка, только наличка. Face ID закрыта страничка. Пока-пока, только наличка.
1: Ну, не знаю.
2: Но мне дано с тобой понять, чему сейчас радуется верник.
3: Весенним солнышком согрет, баррель на баррель ввел запрет. Европа топит печи, Европа топит печи. Садится Игорь за рояль, чтоб утолить тоску печаль. Играя, плачет Сечин, играя, плачет Сечин.
1: Давай, Лиз, дальше твоя.
2: Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог дамы стоят, не жалея ног, хочешь одну на час? Да забирай, но не потеряй ее и не сломай.

0: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
1: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин.
0: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете. Мы снова с вами. Адьос.
2: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

вечно. В тебе живет жизнь, теперь все иначе. Если судьба ударит нас, я дам сдачи. Прошу, не плачь, ко мне прижмись ближе. Мне так нужно слышать, как ты дышишь. Я давно уже понял, тобою болен. Я в твоем распоряжении, в твоей воле. И что бы ни случилось,

0: Кабіль за улыбку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Малышу было очень жалко Карлсона, но папе был до зарезу нужен лодочный мотор.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Продолжаем искать себе суперфиналистов для того, чтобы в суперфинале кого-то из наших слушателей осчастливить и подарить ему новенький блестященький автомобиль. Играем прямо сейчас, и вот эту шутку нужно запомнить. А когда у вас зазвонит телефон, и вы поймете, что это Юмор ФМ, взять ее и повторить. Вот, в общем-то, и все. 3000 рублей ваши, и в суперфинал вам прямая дорога. Улыбайзер уже раскрутил фотографии участников. Как обычно, за ходом игры можно следить у нас ВКонтакте, на нашем сайте веселорадио.ру. Давайте его остановим словами «Улыбайзер». Стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: И он решил, он, в смысле, улыбайся, что звонить мы сегодня будем в Москву. А нашей слушательнице по имени Аэлита, она, судя по всему, вынырнула из бассейна. А такая вся счастливая, улыбающаяся, естественно, потому что это основное наше требование к вашей фотографии. Ну и давайте попробуем дозвониться до Аэлиты. Если вы нас, Аэлиточка, сейчас слышите и узнали себя в описании этой фотографии, то берите трубку. Вот, пожалуйста, гудочек сейчас появится. Гудок, появись! Абракадабра, что там еще нужно сказать? Симсалабим, гудок, еще раз. Так, нет, не тот. А можно такой вот правильный гудочек?
3: Абонент сейчас не может ответить на
2: Понятно,
3: ваш звонок.
2: Не может.
3: Его телефон выключен или находится вне зоны действия сети.
2: Ну что поделать, такое бывает, такое случается. Может быть, Аэлита едет в каком-то глубоком московском метро. Вот, хотя в центре работает, но вот можно же уехать прямо. Ух, у нас теперь метро распространяется чуть ли не до Хабаровска. Так что, возможно, Аэлита где-то глубоко под землей, не может взять трубку, не может ответить на наш звонок. Но, Аэлита, мы вот честно пытались до вас дозвониться. Зато больше шансов у тех, кто продолжает играть. Ну а если вы еще не с нами, на сайт веселорадио.ру заходите, там прям вот автомобиль увидите, на него жамка, свою фотографию тоже туда пульк, и все, вы уже в игре. Удачи!
0: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Купив «Ладу Калина», я почувствовал себя Юрием Гагариным. Сначала долго говорил ей «поехали», а потом махнул рукой. Солдат звонит. С девушкой познакомился. И звонит ей домой по телефону. И мужской голос. Слушаю. Говорит, а Катю можно? Говорит, а вы знаете, кто с вами говорит? Нет. Это командир части генерал Васильев. Тот говорит, а вы знаете, кто с вами говорит? Нет. Вот и хорошо. Два друга встречают, говорят, Валера, мы друзья. Он говорит, ну, конечно. О чем разговор? Тогда у меня просьба. Дело в том, что я тут кручу шашни с женой священника. У меня тебе большая просьба. Ты поболтай с ним, заболтай его как-то, чтобы у меня было время с ней развлечь. Он говорит, ну, мы друзья, помогу, куда же деваться. И вот он приходит к священнику, начинает его загружать. Батюшка, а сколько у вас уходит, значит, денег на свечи? А сколько у вас прихожан? А есть ли у вас выходные? Он говорит, сынок, что ты зубы заговариваешь мне, по-моему? Он говорит, ну, если честно, это так. Я человек набожный, я не хочу убрать грех на душу. Дело в том, что мой друг развлекается с вашей женой. Он попросил вас заговорить им зубы, как вы сами выразились. Вот я это делал, вот хочу вам это сказать. Простите, пожалуйста. Он говорит, дружок, скачи-ка ты быстрее домой, у меня нет жены.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Психолог, который привык решать все разговорами.
7: Ко мне можно с тревожностью.
6: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
8: Я псих, ты врач, работаем.
6: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ». Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Как любит говорить мой начальник, это хорошо, что вы согласны, потому что все равно придется.

радость шальная зашла, как заря.

0: Это Юмор ФМ, и скоро летящей походкой в студии появятся Деточкины со своими хорошими новостями. На этот раз ее выпуск даст еще один повод алдам побухтеть. Вот, молодежь, живьем не общаются, какие-то картинки глупые друг другу шлют. В общем, послушайте, послушайте, а потом вспомните себя в молодости. А еще у нас впереди маэстро Жванецкий, ну и прямо сейчас еще больше юмора с Сатьей.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Меня зовут Анна, мне изменял муж, и он говорит, что все в прошлом. Утверждает, что во всем виновата я сама. Обсуждать проблему не хочет, объясняет это тем, что так мы разрушим наши отношения, обсуждая их. Как вы считаете, есть ли у нас шанс в наших отношениях вернуть их прежними?
1: Сатья отвечает.
3: Ну, во-первых, точно тебе скажу, что обсуждая проблему, отношения не разваливаются. Это какая-то логика такая, какого-то газлайтера сурового. Это то же самое. Если мы будем обсуждать эту проблему, умрут наши дети. Развалится город. Вымрут алеуты, бегемоты. Будет цунами. А как они разрушатся? А с другой стороны, ты во всем виновата. Нет. Когда брак разваливается, да, или трещина, виноваты 50 на 50. Но по-честному, ты должна взять 100% ответственности за свои 50. Потому что либо ты выбрала такого кабелину, либо ты сделала все возможное, чтобы дискредитировать секс в семье, что он пошел где-то искать на стороне, тоже могло быть. Либо ты закрывала глаза, он говорит, а не пойди ко мне в отдельную квартиру, которая у меня есть, я там буду с друзьями выращивать вешенки какие-то. И все время приходит пьяный такой, все время приходит губной помадой. Ну, конечно, грибы тяжело выращивать на трезвую. Поэтому, как мы говорили, первое, приняла ответственность за свои 50, поняла, какие твои действия привели к такому результату. Второе, он должен пострадать. Так что в следующий раз... Ну, что значит пострадать? Вот не все понимают. Вот я вам расскажу. Как-то я еду я так на своей красивой машинке. А там так, знаете, вот так пробка, потом назад, и ты через час сюда повернешь. А тут вообще ничего. Я думаю, ну, практичность – наш метод. Поеду туда. Кстати, так же думали и работники ГИБДД. И они там за углом прямо уютно разместились. Видимо, на пикник. И тут я выезжаю, ну, готовый помочь провести пикник, ну, на более высоком уровне, скажем так. Удивленные сотрудники смотрят. Выезжает какое-то чудо. Говорят, здравствуйте. Я говорю, тоже здравствуйте. Они говорят, вот просто честно, вот скажи, а у тебя есть какой-нибудь документ, который позволяет, ну так дерзко просто ездить? Ну, кто ты? Кто ты? Ты советник почему? И главное, советник кого? Что ты так себя ведешь? Я говорю, каюсь, но... Нет у меня никаких документов. Но мы вынуждены в качестве профилактики дорожно-транспортных нарушений как-нибудь тебя так взлохматить. Я говорю, я виноват, я готов. И мне выписывают большую бумагу, в какой-то жадский штраф. Я куда-то еду, там, обещают у меня отобрать права. Я грущу изо всех сил. И когда через полчаса я от них уехал, три пота с меня стекло и волнение за все остальное. Верите, я всякий раз, когда там езжу, у меня боли возникают. Я туда не поворачиваю. И я донес мысль, что значит он должен пострадать.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина и немного занимательной психологии. Стало известно, что 90% зумеров общаются с друзьями исключительно мемами. Мемы — это, можно сказать, еще один язык. И если подумать о том, что когда-то от наскальных рисунков мы перешли к грамоте, то сейчас, похоже, испытываем откат назад. 9 из 10 молодых людей поддерживают связь с своими друзьями исключительно через мемы, гифки и короткие видео. То есть слов нет, только картиночки. Ученые выяснили, что деньги – это полезная штука для молодости. Оказывается, эти бумажки замедляют старение на клеточном уровне. Посмотрели на детей из богатых и из бедных семей, взяли у них анализы, и оказалось, что у богатых меньше стресса и генетических изменений, связанных со старением организма. Так что мы с вами не жадные, мы просто хотим подольше быть молодыми.
1: Хорошие новости.
0: Ну и для тех, у кого свежесть и румяные щечки позади, а впереди, ну, так называемые золотые годы, назовем это так, смахнув слезу. Так вот, нейропсихологи очень рекомендуют нам решать судоку, потому что это хорошее средство от деменции. Такая нагрузка помогает быстрее принимать бытовые решения, планировать дела и лучше концентрироваться. Если вы судоку не любите, то подойдут и ребусы, и счет в обратном порядке, и даже отгадывание слов. Вот посмотрите на Якубовича. 81 год человеку, а каков огурец. Хорошие новости, и стресс снимают, и мышцы лица упражняют, а для ушей вообще нектар. Скоро еще один выпуск.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды и сеть автоцентров по продаже и замене масел «Мир масел» ИП «Рахматуллин» Ильдар Уралович.
3: «Вольф» – моторное масло из Бельгии. 60 лет опыта в производстве масел. Инновационные технологии будущего обеспечивают эффективность, надежность и экономичность работы двигателя. «Вольф» – официальный партнер по смазочным материалам чемпионата мира по ралли.
4: При покупке масла «Вольф» в сети автоцентров «Мир масел» замена бесплатна. «Мир масел» – продажа и экспресс-замена масла во всех районах Челябинска. Подробные условия акции уточняйте у менеджеров автоцентров.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 4. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 10 тепла. В Озерске, Миасе и Челябинске – плюс 6.

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Одинокий мужчина ищет любви, ласки, понимания и что-нибудь пожрать.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Блат. Вы представляете, вот Блат исчез. Я тебе не представляю. Раньше вот я жил на улице Стойкости в Ленинграде. Это почти под Москвой. Это на расстоянии примерно 2 рубля от центра. Значит, километров 20 от центра. В общем, когда я там один директор гастронома, он велел, значит, он через кого-то передал, чтобы я пришел туда, в этом диком районе. И он меня повел вниз, в подсобку, в полной темноте. И стал говорить, вот этого сколько? Я говорю, а что это? Сколько? Я руками нащупал в темноте что-то такое длинное. Я говорю, ну столько он отрезает. Он боится говорить, а вот этого сколько? Я говорю, я не знаю, чувствую бутылку. Я говорю, две. Он говорит, две. Значит, он очень любил меня, вот из-за Райкина и всего. Говорит, нет, я хочу, чтобы вы немножко хоть подкормились. А вот это, я жил один тогда. И вот это вот, я чувствую, что какая-то курица или утка. Я говорю, можно целую? Давай одну целую, значит, все. И вот так вот он мне, вот в темноте, этого сколько, этого сколько. И вот так вот запаковал. Причем я потом ушел где-то через другой стороны. Мне вынесли с третьей стороны. И толпа страшная стояла, которая, если бы увидели, что я с такой кошелкой, они же знали и служебный вход, просто убили бы к черте мать. В этом районе же. Уж сколько говорили, я уже читаю, уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои. Автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. Же что же ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу, в холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка, и ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
0: Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Interscol с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Interscol от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscol работает так, что хочется еще.
4: ООО «КЛ Стрейт», ОГРН 116774678-0761, город Москва.
5: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ пифов в инвест-портфель уже сейчас на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
7: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Надоели холода? Хочешь туда, где круглый год жаркое лето? Приходи работать на Челябинский сталелитейный завод.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Не хватает денег на автомобиль? Мотоцикл, мопед, скутер, велосипед, самокат и даже моноколесо. А передвигаться по городу хочется с ветерком?
3: ООО «Альтернативный городской транспорт» представляет. Федеральная сеть ишак-шеринга «Веселый осел».
4: Чрезвычайно популярный в очень Средней Азии и желтой жаркой Африке ишак-шеринг наконец-то доскакал и до России.
2: Добрые, послушные и неприхотливые ослики идеально входят в плотный транспортный поток большого города.
4: Входят и замечательно выходят.
2: Забудьте про правила и ограничения. Можно по тротуару, можно по выделенке, можно без прав, можно бесплатно, по платной, можно под шоссе. Можно через двойную сплошную. Можно на желтый, можно на красный. Можно без шлема. Верхом на ослике возможно все.
4: Просто найдите в вашем городе привязь с прокатными осликами, опустите вкусную морковку в широко раскрытую пасть и навсегда забудьте о пробках и расходах на бензин.
3: Федеральная сеть ишак-шеринга «Веселый осел».
4: Оседлай осла своей мечты. Не реклама.
5: Замучили грызуны?
2: Приглашаем на всероссийскую ярмарку яда в Капотне.
6: Более 1000 сортов душистого яда на все случаи жизни от ведущих производителей.
7: Лучшие фабричные яды.
6: Крафтовые яды от малых и средних предприятий. Элитные яды широкого спектра действия для самой взыскательной публики.
8: Ото всех проблем подряд, говорят, поможет яд.
2: Всероссийская ярмарка яда в Капотне. Травим по будням до последнего клиента.
8: Всем подряд, поможет яд.
9: Ваш сосед регулярно скручивает электросчетчик?
10: Автохамы паркуются прямо на газоне?
11: А Нинка из 36-й квартиры водит к себе кого ни попадя?
12: Не держите в себе эту ценную информацию.
13: Сообщите ее куда следует.
12: С помощью мобильного приложения для активных граждан «Тук-тук».
14: Бесплатно скачайте «Тук-тук» на ваш телефон и смотрите, подсматривайте, снимайте, подслушивайте, записывайте, фиксируйте, отправляйте.
15: А, простите, кому и куда?
14: В том-то и фишка.
16: Приложение само разберется, кому и куда.
14: А вам баллы за активность, именная грамотка и ценный приз.
15: Ценный приз, это хорошо. Вот возьму и скачаю.
12: Новое бесплатное мобильное приложение «Тук-тук».
14: Для граждан с активной жизненной позицией.
12: Скачайте бесплатно на сайте немолчинастучи.рф.

0: Юмор ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Мне 31 год, я все еще не замужем и вообще отказалась уже от этой идеи. Потому что, ну, чем дальше, тем сложнее. Проблема в том, что с возрастом запросы к мужчинам поднимаются выше, а грудь нет. Потому что, ну, в 20 ты не особо обращаешь внимание на недостатки. Пускай он там дебил, бухает с друзьями в гараже постоянно, зато какие у него красивые глаза. В 30 ты уже сразу можешь понять, что ничего с ним не получится. Не посмеялся над анекдотом про индейцев, сразу пошел куда подальше. Смысл на тебя тратить время. Ну и в 20 ты больше стараешься. Я в 20 лет перед свиданием делала маникюр, укладку, подбирала там образ какой-то. Недавно я перед свиданием стирала носки. И я еще долго думала перед этим, постирать их вообще или отменить свидание. Кстати, мужчины, если женщина после свидания отказывается идти к вам домой, это еще не значит, что она приличная. Возможно, она просто целый день не снимала сапоги. Я живу одна, довольно давно уже, но я пока не завожу кота, держусь. Но есть же стереотип, что одинокие женщины заводят кота. Кстати, не вижу ничего страшного, когда одинокая женщина заводит кота. Вот хуже, когда одинокий мужчина заводит кота. Потому что как вы узнаете, что у одинокой женщины есть кот? Она говорит, у меня есть кот. Как вы узнаете, что у одинокого мужчины есть кот? Когда он заходит, блин, в помещение. Потому что в помещение заходит сначала аромат кота, а потом уже сам мужчина. Многие заводят енотов, это большая ошибка. Я в Гугле недавно ввела «енот дома», и там самый популярный запрос – это «енот дома последствия». Последствия, понимаете? Это всегда же что-то плохое. Потому что если ввести в Гугле слово «последствия», он выдает последствия урагана, последствия ковида, последствия енота в доме. Слово «последствия» не употребляют по отношению к чему-то хорошему. Типа «последствия отдыха на Бали». Красивый загар, отдохнувший вид, прилив энергии. Нет, последствия отдыха на Бали могут быть только если вас там укусил скорпион. И я думала, что последствия енота в доме – это, ну, он там может что-то пить, телефон, что-то сожрать, но оказывается, это далеко не все. Там было интервью с владельцем енота, и он сказал один раз, меня долго не было дома, и когда я вернулся, мой любимец так обрадовался, что поиграл со мной чуть-чуть сильнее обычного, и в итоге на руке был разорван нерв, и я несколько недель не чувствовал ладонь. Мужик несколько недель не чувствовал ладонь и при этом все равно называет его любимец. Это, блин, классический абьюз. Не удивлюсь, если этот енот еще убеждает мужика, что он сам его спровоцировал. Типа, а что ты сделал, чтобы я не разорвал тебе нерв на руке? Ну, спасибо, у меня на этом все.
0: Это большой стендап. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Ой, да пожалуйста, можешь не ставить мне лайки. Ну пойми, так не поступают с близкими людьми.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Владимир Моисеенко и Владимир Данилец.
1: Спасибо. Проходите, заходите, пожалуйста, присаживайтесь.
2: Извините, пожалуйста, я забыл сразу представиться. Иванов, редактор сельского хозяйства.
1: Очень приятно. Председатель колхоза «Месть Ильича» Иван Опанасович Кобыздок.
2: Да, я знаю.
1: Очень приятно, очень.
2: Значит, Иван Алексеевич.
1: Опанасович я. Опанасович.
2: Извините, пожалуйста.
1: Аналогично. Да.
2: Значит, Иван Алексеевич.
1: Опанасович.
2: А, да, извините.
1: Аналогично.
2: Да. Значит, вы знаете, что мы давно и с большим интересом следим за вашим хозяйством.
1: Это очень интересно.
2: Да. И вот совсем недавно мы узнали, что вы опять стали разводить кроликов.
1: Да вы что?
2: Что, нет?
1: А, ну да, мы такие. Нет,
2: правильно,
1: да? Конечно, да? Конечно.
2: Вот, мне интересно, почему? Я знаю, многие не хотят.
1: Вы знаете, не хотят люди. Mm-hmm. Говорят, забот много. Вот.
2: Понятно. А вы, значит, забот не боитесь.
1: Мне плевать, это такой, да.
2: Понятно. Значит, Иван Сергеевич.
1: Опанасович я.
2: Ой, извините, пожалуйста.
1: Аналогично.
2: А вот вы не могли бы сказать несколько слов о ваших кроликах нашим радиослушателям?
1: А почему это сказать? С огромной радостью.
2: Огромное вам спасибо.
1: Дорогие товарищи радиослушатели, от сией души.
2: Секундочку, я сейчас микрофончик включу.
1: Вот этого делать не надо. Спрячьте, пожалуйста, захувайте, потому что у меня ничего не получится.
2: Почему не получится?
1: Потому что я когда вижу микрофон, то у меня голос отбирает, вот.
2: Иван Сергеевич, вы не волнуйтесь.
1: Опанасович.
2: Извините, пожалуйста.
1: Аналогично.
2: Да не волнуйтесь, я вам помогу.
1: Да я не волнуюсь.
2: Вы поймите, мне нужно, чтобы вы сказали всего одну фразу. Потому что кролики — это не только ценный мех, но и там еще что-нибудь. Понятно?
1: Понятно.
2: Давайте, давайте. Приготовились? Поехали.
1: Кроли! Это не только ценный мех, но и ценные когти, шерсть и молоко.
2: Какое молоко? Какое молоко?
1: Кролячье. Извините, с утра на молоко потянуло. Я же вам говорил, что ничего не получится, а вы получится, получится.
2: Я все понял.
1: Опанасович.
2: Да, времени у меня нет, поэтому давайте сделаем таким образом. Я вам сейчас эту фразочку скажу.
1: Так.
2: А вы ее послушайте, запомните, и вот сюда в микрофончик не просто повторите. Хорошо?
1: Так вот так же ж надо было сразу начать, а то вы заскакиваете, как Котовский, и в пейку сразу тычете. С ума сойти ж можно.
2: Давайте, вы запомните или записать?
1: Так что я дурный всю жизнь кончаю, Селёс, академию не закончу.
2: Хорошо.
1: Все, вы такие.
2: Давайте. Значит, давайте так. Слушайте, скажите такую фразу.
1: Так.
2: Одну.
1: Ага, я внимательно слушаю.
2: Это
1: вас.
2: Кролики.
1: Ки.
2: Это не только ценный мех.
1: Х.
2: Но и.
1: И.
2: Что?
1: Что?
2: Это три.
1: Три.
2: Четыре.
1: Ири.
2: Килограмм.
1: А мы.
2: Диетическую.
1: Го.
2: Легко усваиваемого.
1: Во.
2: Мясо.
1: Са.
2: Все. Запомнили?
1: Не ли.
2: Что мне ли?
1: Кролики! Это не только ценный меч, но и ценные...
2: Так, стоп! Стоп! Вы читать умеете?
1: Да вы уже вообще... Я буквы знаю все! Жи! О!
2: Не надо дальше!
1: Ага.
2: Прочитайте!
1: Усваиваемо!
2: Все, прочитайте по бумажке!
1: Кто это слово выдумал?
2: Кошмар!
1: Покажите мне его лицо, я его убью за это слово!
2: Приготовились! Свои поехали!
1: Слова выдумали, гады!
2: Ну!
1: Друзья! Кролики! Это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического легко усваиваемого сала! Ну, записали господин Иванов Чикак, потому что меня ваши кенгуру уже заколебали, ей-богу! Алло, это скорая? Это председатель, немедленно ко мне. Тут уже второй корреспондент за сегодня чокнулся. Ангел мой неземной, ты повсюду со мной. Пойдем отсюда, а? Гордеца по имени Гриша, побежали.
0: Классика жанра на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
2: Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я в

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мы с друзьями всегда покупаем алкоголь по принципу «лучше вылить, чем не хватит». Но еще ни разу не выливали.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
1: Реалити криминалити.
3: Будучи недоволен фальшивым голосом и репертуаром певца в летнем кафе «Лилия», я, Козлов ВК, в порыве резкой возмущенности слишком стремительно встал с пластмассового стула, который, отлетев в сторону, ненамеренно попал певцу в голову. Полученные им телесные повреждения считаю несопоставимыми с причиненным мне моральным ущербом от прослушивания. Гражданка Галкина обвиняет меня в своем изнасиловании, с чем я категорически не согласен. Мы с ней, не скрою, потерлись малек, но на чисто добровольной дружеской основе. Потом я купил еще одну бутылочку и хотел выпить ее в лесу. Но так как леса поблизости не нашлось, пришлось выпить ее в телефонной будке. Я, Винокуров К.Е., бегал вчера по лестнице в куртке с привязанным к ней стулом, потому что был в сильном отравлении минеральной водой. Обещаю, что больше в заведении пивной паб я обедать не буду. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина и ребята, которые получили свои 15 минут славы. У нас в России нашелся настоящий мегафанат рэпа. Товарищ по имени Александр прошел 110 километров через лес, чтобы попасть на концерт любимого артиста в Томске. Сам Александр живет в другом городе – Асино. Дорога из Асино до клуба в Томске заняла у него сутки. По пути меломану встретились волки и лисы, но он упрямо шел вперед через лес. В итоге меломан получил респект от артиста и аплодисменты зала. Ну а волку – ничего, так и хочется спеть старинную песню. В Штатах обычный водитель грузовика попал со своей работой в музей Нью-Йорка. Джо Маккен 20 лет создавал миниатюрную копию Нью-Йорка прямо в подвале своего дома. Он выложил свою работу в ТикТоке, и так его заметили музейщики. Работа создана из пробки и охватывает 5 районов, а также отдельные локации из Нью-Джерси и Лонг-Айленда. Длина макета 15 метров. Ну а китаянка по имени Лэн Минхуэй работала сборщицей мусора. Ну а потом начала снимать про свою работу видосики. По стечению обстоятельств, Минхуэй – красивая, высокая, худая девушка. Ее рост 181 сантиметр. И вот ее заметили скауты модельного агентства. Лэн признали прирожденной супермоделью, и в ноябре прошлого года она дебютировала на профессиональном показе. Но с работы мусорщицы она решила не уходить. «Сбор мусора дает мне возможность нормально жить, а моделинг – это мечта», – говорит китаянка. Моя мечта, чтобы хорошие новости были всегда. И уже через час она в очередной раз исполнится. Не переключайтесь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 4. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 10 тепла. В Озерске, Миасе и Челябинске – плюс 6.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Я покушал, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать, вспомнил, что это был завтрак, заплакал и пошел на работу.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте. Знаете, есть такая поговорка: клоуны в цирк не ходят. И вообще принято считать, что профессиональные юмористы и шутники вне сцены или манежа ведут жизнь, как правило, спокойную и обычную. Но наш любимый клоун и актер Юрий Никулин накопил целый сундучок с веселыми историями из реальной жизни. Расскажу лишь несколько.
0: «Шутить изволите».
1: Никулина однажды спросили, какое место он занимает в советском цирке. Юрий Владимирович ответил: «Я второй клоун в Союзе». «А кто же первый?» «А первых до хрена». В фильме Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда» Никулин, как известно, играл милиционера. Для съемок понадобилась настоящая милицейская машина, которую пригнал на площадку самый настоящий капитан милиции. Когда он увидел переодетого в милицейскую форму Никулина, он подошел к Эльдару Рязанову и спросил: «У меня к вам, товарищ режиссер, вопрос. Скажите, пожалуйста, но почему у нас в кино милиционеров показывают такими идиотами и дураками?» Никулин обожал рассказывать, как во время зарубежных гастролей артистам цирка устроили автобусную экскурсию. И гид, заметив, что все немного заскучали, вдруг сказал в микрофон: «А сейчас будьте внимательны, мы подъезжаем к месту, где все бросили пить и курить». Автобус повернул, и все увидели большую надпись: «Городское кладбище».
0: «Шутить изволите».
1: Ну что тут скажешь, пить и курить действительно вредно. А вот шутить нам никто не запретит. Этим и займемся, когда встретимся в следующий раз на волне Юмор-ФМ. Услышимся. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вчера заказал себе жену на час, а потом мужа на час. Целый час сидел, смотрел, как выглядит нормальная семья.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на лестничной клетке.
2: Ольга Александровна, что вы делаете?
3: Пошел вон отсюда, чтобы я тебя не видела, дрянь!
2: Пожалуйста, ну что? Что не так?
3: И все вещи свои забери. Пошел отсюда, Ольга, я тебе сказала.
2: Ольга Александровна, пожалуйста, ну простите меня, ну простите, умоляю, простите.
3: Я сказала, уходи вон, Альфонс, чертов!
2: Я люблю вас, Ольга Александровна. Ну, просто скажите хотя бы малейшую причину, из-за чего мы с вами расстаемся.
3: Ты что, не знаешь? В моей квартире изменил меня.
2: Фу ты, господи, я думал, что-то серьезное, блин.
3: Пошел отсюда, я тебе сказала, понял?
2: Я люблю тебя.
3: Ты меня не любишь. Ты любишь пин-код от моей карты. Ты меня даже в постели, как называешь? 1362, я люблю тебя, так?
2: Нет, это не так. Я люблю вас обоих, Ольга Александровна.
3: Я тебе сейчас... Альфонс Хренов!
2: Да что, Альфонс? Да, Альфонс. И что? И что? Зато самый крутой Альфонс. Самый крутой Альфонс. Альфонс 10. Вот. Плоский экран. Диагональ 6 дюймов. Ну, если ты понимаешь, о чем я говорю.
3: Говорила мне мама, Оля, он мне изменял, тебе тем более изменять будет. Нет.
2: Слушай, смотри. Люди иногда играют в покер, правильно? Ага. Покер. Обычная игра. Мы с тобой играли в покер.
3: Да.
2: Покер.
3: Да.
2: Вот. А теперь представь, если бы ты зашла в эту квартиру и увидела, что мы с этой Юлей играем в покер, что бы ты сделала?
3: Ничего.
2: Ничего. Это просто покер, понимаешь? Ну, а мы с ней играли не в покер, а в чпокер. И ты посмотри. Не в покер, а чпокер. И какая ты мелочная. Ты устраиваешь скандал из-за какой-то маленькой буковки «Ч». Из-за какого-то перевернутого стульчика. Оль, ну это разве серьезно?
3: Пошел ты знаешь куда?
2: Послушай, как меня задолбала вся эта истерика. Вообще-то я тебя спас, поняла?
3: Чего ты меня спас?
2: Что? Я спас все твое имущество от этой воровки Юли. Она воровка, а как только ты уехала, она сразу пробралась в нашу квартиру.
3: А ты спасал, значит,
2: да? Я ее выпихивал. Ты где нас увидела?
3: В коридоре!
2: Я ее из спальни гнал в коридор, ты представляешь? И чуть-чуть буквально осталось, и я бы ее выгнал. Ты тут зашла, все обломала, блин. Все, пойдем спать, Оленька.
3: Че? Так ты че, скотина, оборзел совсем, что ли, а? Пошел вон, я тебе сказала, отсюда!
2: Ладно, хрен с ним. Хорошо, кто ты без меня? Скажи, просто, вот кто ты без меня?
3: Кто?
2: Я в твою жизнь принес очень много ярких красок. У тебя все забурлило, заиграло. Новые знакомства.
3: Какие знакомства? Ты что несешь вообще, а?
2: А Юля, ты что, не видела ее?
3: Так, все. Короче, я даю тебе последний шанс.
2: Вот так вот, Оленька.
3: Я тебе даю последний шанс уйти отсюда с непробитой башкой, понятно? Пошел вон отсюда, чтобы я тебя не видела, дрянь!
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Когда моим родителям снились кошмары, они приходили спать ко мне. Когда еще не было мобильных телефонов, люди ходили в туалет с пером, чернильницей и голубем. Когда у моего друга шел 142-й день без секса, он отправился в кофейню, чтобы услышать, как выкрикивают его имя. Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается. Никогда не смейся над цыганом на велосипеде. Это может быть твой велосипед. Иногда встретишь кого-то и с первого взгляда понимаешь, вот тот самый человек, без которого ты хочешь прожить всю свою жизнь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Пошел.
1: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
2: В нашей деревне отсутствует понятие «биотуалет». Зато присутствует понятие «биополе».

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: «Угарный папа».
1: 4-летний Даниил с мамой вернулись из гостей, где Даня 4 часа с упоением гонял хозяйских котов. Он рассказывает папе: «Представляешь, там было 2 котика. Один спрятался, а второй смирился». Семену 4 года. В детском саду обед. Сёма говорит воспитательнице: «Женщина, принеси мне компот». Из школьных сочинений Антона. «Проверяя мое сочинение, вы тоже можете проявить сострадание и великодушие». А для чего весь этот фальшь? Эти люди, от которых прямо так и веет этим фальшем и запахом вранья. Культурные люди хотят быть на глазах других людей еще культурнее. А это уже невыносимо.
0: «Угарный папа».
1: Папа и 4-летний Паша в торговом центре. Папа отказывается покупать сыну игрушку, сказав, что нет денег. Сын на весь магазин громко заявляет: «Ты мне не отец, у тебя вечно нет денег». По радио поет Полина Гагарина: «Драмы больше нет, больше не болит, больше не болит». Дочь Аня слушает и спрашивает: «Мама, что у нее не болит? Если не болит, зачем она повторяет? Все уже поняли, что она притворялась, чтобы ее пожалели». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: На днях самый невезучий рыбак в мире отпраздновал 14-й день рождения червя.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Так, ну, наша любимая рубрика «В кабинете у врача». Доктор, почему вместо того, чтобы вылечить меня, вы шутите о моей бессоннице? Как это почему? Это же очень весело. Да? И много у вас еще таких шуточек? О, вам и не снилось. Устами младенца глаголит истина. Не забывайте об этом. Представьте, в школе урок арифметики. Учительница задает Вовочке вопрос. Вот представь, я даю тебе $200. Ты отдаешь 50 Машеньке, 50 Леночке и $50 Наташеньке. Что у тебя в итоге будет? Вовочка, немного подумав, говорит. В итоге, ну, насколько я понимаю, оргия. Я, конечно, прошу прощения, но у нас страничка черного юмора. Представьте, обычная квартира, звонок в дверь. На пороге человек с огромным, ну просто таким преогромным барабаном. Скажите, пожалуйста, здесь Иванова хоронят?
3: Ну, вообще-то, Иванов — это я, но доктор сказал, что я еще немного поживу.
2: А, да, ну, извините. Человек с барабаном разочарованно уходит. Через минуту снова звонок, на пороге тот же человек. Простите, а можно я вас пока тут барабан оставлю?
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юля Деточкина. Звездный час в хороших новостях. Назван самый популярный артист в соцсетях. Это певец Филипп Киркоров и его Носик. За период с 24 марта по 24 сентября Киркорову посвятили почти 800 тысяч сообщений ВКонтакте, в Одноклассниках, в Дзене, в Максе и в многих других соцсетях. На втором месте по обсуждаемости оказались певица Мия Бойко и на третьем Макан. Ну а в топ-10 также вошли Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Дима Билан, Олег Газманов и Леонид Агутин. Вывод, чтобы не забывали, или нос отрежь, или ляпни что-нибудь эдакое. Мастер ляпнуть что-нибудь эдакое, безусловно, комментатор Дмитрий Губерниев. Дмитрий предложил футболисту Артему Дзюбе стать рок-звездой. Артем – шоу-бизнесмен. Сейчас будет аватар шоу-группы «Кис». Артем, если его загримировать под Эйса Фрейли, будет вылитый космический пришелец. Ему нужно срочно учиться играть на гитаре, отращивать волосы, гримироваться и играть. И, может быть, счастье, сказал Губерниев. Кстати, на днях Артем завершил футбольную карьеру. Может, не надо ему становиться рок-звездой? Может быть, что-то серьезнее.
1: Хорошие новости.
0: Родственники легендарной шведской актрисы Греты Гарбо дали согласие на создание ее ИИ-двойника. Этот двойник будет и в рекламе сниматься, и в кино играть. Например, сейчас звезду немого кино начала прошлого века можно увидеть в рекламе подшипников. Наследники уверены, что цифрового двойника бабули ждет большое будущее в Голливуде. С одной стороны, интересно, а с другой, зачем людям учиться на актерских курсах, когда можно вот так вот создать любого ИИ-двойника, и он прекрасно и почти бесплатно сыграет любую роль. Вопросики. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно, местами дожди и мокрый снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Южноуральске – Озерске, Снежинске и Сатке – плюс 3. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до плюс 5 градусов. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 2. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем во вторник в Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 4. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 10 тепла. В Озерске, Миассе и Челябинске – плюс 6.
3: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна мы за.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: У нас у математиков в постели только две позы. Ты либо в числителе, либо в знаменателе.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вот как мы из страны самородков в страну самодурков превратились? Читаю объявление в Суздале. Ну, это для людей образованных. Добро пожаловать в исконно-русский город Суздаль-Мекку православия. Наши люди разносторонне развиты. Мастерская в полуподвальном помещении, на двери написано «Ремонт баянов и электробритв». Это только в России возможно. Еще там ауру прочищают шомполом, там бреют карму, надо дополнять. Мне прислал письмо интересный человек, который очень интересно заметил явление на телевидении. Я его видел, но как-то не заострил внимание. Молодцы, спытливый мозг есть у наших телезрителей. На одном телеканале проводился смс-опрос. «Хватает ли вам денег на жизнь?» «Да», — ответ 5%, «нет» — 95%. Стоимость отправки СМС — 50 рублей. На Ленинградском шоссе рекламный транспарант «Купи автомобиль, права в подарок». Такси называется «Небесный тихоход», фирма «Уже не очень хочется». И среди услуг написано «ВИП-услуга, трезвый водитель». Объявление на двери дома «Вывоз мусора». И очистка квартир, в том числе и от мебели. Это замечательно просто. Так, что у меня? Буквально... Ой, в углу. Это серия только в России. Внимание! В лифте написано. Стойте в этом углу. Тогда лифт при движении не будет греметь. Другой лифт. В соседнем, в другом лифте. В случае остановки лифта обращаться в лифтерскую по адресу. Улица такая, дом такой... И рядом приклеен листок бумаги. Внимание, запомните адрес на случай отключения света. Вошел в лифт сразу так. Сразу учить это все наизусть надо. Ой, какие в подъездах пишут. Ну, способный народ. Если вы пришли к кому-нибудь, определитесь, где живут ваши знакомые. Звоните им. Жители нашего подъезда, конечно, будут рады в полночь подсказать вам, куда идти. Ну и, а если вы забежали в лист просто... А если вы забежали в подъезд просто по мелкой нужде? Дальше, готовы? Вы должны иметь при себе паспорт, дорогие часы, мобильный телефон, деньги на ремонт всего подъезда, пару костылей, йод, вату, бинт, полмешка гипса и завещание. Уважаемые товарищи жильцы, такого числа во столько-то... В вашем доме состоится собрание по вопросам проведения террористических актов. А это страшилка в многоэтажке у мусоропровода. Между этажами на крышке объявление. Мусор не бросать. Мусоропровод забит жильцами. Выходите вниз и пробивайте. Реклама в автомобильном магазине. Мы посадим вас на колеса, и вы будете довольны.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вы только представьте, насколько бы улучшилось настроение у пациентов в больницах, если бы вместо бахил им выдавали ласты.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Санкт-Петербурга.
4: В эфире плохое радио. Полнолуние, 13 число, пятница. За окном идет дождь, и вы с нами на волне 666 и 13 FM.
5: И сегодня с вами в студии диджей!

0: умер.
1: И поэтому сегодня с вами в студии...
2: Сергей Николаевич!
1: А сейчас реклама на плохом радио.
3: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Элитная лоботомия. Дорого и очень больно. В эфире религиозная страничка и ее постоянный ведущий отец Алсу.
3: Отец Анатолий просит передать привет и предать анафеме секту велосипедисты седьмого дня и секту свидетелей ДТП на Кутузовском.
0: Небольшая реклама, небольшое объявление на религиозной страничке. Украден Volkswagen отца Сергия, нашедшего Сергия в Пассат, просим обращаться в нашу веру.

0: напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
1: Светило 8.
2: А у нас в гостях в прямом эфире группа «Виталика».

0: снова здравствуйте. Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
0: Да начнется джага-джага. Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
0: Давай.
1: Значит, у меня такая песня. 33 коронки, 33 коронки, 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, 33 коронки, это надо ж было так упасть.
0: Нормально.
1: Ну, получается, вообще без зубов, еще плюс один чей-то еще. Зуб мудрости еще туда попал.
0: Я пою. Давай. Следующую песню.
2: Школьная пара при дождливой погоде, 11-классницы бегали кросс, через футболки намокшие видно, кто уже подрос, кто еще не дорос.
3: Или перерос.
0: Это уже другой уровень. Это уже мы идем в институт. Ну, Катя, с почином, давай твоя первая песня.
3: Это надежду возможно одеть, а надеть можно только одежду.
1: Правда, русского языка.
0: Правда, русского языка от Кати. Так, теперь на ты поешь.
1: Раскудрявый Розенбаум раньше был.
0: Хорошо. Ой. На столе исполнит танец. Да где? Мне просто весело. На столе исполнил танец, с физруком устроил бой. Всех полапал одноклассниц, забери мама папу домой.
3: Бедная мама.
0: Да-да-да.
1: А я могу с тобой, хочешь?
3: Давай, хочу.
1: Давай, попробуем, конечно. Да. Ну, мы вместе.
4: Одна рука на подлокотнике, другая крепко держит руль. За руль мы не включаем поворотники. Да, вам неудобно, нам нормуль. Напрасно ты на нас ругаешься. Мы по приборам держим путь. Забудь, ты никогда не догадаешься, да, куда мы можем повернуть, повернуть.
0: А что вы? Это смешно.
1: Это смешно. У нас гармонирует
5: это. На Юмор ФМ.
0: Шутки, песни, плюс и потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
3: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
1: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Разбирая в шкафу старые вещи, можно найти много чего хорошего, полезного и несколько раз кота.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Для меня было большим разочарованием, что ты работаешь в Макдональдсе. Она говорит, большим, маленьким или средним?
2: Кит плавает вокруг самки с упреком, говорит, сколько стран, сотни экологических организаций, выдающиеся политические лидеры, миллионы людей, они все борются за то, чтобы наш вид выжил, а ты мне говоришь, голова болит.
1: Когда мужчина, 62 года, приходит в гольф-клуб, говорит, так и так, я довольно прилично играю в гольф, но в последнее время зрение упало, и знаю, что бью хорошо, а куда летит шарик, я не помню. Да вы не волнуйтесь, у нас есть дедушка, ему 94 года, но зоркий сокол. Старенький, но видит блестяще. $6 в час. Представляете, такая цена у нас дешевая. Отлично, давайте дедушку, я ему еще и на чай дам, если он будет хорошо видеть, куда шарик летит. Хорошо, пожалуйста. Приходит дедушка в шортиках, в гольфиках, беленький такой, симпатичный. Он прицелился, говорит, видите, где шарик? Конечно, дорогой, вижу. Сейчас ударю, посмотрите, куда он полетит. Бах, по шарику, шарик улетел. Ну что, видели, куда улетел шарик? Конечно, куда? Забыл.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

в эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Маков шутит на Юмор-ФМ.
1: Воспитательница детского сада, а чтобы порадовать детей, набила себе на интересном месте три татушки, три тата.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Певец Хабиб спрашивает.
1: Привет, на связи Хабиб, Ягода Малинка. Ситуация такая. Мой друг уже несколько лет влюблен в девушку. Даже признавался ей в чувствах несколько раз. И она просто хочет с ним дружить. Но так как он однолюб, другие девушки ему не нужны. Как ему быть в данной ситуации? Подскажи, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
2: Однолюб. Однолюб. Ну, это он сейчас однолюб. Но, слава богу, это однолюбство, оно все на гормонах построено. Может, дети просто. Я это давно уже понял. Когда мужчина предлагает женщине дружить, он ее, скорее всего, хочет что сделать? Слить. Когда женщина предлагает мужчине дружить, и женщина, в принципе, может даже и расстроиться. Не всегда, есть исключения, но чаще всего. В 9 случаях из 10, когда мужчина предлагает дружить, он хочет ее слить. В 9 случаях из 10, когда женщина предлагает мужчине дружить, это означает, ну, я пока не готова, я что-то еще хочу поторговаться, я хочу присмотреться, но ты такой настойчивый. Сейчас, если ты на меня залезешь, я уже не смогу присматриваться и тому подобное. Поэтому побудь где-то во френд-зоне. Для мужчины перейти во френд-зону, это, блин, как второй шанс. Он такой, хорошо. Что делает женщина из френд-зоны? Грустит в ней. Что делает мужчина психологически здоровый во френд-зоне? Он такой, теперь я могу находиться рядом с объектом моим сексуальным и на мягких лапках, что? Подкрадываться. И в тот момент, когда сложится благоприятная ситуация, кто выскочит из этой френд-зоны, как черт из табакерки? Я. И тут, ой, у меня плохо, меня никто не любит, он меня бросил, оставите землю, я сойду, нету никакой правды, а, хочется где-то соплями измазать кому-то, ну, джемпи, он такой, иди сюда, мой белый хлеб, я же твой друг, иди сюда. Так узнала мама моего отца, разволна, ну, сразу видно, что молодой человек однолюб, сколько ему лет, что он однолюб, я знаете, сколько раз был однолюбом?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, с вами Юлия Деточкина и немного шокирующие новости. Ученые смогли воссоздать цифровую модель человека, который жил 315 тысяч лет тому назад. Его череп нашли примерно 60 лет назад, он хранился в музее, но теперь, благодаря развитию нейросетей, специалисты смогли реконструировать не только череп, но и лицо, и даже волосы этого человека. Как выглядел Homo sapiens 300 тысяч лет тому назад, смотрите в нашей группе Юмор.ФМ ВКонтакте. Может быть, он на вашего соседа похож? Физик из РАН Владислава Ананьева пообещала, что землян непременно услышат на других планетах. Правда, не завтра, а через тысячи лет. Должны пройти тысячи, десятки тысяч лет, чтобы фронт радиоизлучения Земли прошел через галактику. И все, кто на нас, возможно, смотрят, просто увидели и услышали, что здесь появилась какая-то цивилизация, сказала специалистка. Но, правда, есть вариант, что когда они прилетят, чтобы пообщаться с нами, разговаривать тут будет не с кем, потому что люди тупеют.
1: Хорошие новости.
0: Это не я говорю. Это опять-таки специалисты из Российской академии наук. Они провели опрос, и оказалось, что каждый пятый россиянин уверен, что Солнце вращается вокруг Земли. Еще 16% считают, что люди жили одновременно с динозаврами. 38% верят в существование колдунов, а каждый третий в способность экстрасенсов точно предсказывать будущее. Ну так верните астрономию в школу, а то мы так скоро в плоскую Землю на спинах слонов уверуем. Хорошие новости точно будут. Я, Юль Деточкина, не прощаюсь.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Самое главное при выборе пляжной одежды – убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я Мальцева Лариса Николаевна Русская. Родилась в 1946 году в городе Луга, Ленинградской области, 18 января, в семье труженика-дорожника Мальцева Николая Ивановича Русского и матери моей Мальцевой Марии Федоровны Русской, где они и познакомились. В 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963 году. Значит, в 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963, проучившись 6 классов. В 1964 году поступила в профучилище номер 3 по специальности официантки-разносчицы в передвижных вагонах ресторана, движущейся в разных направлениях, где познакомилась с Литяковым Григорием Гавриловичем Русским. Мы сближались 2 месяца и сблизились в марте 1964 года, 8 числа, Международный женский день. Я ему сказала: «Гриша», а он мне налил стакан и сказал: «Бьемся, что не выпьешь». Я сказала: «А вот и выпью». Он сказал: «Бьемся, что закусишь». Я сказала: «Бьемся, что не». И выпила, и выиграла бутылку столичной. Он сказал: «Бьемся, что больше не выпьешь». Я сказала: «Бьемся, что выпью». И выпила, и выиграла бутылку крепленого портвейна «Мерседес» номер 333. С тех пор ничего не помню. В ответ на мое предложение пожениться, Литяков ответил: «Чего это вдруг?». И мы расстались со мной в августе 1964 года после матча «Зенит-ЦСКА» на стадионе «Под дождем». В январе 1965 года к нам пришел новый преподаватель Косуб Кондрат Гаврилович по подаче жидких первых поездах дальнего следования. Мы с ним сблизились на празднике в момент торжественного вечера в училище. В ответ на мое предложение пожениться он показал фотографии 2 детей с ихней женой, после чего мы расстались по его просьбе. В мае 65 года я закончила профучилище номер 3, работая официантом-передатчицей в УНР ДКВ МПС УКХ, выгоняя 120-130 рублей в месяц. На танцах сблизилась с Карташовым Олегом Константиновичем, который оказался Мирсоном Давидом Борисовичем, 36-го года рождения, русский экономист. В ответ на мое предложение пожениться, он ответил, что: «Подождите, я сейчас тут». Все мои поиски увенчались неудачей ввиду отсутствия адреса и места работы. После этой встречи меня назначили накладчицей вторых, и я забыла Мирсона Давида Борисовича. 16 января 68 года я снова пошла на танцы. На танцах ко мне приблизился матрос и передал привет от Круглова Степана Ивановича. Я сказала, что не знаю такого, и мы сблизились 18 января 68 года. Матрос оказался моряк. В ответ на мое предложение пожениться, Барбарей ответил, что у него увольнительное только до 12. После чего он сразу ушел на Кубу, куда я писал до востребования, оттуда в Канаду, куда я писал на главпочтам, без такого же успеха. В июле 68 года я забыл о Барбариде, меня назначили бригадиром бригады, чем я и работаю с тех пор и до этих. Потому что не сближайся — ничего не будет, а сближайся — будет то же самое. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай же.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
5: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
7: Ты мое солнышко.
8: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске «Час ночи».

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат. Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряет дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой на Юмор ФМ.
0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и мокрый снег. Сильный северо-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 4. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 8 градусов. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 6. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью от 0 до минус 5 градусов. Днем в среду в Сатке и Златоусте плюс 7. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 12 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 9.

Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. «Снежинские. Два часа».

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Василий очень хотел сэкономить на бензине, поэтому отвозил тещу на дачу в субботу, а забирал в конце ноября.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Нижний фэншуйский экспериментальный завод умных садовых инструментов представляет.
3: Кажется, дождь собирается. Даже и не знаю, копать сегодня колодец или не копать. Пожалуй, спрошу у лопаты. Доздраперма?
4: Да, мой трудолюбивый хозяин.
3: Мне копать или не копать?
4: Честно говоря, мне чет лень. Ну, можем, конечно, чутка и покопать. Но можно и не копать. По настроению. Хочешь покопать? Давай покопаем. Но давай лучше не копать. Хотя...
2: Умная лопата Доздраперма. Может копать, может не копать.
5: Также оцените нашу новинку. Умный топор Колун Илон. Топор Колун Илон. Хочет и колет.
2: А не хочет и не колет.
5: Умные садовые инструменты Нижнефэншуйского экспериментального завода.
6: Не хотим, не работаем.
7: Вот, столкнулся с проблемой. Спина чешется, а почесать некому. И дотянуться сам не могу. Что же делать?
8: Дружище, тебе поможет умный робот-спиночес, товарищ Сухов.
7: Робот-спиночес? Однако, чего-то только не придумает.
9: Да, в деликатной ситуации товарищ Сухов – это настоящее спасение. Он придет на помощь, дотянется и почешет. Даже в самых труднодоступных местах.
10: Это точно.
5: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов» содержит 11 чесальных и массажных программ, 8 режимов интенсивности, а также возможность индивидуальных настроек.
9: Попробуйте нашу водонепроницаемую новинку «Товарищ Сухов Плюс». Спинку и почешет, и помоет.
5: Умный робот-спиночес «Товарищ Сухов» сделано в Китае.
10: Восток – дело тонкое.
5: Закажите прямо сейчас на сайте yavsyachishus.hru.
11: Срочно надо ехать в командировку на неделю. Что делать с мужем, ума не приложу. Как он тут без меня? Подруга, посоветуй.
12: Да нет проблем. Сдай его на передержку в Домосеково.
11: Домосеково?
13: Да, Домосеково. Центр передержки для мужей среднего и солидного возраста. Расположен в экологически чистом районе Подмосковья. Уютные номера, домашняя кухня, свежий воздух, уникальные программы оздоровления и деалкоголизации организма. Домосеково.
14: Шашки, нарды, городки.
15: Новинка сезона, кружок авиамоделизма.
11: И никаких баб?
13: Ну, разумеется, Домосеково и никаких баб. Командировка? Отпуск? Девичник?
11: Нет проблем. Сдайте мужа в Домосеково.
13: Центр передержки мужей Домосеково.
16: На страже семьи и брака с 2007 года.
17: Домосеково.

0: Сергей снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
1: Аплодисменты. О, девчонки. Мои девчонки пришли. Как настроение? А, молодцы. Знаете, мы с вами похожи. А знаете чем? Я вот всю жизнь выделяюсь из толпы. Прям с самого рождения, да. Сейчас это называется плюс сайз. Ну, вы поняли сразу. Безусловно, когда ты плюс сайз, есть проблемы. Я, например, очень долго искал для себя автомобиль. О, такие же проблемные сидят. Тяжело выбирать для себя машину, когда большинство из них для тебя приталенные, да? У меня прадик, да? И я не понимаю, когда со мной на дороге пытаются познакомиться вот эти парни на спортивных тачках. Я думаю, ну а смысл? Если я к тебе в нее сяду, у нее швы разойдутся. Я реально как-то пыталась сесть в Ламборгини. Она нереально низкая. Я по итогу в нее так и не села. Я в нее упала. Ну и у нее 100% что-то отвалилось. Потому что мне всю дорогу в спину дуло. Мне еще этот Аджарио говорит, давай за кофе заедем. Я говорю, давай сразу в аптеку, ну. Фастум

0: пытается намекнуть мне на мои лишние килограммы. А я думаю, что если кто-то намекает тебе на лишние килограммы, значит, у него есть лишние зубы. Да, да, девочки меня понимают. Так вот, девочки, что я считаю? Пара лишних килограмм не стоит слез. Вот если вам, как мне, надо сбрасывать тридцатку, пусть плачет, пусть терпит. Мне, кстати, идеально подходит моя фамилия Ангарская. Ангар. Это что такое? Большое, основательное. Ну что такое, издалека видно, да? Меня как-то издалека женщина заметила. Бежит ко мне навстречу, кричит такая радостная. Я думаю, ну, узнала. Ну, бывает, что меня узнают. Довольно-таки часто, но иногда узнают не так, как мне хотелось бы. Ко мне как-то на пляже подходит женщина с мужем и спрашивает это. А это же вы? Я говорю, да. Она поворачивается к мужу и говорит. Ну, я же тебе говорила, что это она вчера из-за лежака ругалась. Меня на все работы в моей жизни приглашали, потому что я большая. Типажная, фактурная. Однажды сильно похудела на 41 килограмм. Спасибо, спасибо, ребята. Да, на 41 килограмм похудела, а потом сидела без работы. Мой изначальный вес был 136 килограмм. Ну вот, как вам сказать. Ну, по меркам UFC мой вес абсолютный. Похудела на 41 килограмм и думаю, ну алло, в чем проблема? Когда меня позовут в голые и смешные? Когда ты начинающий артист, ты вынужден соглашаться на любые предложения. Даже на съемки в программе «Голые и смешные». А я еще хуже. Я работала в телемагазине. Ну, ребята, это совсем другая история. Пойду я мамой поработаю. Всем хорошего настроения. Работайте родителями, да, почаще. Ну, прежде, вы знаете, что надо для этого делать. Хорошего настроения. Пока-пока.
1: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Запись в дневнике. День вроде прошел хорошо, но на всякий случай надо выпить.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Ян Арлазоров.
1: Я хочу сказать в конце маленький, совершенно, может быть, никчемушный анекдот, который мне почему-то очень нравится. Построили шестиэтажный дом для женщин. На первом этаже табличка. Здесь живут мужчины, которые любят секс. Они поднимаются на второй этаж. Там табличка. Здесь живут мужчины, которые любят секс и хотят жениться. Они еще вышли на третий этаж. Здесь мужчины, которые любят секс, хотят жениться и хотят иметь детей. Четвертый этаж. Здесь, которые любят, хотят жениться, хотят иметь и богатые. Они вот это. Здесь хотят жениться, хотят иметь детей, богатые и романтичные. Они поднимаются на шестой этаж, там записка. Вот вам, бабам, всегда что-то не хватает.
2: А напротив
1: стоит шестиэтажный дом, но там для мужиков. И на первом этаже написано: здесь живут женщины, которые любят секс. Мужики выше не подымались. Еще раз скажу последний анекдотик. Он говорит: Коля, мне такой сон приснился, кошмар, кошмар. Моя Валя, Софи Лорен и Дженнифер Лопес домогаются меня, кому со мной ночью спать. Он говорит: ну почему кошмар? Потому что победила Валя. Маленькое еврейское местечко, и бедный совершенно сапожник, у него нет денег, ничего, и он придумал. Он натянул канат между своим домом и противоположным, написал: дорогие евреи, приходите завтра в 7 часов, я пройду по канату. Вход рубль. Значит, все собрались, отдали деньги, без 5-7 он появляется наверху у каната, плачет и говорит: я никогда не ходил по канату, никогда. Я сейчас пройду, упаду, разобьюсь, дети останутся без отца, жена останется без мужа, но я пойду, потому что... Они ему говорят: Исаак, не ходи, не надо тебе это, не ходи, и расходятся. Он им вдогонку: евреи, приходите завтра в это же время. Приходите в Юрмалу.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

эфире средства массовой информации радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вся Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области. Может, но почему-то не хочет.

0: Самар ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
1: Реалити Криминалити.
3: Главному врачу городской больницы Хотиненко РМ я не хамил и не угрожал, а только перечислил примеры повреждений, размещенных на плакатах перед кабинетом травматолога, в очереди к которому провел 2 часа. Свой диагноз на тот момент я не знал и пытался таким образом проконсультироваться с Хотиненко, так как к узкому специалисту я не попал, а время близилось к закрытию. Автомобилем я управлял в состоянии легкого алкогольного опьянения, потому что своими ногами дойти до дома я был уже не в состоянии. По словам Червенко, дверь квартиры пострадавшей Монаковой ГК он поджег, потому что она постоянно необоснованно называла его ворюгой и алкашом. Хотя у нее лично он ничего не крал и с ней ни разу не пил. Доставленные продукты оплачивать мы отказались из-за того, что курьер приехал с задержкой на 2 часа. А к этому моменту мы уже все выпили, и закуска нам была не нужна. К тому же, никто из присутствующих не помнил, что мы вообще заказывали какие-то продукты. Платежный терминал, выброшенный в окно, могу восстановить собственными силами, так как сам немного шарю по части техники. Оплатить 8900 за кусок пластика, ну это не по-божески. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. И этот выпуск посвятим мужчинам. Сексолог Елена Перелыгина заявила, что татуированные мужчины – худшие любовники. За стремлением наносить на кожу рисунки часто скрываются проблемы, неприятие собственной личности. Во-первых, это, несомненно, нарцисс и истероид, что уже немало. Во-вторых, мазохист, который терпит непрестанное тыканье иглой в тело. Сопутствовать этому может садизм. Девушкам стоит держаться от них подальше, заключила эксперт. А что насчет женщин с татуированными бровями? Их как-то мы не считаем, да? В Британии аналитики узнали, как часто одинокие парни меняют постельное белье. Страшное будет сейчас. Раз в 4 месяца они освежают свою постель. 12% признались, что делают это еще реже. Ну куда реже? И так уже раз в 4 месяца. Это 4 раза в год. Врач Ангелина Сулейманова советует не делать так. Максимум 10 дней спим в постели и все. Пора стирать наволочку и простынь. Иначе можно даже заболеть. В общем, девочки, осторожнее. Если одинокий мужчина приглашает вас к себе домой, прям аккуратно.
1: Хорошие новости.
0: Ну и вот полезный совет от психолога Татьяны Любиной. Какая должна быть фотка на сайте знакомств? Лучше выбрать свежий снимок, на котором хорошо видно ваше лицо. Желательно, чтобы в кадре не было других людей. Пользователь не должен угадывать, кто из вас кто, рассказала эксперт. Снимок 10-летней давности может собрать больше откликов, но при личной встрече несоответствие вызовет неловкость и ощущение обмана, добавила психолог. Извините, а фотошоп можно использовать или прямо вот быть в своей вот этой вот морщинистой красе? Хорошие новости еще точно будут. Встречаемся на этом самом месте ровно через час.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Если жена спросила: «Ты меня любишь?» Помни, утвердительный ответ платный.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Оценен тем, что позволяет увидеть кумиров прошлого за кулисами, как бы в реальной жизни, и убедиться, что многим знаменитостям было не чуждо чувство юмора. В этом выпуске актерские байки, а наши герои – звезды театра и кино 20 века.
0: Шутить изволите!
1: Актер Виктор Павлов, сыгравший бандита Мирона Осадчева в картине «Адъютант его превосходительства», любил вспоминать. «После премьеры фильма стою я в очереди в магазине. Очередь небольшая, человека 4, а девушка без очереди лезет. Я ей культурно объясняю, что я ее пропущу, но зачем вперед бабушек лезть?» Она повернулась, внимательно посмотрела на меня и говорит: «Вот вы как в кино гад, так и в жизни». Замечательный советский актер Георгий Вицин снимался в комедии «Она вас любит» режиссера Рафаила Сусловича. Ему предстояло сняться в эпизоде, где его герой мчится на водных лыжах по Днепру. Вицин наотрез отказывался, мол, не умею, расшибусь. Тогда режиссер пошел на хитрость и отправил актеру любовное письмо, якобы от преданной поклонницы. Текст был примерно такой: «Дорогой товарищ Вицин, вы мой идеал. Я мечтаю познакомиться с вами. Слышала, завтра вы снимаетесь в сцене на водных лыжах. Какой вы смелый! Я обязательно посмотрю и после съемок подойду к вам. Поверьте, вы не разочаруетесь. Ваша Клава». Утром следующего дня Вицин еще до прихода съемочной группы уже стоял в ожидании с водными лыжами. Весь день он отважно носился по воде, много раз падал в воду, но упорно поднимался и продолжал сниматься. Режиссер думал, что его замысел удался, и рассчитывал вдоволь посмеяться, когда Вицин после съемок будет искать в толпе Клаву. Однако, каково было его удивление, когда Вицин, прощаясь, заявил ему: «А имя, товарищ режиссер, могли бы придумать и покрасивее». В 60-х годах прошлого века театр «Современник» приехал на гастроли в один из среднеазиатских городов. Актеров замечательно встретили, гастроли прошли успешно. Перед отъездом один из местных политических руководителей сказал Олегу Табакову на прощание: «Хороший вы артист, товарищ Табаков, только на бабу очень похоже».
0: Шутить изволите.
1: Да уж, как тут не вспомнить легендарного красноармейца Сухова: «Восток – дело тонкое». Прощаюсь с вами ненадолго, уже очень скоро вернусь и расскажу еще несколько забавных историй из жизни замечательных людей. До новых встреч, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.